0: в среднем по стране. По данным Росстата, отопление подорожало почти на 13%, водоотведение на 17%, холодная вода на 15%, горячая на 14%, а электроэнергия на 12%. В магазинах тоже меняются ценники. За неделю яйца подорожали больше, чем на 2%, гречка на 1%. Помидоры в цене прибавили почти 4%. Также подорожали мясные и овощные консервы.
1: Выборы закончились. Теперь почти все продукты стоят на 20-30 рублей дороже.
0: Инфляция в России ускорялась и до введения послевыборных новых тарифов на коммунальные услуги. По данным Росстата, бензин с начала года подорожал на 18%, а дизельное топливо на 20%. Жители Московской области жалуются, заправить автомашину газом теперь стоит в два раза дороже.
2: 59 рублей за 1 литр газа. Охренеть можно просто. Недавно стоило буквально, на 1300 заправлял полный бак. А теперь полный бак выходит у нас, я не знаю сколько сейчас, 2700, в районе 3000, представляете? Почти получается на 100%, почти подорожало. Это вообще жесть, что творится.
0: Издание «Московский комсомолец» устами кандидата экономических наук Игоря Абакумова делает вывод.
3: Если дорожает топливо, электроэнергия, банковские кредиты и сокращается местное производство, то трудно надеяться, что рост цен окажется незначительным.
0: Кремль в этом году потратит на войну рекордные 17 триллионов рублей. Это почти 200 миллиардов долларов и примерно на 40% больше, чем правительство заложило в план в конце 2025 года. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники, близкие к российскому правительству. По словам собеседников агентства, Путин распорядился добавить почти 60 миллиардов долларов, когда понял, что встреча с Трампом на Аляске не даст желаемого результата. Moscow Times сообщает, что по прогнозам экономистов, дефицит российского бюджета в этом году превысит 7 триллионов рублей, при запланированных менее 4.
4: Правительство, наконец, закладывает в бюджет сценарий затяжной войны в Украине, но при этом по-прежнему недооценивает ее стоимость. Удерживать номинальные расходы на оборону на неизменном уровне будет сложно, поскольку изнурительная война затягивается, а расходы на военное производство растут.
0: Пока растут тарифы и военная смета, шире становится список убыточных направлений у российского бизнеса. С января по июль 2026-го их оказалось 11 против 3 годом ранее, почти в 4 раза больше. Это подсчеты экспертов «Известий» на основе данных Росстата. В минус ушла добыча угля, пассажирский сухопутный транспорт, металлургия, деревообработка, автопром, финансовая и страховая деятельность, спорт, развлечения, библиотеки и музеи.
5: А с нами в прямом эфире экономический обозреватель Борис Грозовский. Борис, здравствуйте.
6: Добрый день, здравствуйте.
5: Ну, довольно быстро устарел сентябрьский прогноз Центробанка, где-то о 6-7% инфляции. Насколько это тревожный сигнал для российской экономики?
6: Вы знаете, мне кажется, это ожидаемая ситуация, потому что было известно, насколько вырастут тарифы с 1 октября, а доля жилищно-коммунальных тарифов в инфляционной корзине, в корзине товаров и услуг, по которой считается инфляция, довольно высокая, около 8%. Соответственно, когда отопление дорожает примерно на 13%, вода на 14-15%, электричество еще выше, газ еще выше, понятно, что совокупный индекс цен взлетает, и, соответственно, вот то, что индекс цен недельный подскочил до 1%, а если считать в годовом выражении, то получается 7 с небольшим. Это, конечно, результат вот этого планового повышения тарифов, плюс то, что, как у вас было отмечено, снова возобновилось удорожание бензина. А хуже то, что есть регионы, в которых рост цен коммунальных намного выше, чем вот эти средние данные. Например, многострадальная Кемеровская область, где в течение нескольких лет сильно падают бюджетные доходы, сильно падают прибыли у угольных компаний и, соответственно, доходы у людей, которые во многом на этих самых угольных шахтах заняты. Там цены на жилищно-коммунальные услуги подорожали на 65%. Это вот как бы действительно большая проблема. Это не 14%, не 15%, да, это 65%. Есть такие регионы. На Урале я видел, например, в Екатеринбурге тоже очень быстрый рост цен на коммунальные услуги. И главное, что заложен в бюджет будущего года, как мы недавно узнали, достаточно быстрый рост цен и на энерготарифы, и на коммунальные услуги, он выше, чем ожидался ранее, где-то 10, где-то 15%. И совершенно понятно, что вот эти все ожидания Центробанка, что инфляция снова снизится до 4%, это нужно куда-то в дальний ящик отложить, примерно так же, как Минфин отодвигает на будущее гражданские расходы, финансируя военные. Также вот нужно отложить в далекое будущее эти планы Центробанка. Конечно, инфляция в лучшем случае останется где-то вот в этом диапазоне 6,5-7%, в котором она колеблется сейчас, потому что при таком росте тарифов на коммунальные услуги и энергетику, электричество, газ, при таком росте тарифов медленнее цены в целом расти просто не могут.
5: Ну и очевидно, что инфляция растет, и полагаю, учитывая, что конец года, как правило, не прибавляет оптимизм по этому поводу, теперь заключаются сделки, продлеваются договоры на будущий год и так далее, это тоже такие инфляционные факторы. Но в последние месяцы явно наметилась тенденция такого всеобщего давления на Центробанк с требованием снижать ставку, и Минфин там уже чуть ли не открытым текстом намекает, и, так сказать, большой бизнес устами Шохина регулярно об этом говорит, а тут еще и срок полномочий госпожи Набиуллиной постепенно подходит к концу. Как вы думаете, додавят ли, будет ли понижение ставки, и, соответственно, будет ли еще больше разгон инфляции, если ставка действительно будет чуть ниже, чем сейчас?
6: Набиуллина, мне кажется, никакого такого вот давления особо не боится. Она много раз высказывала намерение уйти и остается только потому, что начальник, ну, в смысле Путин, значит, регулярно ее уговаривает там остаться. Давление со стороны бизнеса, я думаю, было максимальным год назад, когда ключевая ставка у Центробанка была 21. Сейчас все-таки 14. Это по сравнению с 20, с прежним уровнем, да, вот этим 21%, это очень большая разница. Ключевая ставка сократилась на 1/3. То есть, конечно, это неудобно для бизнеса. Конечно, это означает, что кредиты дорогие, но они уже не такие дорогие, как были год назад. И, соответственно, ставки по депозитам тоже не настолько высокие, какими они были год назад. А вот снижать дальше Центробанк при такой динамике ключевую ставку, конечно же, просто не может. Будет давление, не будет. Тут надо сказать, что, мне кажется, Путин немножко как бы прикрыл своим, я уж не знаю чем, авторитетом, влиянием, прикрыл Центробанк от критики, потому что такой критики, как год назад, вот при ставке 21%, сейчас мы не слышим. Ну, конечно, бизнес что-то просит, одно, другое, третье, но, в общем, я не думаю, что денежные власти этому придают большое влияние. Другое дело, что экономика стагнирует, совершенно неоспоримый факт, что никакого роста нету. При этом, если посмотреть отдельно на военный и гражданский сегменты экономики, в гражданской экономике спад, в военный рост, то есть два сегмента очень сильно разделились, и без снижения процентной ставки никакого не может быть роста в гражданской экономике. Поэтому если в какой-то момент у экономических властей возникнет такое ощущение, что как бы, что бы там ни было, кровь из носа нужно обеспечить, чтобы стагнация закончилась, а в экономике возобновился рост, тогда да, тогда они даже при нынешней инфляции могут немножечко ключевую ставку снизить. Но пока, я думаю, нет, пока правительство может мириться с тем, что в экономике нету роста. Соответственно, вот этот вот эквилибриум, как экономисты говорят, равновесие какое-то нынешнее может сохраняться. То есть равновесие такое, что инфляция около 7% или чуть ниже, при этом подрос бюджетный дефицит. Было в прошлом году, сколько там было, 5,5 триллионов, сейчас получается больше 7. На будущий год, я думаю, что это порядка 8,5, то есть подрос бюджетный дефицит. И это тоже как бы знак к тому, что инфляция не может опуститься ниже. Но и роста нет. Вот с этим пока правительство может мириться, вот с этим новым равновесием.
5: Ну, я вкратце хочу обсудить эту предполагаемую нестыковку расходов на войну в бюджете и реальных расходов на эту самую войну. По крайней мере, источники Bloomberg, они говорят об этой нестыковке. Насколько это было ожидаемо и с чем вы это связываете в первую очередь?
6: Вы знаете, то, что военные расходы выросли, это видно даже, если не слушать источников Bloomberg, да, источник Bloomberg — это неизвестно, кто они такие, да, какие-то люди в правительстве ли, в Минфине ли. То, что военные расходы выросли, это очевидно из двух, даже трех показателей. Во-первых, в первом полугодии уже на войну значит, российское правительство израсходовало чуть больше, чем 10,5 триллионов долларов. Это гигантская цифра, и это около 44% всех расходов бюджета. Никогда не было такого, что такая доля расходов идет на войну. Дальше смотрим, каким темпом военные расходы растут в отношении к прошлому году. Смотрим вот на эту долю, прикидываем, что по итогам года на военные расходы ну, никак не будет истрачено меньше, чем примерно 35% от всех расходов бюджета. И из этого получаем, что ну, самая низкая граница, сколько могут составить военные расходы по итогам года, это примерно 16,5 триллионов рублей, а более вероятно, что 17. В общем, где-то 16-17 триллионов рублей, причем 17 – это более вероятно, значительно более вероятно, чем 16. Это большой темп роста. Это примерно на четверть, то есть от 18 до 26% темп роста, ну да примерно на четверть. И если смотреть в долларах, это 220 примерно миллиардов долларов. Цифра очень большая. Это больше, чем, например, совокупные военные расходы Германии и Польши. У Германии где-то в районе 120 миллиардов евро, у Польши 50, то есть там в сумме получается 180 миллиардов евро, у России 220 миллиардов долларов. Ну, в общем, немножко больше у России, чем Германия и Польша вместе взяты. Это очень много. Это очень много еще и потому, что российский контрактник стоит дешевле европейского, российский танк стоит значительно дешевле европейского, российский самолет боевой стоит значительно дешевле европейского, и беспилотники, снаряды, ракеты, произведенные в России, тоже как бы стоят значительно дешевле, чем те же самые единицы боевые, которые произведены где-нибудь во Франции, в Германии, в Великобритании, в Польше и так далее. Поэтому это очень существенная сумма. Как кажется, что Европе нужно отнестись к этому росту расходов со всей серьезностью. Понятно, что Путин совершенно не собирается останавливаться, несмотря ни на какой рост дефицита, несмотря на инфляцию и так далее. И вот это вот сигнал того, что Россия вполне готова продолжать в таком духе еще достаточно долго. подращивая, если можно так сказать, военные расходы на 15-20% в год, что Европе дается с большим-большим трудом.
5: Ну и, кстати, Россия, знаете, как раз вот тем любопытнее, я просто хотел немножко сменить тему, успеть нам, нашим зрителям рассказать, тем любопытнее, что, ну, можно так сказать, Россия пытается компенсировать дефицит, в том числе

0: Источников. Они утверждают, что в переговорах среди прочих участвовали зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. О плане перезапуска потоков уже не первый год пишут СМИ. Прошлогодний план, по данным Financial Times, принадлежал бывшему директору Nord Stream 2 и соратнику Путина Маттиасу Варнигу. Он также намеревался привлечь к перезапуску проекта американских инвесторов. Сам Варниг это отрицает. Одним из главных сторонников возобновления поставок российского газа в Европу остается немецкая ультраправая партия «Альтернатива для Германии». Ее членов неоднократно обвиняли в связях с российскими властями и продвижении кремлевских нарративов. Так, например, депутат Европарламента Петр Бустрон стал фигурантом расследования вокруг пророссийского ресурса Voice of Europe, был лишен депутатской неприкосновенности, а в 2026 году ездил на международный экономический форум в Петербурге. Депутат Бундестага от АТГШ Штефан Котре тоже посещал форум. Он специализируется на энергетической политике и выступает за восстановление энергетического сотрудничества с Россией. В 2022 году стало известно, что в середине нулевых Котре подписал призыв к солидарности вместе с известным отрицателем Холокоста, а в 2009-м шел в первых рядах марша неонацистов в Дрездене. Новые сообщения о попытках АДГ восстановить энергетическое сотрудничество с Россией появились в конце сентября. О намерении организовать российско-германо-американский бизнес-форум в 2027 году газете «Известия» заявил зампредседателя АДГ в Бундестаге Маркус Фронмайер. К слову, он также посещал экономический форум в Петербурге в этом году, а в 2019-м имя Фронмайера фигурировало в расследовании «Шпигель». Журналисты выяснили, что в документах российских политических кругов Фронмайера в то время называли одним из самых перспективных контактов Москвы внутри АДГ. Сам он все обвинения в связи с Кремлем отрицал. Ранее о возможности организовать деловую встречу о судьбе российских газопроводов заявлял спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Официальные лица США пока не комментировали возможное участие в форуме. Оппозиция в Бундестаге раскритиковала планы ультраправых коллег, а зампредседателя АДГ подтвердила информацию, что ранее однопартиец Фронмайер встречался в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Тем временем российская нефть в сентябре подорожала почти на треть. Цена повысилась за счет перебоев с поставками с Ближнего Востока. При этом Минфин под руководством Антона Силуанова предложил зафиксировать цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель с 2027 года. Все доходы от продажи нефти выше этой отметки должны идти в Фонд национального благосостояния, а ниже обеспечивать текущие расходы. Однако в случае разрешения ближневосточного кризиса мировые цены пойдут вниз, и рассчитывать на сверхдоходы российскому бюджету станет затруднительно. Падение реальных котировок ниже цены отсечения вынудит государство либо расходовать резервы, либо прибегать к внутренним заимствованиям, что разгонит инфляцию и приведет к девальвации рубля.
1: Цена отсечения по нефти, значит, установлена теперь не 60, там было 59, а 50. То есть фактически будет ослабление рубля, и Минфин сознательно ослабление рубля, чтобы получать больше доходов с каждого доллара экспорта любой продукции.
0: При этом сниженная цена отсечения вкупе с сохраняющимися высокими ценами на нефть может привести к недовольству нефтяных компаний. Сверхдоходы от экспорта, направляемые в ФНБ, обязывают Минфин и Центробанк покупать больше китайских юаней и золота на внутреннем рынке. Такой искусственный спрос на валюту неизбежно ослабляет рубль.
2: А к нам в прямом эфире присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Тут такая странная коллизия получается. То есть, с одной стороны, диверсия на территории Евросоюза. Вот сегодня буквально было расследование инсайдера о причастности ГРУ к попытке диверсии в аэропорту Лейпцига в Германии. С другой, очень плохо скрываемое желание продавать снова газ в Европу, как ни в чем не бывало, как это было до полномасштабной войны. Как, на ваш взгляд, это в Кремле в один флакон все умещается?
3: Ну, на самом деле в Кремле всегда работает такое двоемыслие, именно поэтому ему иногда удается, так сказать, быть более оригинальными, чем от этого от него ожидают более прямолинейные европейские политики и лидеры. В данном случае очевидно совершенно, что Кремль с одной стороны хочет, чтобы к власти постепенно приходили люди, так называемые путинферштейры, по крайней мере в Германии. Тот же самый упомянутый у вас в материале Бастрон сегодня, например, голосовал в Европарламенте против резолюции о нелегитимности выборов в Госдуму. И там много разных кремлевских дружочков отметились в этом голосовании. Соответственно, во многих.

0: многих странах, в Словакии, Чехии, чешские коммунисты, в Польше сейчас есть партии, которые вполне в состоянии развернуть политику их стран. А с другой стороны, есть актуальный проект, актуальная проблема и проект – это война России против Украины, агрессия против Украины. И здесь необходимо запугивание европейцев для того, чтобы они как можно меньше денег и военной помощи выделяли для Украины и как можно больше тратили на собственную оборону, при том, что действительно сейчас Кремль вряд ли в ближайшее время собирается на них нападать. Так что получится, что деньги будут потрачены на ракеты, сложенные, условно говоря, и снаряды, сложенные в склады, а Украина, соответственно, будет ослаблена, и чем больше будет проигрывать войну Украину, тем больше будет очевидно и в Европе влияние пророссийских сил, потому что это будет подтверждением того, что их тезис о том, что с Россией не надо ссориться, абсолютно верно для многих избирателей. Вот примерно так работает эта схема, которая, казалось бы, действительно такая несколько шизофреничная.
1: Ну и фактор альтернативы для Германии. Так, к слову, пришлось сразу после реплики про шизофреничность. Но, тем не менее, хочется отдельно это обсудить. То есть, скажем так, вот эта партия, это не только идеологически близкие по духу ее к Кремлю политические акторы, но и вполне себе полезные акторы, если их субъектность как-то повышается на фоне таких новостей.
0: Ну, мы видим, что еще не придя к власти в Саксонии-Анхальт, местная альтернатива для Германии вместе с еще одной прокремлевской партией, союзом Сары Вагенфенер, вместе делают заявление о том, что они настаивают на том, чтобы Германия вернулась к потреблению российских энергоносителей. Соответственно, что будет, когда они реально, когда наконец их лидер с большой долей вероятности, что действительно произойдет, станет премьер-министром этой земли? А что будет, если их влияние повысится настолько, что они смогут влиять на решения, которые принимает правительство? Может быть, не войдут еще в него, но тем не менее на ближайших выборах очевидно по всем рейтингам, что их роль серьезно резко возрастет в немецкой политике. К счастью для Украины, для самой Германии в реальности. Эти выборы еще достаточно не скоро, но альтернатива для Германии – это действительно не только полезные идиоты, как это называется, люди, которые верят в те российские нарративы, которые они повторяют. Но это абсолютно прагматичные сволочи часто. Нет, люди, которые зарабатывают на этом. Нет, как известная история про фактически рабов, политзаключенных, заключенных, которые работали в хозяйстве одного из политиков из альтернативы для Германии в Беларусь. Нет, они зарабатывают на всем этом. Они инвестируют, в конце концов, в те проекты, которые сами же лоббируют. Нет, с участием России. Не говоря уже про истории, типа вот истории Петра Вестроня, этнического чеха, немецкого евродепутата, который получал деньги от проекта, организованного кумом Владимира Путина, Виктором Медведчуком, бывшим украинским гражданином в той же Чехии. В общем, это достаточно серьезная сила, которая при не очень больших инвестициях дает очень большую отдачу для Кремля.
1: Ну и, к слову, о прагматичности. Вот что в этой ситуации, на ваш взгляд, для Кремля важнее? Экономический фактор, то есть так вот заработать на газе и получить реальные доходы в отрицательно растущую казну, особенно год за годом? Или все-таки политический фактор некоторого давления, да еще изнутри, на союзников Украины?
0: Ну, я думаю, честно говоря, что оба фактора работают совершенно на равных. Нет, в зависимости от того, что сейчас более реалистично, Кремль, соответственно, делает крен то в одну, то в другую сторону. Понятно, что в ближайшее время Германия не возобновит закупки российских энергоносителей. Соответственно, сейчас этот проект на втором плане по сравнению с политическим. Как только политическая ситуация будет более благоволить Кремлю, немедленно будет вес перенесен, соответственно, на торговлю энергоносителями. Ему это удается успешно в Южной Европе, где смена власти в Болгарии привела к тому, что там сохраняются российские интересы. Вот-вот будут выборы, не входящие в Евросоюз, Сербии. Соответственно, страны, такие как Франция, Италия, закупают огромное количество сжиженного газа российского по-прежнему. И российскую нефть в реальности покупает Евросоюз через третьи руки или через энергоносители, покупаемые в третьих стран. То есть там Нет, есть схемы, которые за эти годы были отработаны. Они удорожают для России это направление, то есть она меньше получает с каждого условного барреля проданной нефти или с каждого кубометра сжиженного газа. Но в целом схема рабочая, поэтому ее можно сейчас пока оставлять в таком виде, как она есть, а полученные те деньги, которые удается получить, инвестировать не только в войну, но и в, так сказать, политические изменения в европейских странах.
1: Иван, спасибо. Политолог Иван Преображенский и экономический обозреватель Борис Грозовский были сегодня с нами в прямом эфире. Мы рассуждали о том, в каком странном положении оказалась Москва прямо сейчас, в том смысле, что и дефицит бюджета продолжает расти. Инфляция продолжает ускоряться, и она не будет останавливаться, судя по всему, до конца этого года. И заложенный Путиным в рамки в 4% это уже в пределах мечтания, может быть, даже еще ниже. Ну и, судя по всему, война в Украине продолжится. Курс Путина на это вполне себе очевиден. Кроме того, вот издание агентства сегодня обратило внимание, что Москва и Вашингтон признали отказ от ожидавшихся в октябре трехсторонних переговоров по Украине, а множество разговоров ходило вокруг этого в преддверии парламентских выборов. Ну и в итоге Рубио в одном из комментариев фактически заявил о тупике, и эта встреча едва ли произойдет в ближайший месяц. В дальнейшем, конечно же, мы будем наблюдать за развитием этих событий. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью музыканта и драматурга Алексея Попернова ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Имя Алексея Попернова сегодня связывают с клубом «Китайский летчик Джао Да», который открылся в 1999 году в Москве, а затем и в других российских городах. Алексей Поперный инициировал создание клуба вместе с матерью, театральным деятелем Ириной Поперной, в помещении, которое принадлежало предпринимателю китайского происхождения Владимиру Джао. У семьи Поперных получилось сделать уникальное место, где одинаково хорошо получаются кухонные посиделки и музыкальные джемы, где показывают спектакли и открывают новые имена. Имена Пелагеи или Шнурова, например, писала тогда о клубе «Новая газета». Алексей Поперный не раз выступал на сцене созданного им клуба. Он писал стихи с подростковых лет и в конце 80-х начал класть их на музыку. Группа Поперного выступала на многих российских фестивалях и выпустила почти 10 альбомов. Алексей Поперный также в качестве композитора участвовал в создании нескольких фильмов, в том числе сериала «Золотой теленок», снятого по одноименной книге Ильфа и Петрова, или сериала «Чудотворец». Он также режиссировал телевизионный фильм «Твербуль» и написал к нему сценарий и музыку. Поперный не поддержал вторжение России в Украину. Он выступил против нападения России на соседнюю страну еще в 2014 году, когда был аннексирован Крым и начались боевые действия в Донбассе. Тогда он подписал обращение, инициированное представителями российской интеллигенции против политики Кремля. После полномасштабного вторжения России в Украину Поперный уехал с семьей в Грузию и продолжил выступать в Европе и США. Часть своих гонораров он направляет на поддержку Украины. Алексей Поперный сейчас работает над новым фильмом. Ведущий телеканала «Настоящее время» Виктор Кулганек поговорил с музыкантом и драматургом о постепенном исчезновении свободы в России, хозяевах жизни, ностальгии, поддержке Украины, жизни в депрессивной Грузии и иммигрантских ощущениях. А еще об искусстве, пьесе «Что-то случится», срыве съемок фильма и новом альбоме.

0: Вы уехали из России в 22-м году после начала большой войны, начала полномасштабного вторжения. Вы, насколько я понимаю, осели в Грузии, но тем не менее вы много мотаете по миру, и Израиль, и Америка, и Европа. То есть вы фактически как герой многих ваших песен, такой человек-кочевник. Как вам такой образ жизни?
1: Да, вот кто знает. Ну, действительно, я в какой-то момент подумал, что я сочинял каких-то людей с чемоданами, летчиков и прочих, которые пересекали границу ниже зоны действия локаторов и все такое. Вот теперь как-то так сам живу.

0: Ну, у вас много было проектов в Москве, в России. Один из самых ярких, на мой взгляд, это, конечно, китайский летчик Джауда клуб, который в 1999 году открылся. Он по сей пор существует, но вы уже к нему никакого отношения не имеете. А его настоящим говорить мы не будем. А о прошлом, конечно, ну, даже мои друзья, с которыми я говорил, что вот буду брать вас интервью, вспоминали у каждого какие-то свои воспоминания. Кто-то вспоминал концерт нового смокинг оркестра, кто-то вспоминал какие-то питерские десанты, там, от Шейдер Кунст и два самолета. Да. Я помню Леонида Федорова с «Волков трио» первый раз у вас там увидел и так далее. И вы в одном из интервью говорили, что после 2014 года такое заметили изменение в клубе и сравнили его с фильмом «Кабаре» Боба Фосса, когда, с одной стороны, вроде милые лица, хорошие, так сказать, люди, а с другой стороны, уже где-то в зеркалах отражаются свастики. А как вы думаете, вот такую метафору можно применить к тому, что вообще в России произошло с 2022 года?
1: Ну, конечно. Я когда-то с кем-то разговаривал, был правда, не в летчике уже там, потому что все как-то тяжелее внутри, все тяжелее, ну, как бы внутри самого этого места и так далее. Ну, что-то странно, вокруг такое говно, а ты хочешь, чтобы внутри было все как бы... Естественно, что это сосуды, в общем, сообщающиеся. Я не могу ничего делать, когда то, что ты хочешь, оно невозможно, вот. Это трудно. Писать, петь ты можешь в любой ситуации. А это все-таки такое с людьми связанное место. Мне было трудно, невыносимо в какой-то момент. А летчик, так сказать, с этими со свастиками, он как бы там не появлялся. Они, не то, что они там появлялись, это же метафора, действительно. Я говорил, что было время в начале летчика, в конце 90-х, там, 99-й год мы его открыли, по-моему, самое начало 2000-х. Вроде было ощущение какой-то невероятной свободы. Ощущение, что все теперь так всегда будет. А потом все это как-то постепенно стало уходить. И я просто помню, в начале летчика люди заходили, которые были, ну, как бы неприятными и так далее, и так далее. Они себя чувствовали как бы здесь...
0: Дискомфортно.
1: Дискомфортно, чужими. А потом они стали чувствовать себя хозяевами. Вот победило другое. Оно, вот, выражения лица стали уверенными у всякого такого, как бы, хозяев жизни. Вот. И это трудно.
0: Скажите, а вы вспоминаете, там, ностальгируете о тех временах, вот о тех 90-х, начало нулевых, вот об этом духе свободы? Или вы для себя уже эту страницу внутренне перевернули и идете
1: дальше? Да нет, я сам себе удивляюсь. Это странное ощущение. Когда мы уехали, я потом вернулся в августе, ну, то есть мы уехали весной, а потом я в августе на один месяц, ну, так сложилось, что мне надо было приехать, и я... вот это все как бы закончилось на этом, потому что я... Ну, ты понимаешь, что ты вспоминаешь, и что-то такое сердце ёкает от того, чего уже нет и быть не может. То есть это как бы как ностальгировать и переживать по поводу своего далекого прошлого. И оно там и осталось. Но я его иногда вспоминаю. И, в общем, много было хорошего и прекрасного. Но желание вернуться и как бы опять туда погрузиться – это куда? Я просто не понимаю, куда?
0: Уже ничего не осталось.
1: Вот, да, так что...
0: И вот эти люди, как вы говорите, с уверенностью...
1: Нет, ну много чего осталось, там живут люди. Это просто отдельная тема.
0: Ну, поддержите ну, контакт?
1: Ну, конечно, я со многими общаюсь. Но это тоже как бы вечный разговор о том, что уехавшие, оставшиеся, и это какая-то бессмысленная тема, потому что какая разница, где ты находишься, важно, какой ты и как ты живешь. Поэтому это говорят, вы уехали, вы там что-то всего... для многих оставшихся это предательство, это отъезд, это страх, уехали, потому что... И наоборот, да. Ну, важен мотив, просто некоторые уехали, потому что им стало страшно, некоторые остались, потому что им стало страшно, потому что как же они там будут жить, чего. Некоторые стали конформистами, некоторые не стали конформистами, но как-то, ну, как-то живут и так далее. Но просто важно, кто ты, а не где ты.
0: Многие музыканты, которые уехали из России, ну, после начала войны, кто-то немножко до, кто-то сразу после, кто-то во время, и которые гастролируют, ну, уже теперь за рубежом относительно России, они первые, ну, скажем так, месяцы, может быть, год войны, очень много давали благотворительных концертов, отчисляли деньги в украинские фонды.
1: Да.
0: На часть концертов я сам ходил вот, в Праге, да, в Европе. Потом заметил такую тенденцию, что как-то вот эта составляющая поддержки Украины стала уходить у многих. Я не говорю у всех, но у многих. А, то есть концерты продолжались и продолжаются до сих пор, но как-то вот уже про поддержку Украины все немножко забывают. Насколько я знаю, что вы до сих пор треть своих гонораров в выступлении отдаете...
1: Нет, не всегда. То есть довольно часто не отдаю, потому что иногда просто вообще не на что жить. Но поначалу действительно я устраивал концерты просто в чистом виде благотворительные, просто никакой не треть, а просто все отдавал. И довольно много таких концертов сыграл в Израиле, в Грузии, и в Европе. А потом стал какую-то треть отдавать. А и в Америке мы довольно много денег заработали, все послали туда и так далее. На разные цели. А сейчас практически нет. Просто есть какие-то фонды конкретные. И я просто иногда какие-то деньги туда посылаю, и все.
0: А на ваши концерты, ну, понятно, что ходит, но русскоязычная публика, понятно, ходит из России. Из Украины ходят люди?
1: Не уверен, что прямо из Украины ходят люди, но иногда приходят, конечно.
0: И общаетесь как-то они?
1: Ну, вот был момент, когда-то это было года два, что ли, не помню когда, но вот мы в Европе где-то играли концерт, в Вене. Я очень боялся встречаться с украинцами. Я не знал, как смотреть и чего говорить. И тут мы играли где-то, кажется, в Вене был концерт, пришла женщина, сказала, ну, где-то в перерыве подошла и сказала, я вот из Харькова, у меня сердце замерло. А он говорит, я не хожу на русские концерты, я все это не слушаю и так далее. Вот я реально приехал, потому что мой дом вот показал фотографию, вот от него ни хрена не осталось, я чудом выжил, потому что, ну, вот стена упавшая, которая упала в 3 сантиметрах от меня. Ну, показал фотографию. Но мой сын, она приехала, там ее сын вывез, и, видимо, он там живет. Он мне вас подсунул, дал послушать. Я не хотела, но он мне дал послушать, и меня что-то зацепило, и я решил пойти. И я вот сейчас была на концерте, и хочу сказать спасибо вам огромное. Это... Причем разговор был не только о том, что я там говорил какие-то слова про Украину и все такое. Нет, он говорит, и за это спасибо, но дело не в этом. Дело в том, что что-то такое есть, что мне, о чем мне стало хорошо.
0: Немножко легче, да?
1: И я в этот момент сейчас тоже спасибо. Я просто разрыдался, мы с ней обнялись. И в этот момент я перестал бояться, потому что, ну, как бы, люди – люди. И люди бывают не люди. Вот...
0: Но эта похвала дорогого стоит, конечно.
1: Да нет, я был абсолютно счастлив. Я не знаю, мне как-то это было... Ну, я просто почувствовал... Понимаете, еще первый момент, когда мы уехали... Я сначала вообще никаких концертов не играл. Но потом просто понял, что если я не буду играть концерты... Ну, то есть я стал играть концерты для того, чтобы собирать деньги. Я понял, что я должен что-то делать. Не для того, чтобы что-то самовыражаться, рассказывать миру что-то. А просто, ну, вот собрать деньги и послать. Я как бы буду к себе лучше относиться. На самом деле, довольно корыстные мысли. И... И вот что-то такое начал делать. Вот. А вот когда тебе, ты встречаешься вот так, и тебе такое говорят, это, конечно, ты понимаешь, как что ты не совсем бессмысленно сейчас живешь. Вот какой-то
0: 100%. Такой, а как он в Тбилиси живется? Вот вы уже, собственно, почти 5 лет там. Как вы себя там ощущаете?
1: Да нормально. Тбилиси – прекрасный город. У меня какое-то странное ощущение. Я всегда думал, что Грузия – это такое солнечное место, в котором открытые люди, в котором есть какая-то невероятная радость и так далее.
0: Не так?
1: У меня в последнее время ощущение, что в Грузии довольно депрессивные люди, и вообще какая-то атмосфера довольно депрессивная. Но вообще-то это логично, потому что сейчас у них такая ситуация, у них действительно непонятно, какое будущее, и так плохо, и так плохо, и всяк плохо, и непонятно, куда им деваться. И вот сейчас это новое, ну, то есть это уже не сейчас, это уже давно... Вот все эти протесты...
0: Ну, которые были довольно жестко
1: мечта,
0: подавлены.
1: Вся эта жесть. Да. Поэтому некоторая подавленность такая в Грузии, конечно, ощущается. Но есть такой момент. Я вот весной, когда приехал в Париж, я понял, что я эмигрант. Потому что я в Грузии живу, но там людям тоже не очень хорошо. У них тоже свои, но очень серьезные проблемы. И ты как бы понимаешь, что ты, тебе так себе, им так себе. И как-то вы...
0: На этом стыке находите.
1: И как ты понимаешь, что ты в какой-то среде, ну, на каком-то... У вас совершенно разные проблемы. Ну, просто на каком-то эмоциональном уровне вы где-то соединяетесь. Когда приехала в Париж... Ну, я в Париж часто ездил. Но вдруг я приехал, и вдруг я осознал, что я хожу по этому городу, который весь такой... живет совершенно другой жизнью, которому уже плевать ни на какую войну, ни на что. Он живет своей жизнью. Веселые, прекрасные люди. И ты в этом мире вообще чужой, потому что у тебя мало чего с ним соединяет. И вот это такое ощущение, как в Триумфальной арке. Ты ходишь, как главный персонаж. Наш, и понимаю, что эта жизнь тебе не имеет никакого...
0: Ну, лишним человеком себя ощущаешь.
1: Ну, да, лишним... Вот эмигрантом, понимаете?
0: Да.
1: Вот такое вот ощущение. Вы просто есть какие-то во время всего этих 4 лет происходили какие-то вещи, которые вот очень точно это как-то для меня формулируют понятие добре и зле. Вот мы приехали когда в Грузию с детьми, с Сашей и Соней. Ну, они такие взрослые, но Саше было на тот момент все равно 17 лет. Соня там 20-21. Ну, мы с Сашей жили там, нам друзья, опять же, в Грузии, просто совершенно бесплатно дали квартиру, там мы несколько месяцев там жили, ничего не платили, спасибо им огромное. И это квартира, не квартира, это когда квартира, это такой грузинский дворик, вот этот итальянский, как называется.
0: С балконами, да-да-да.
1: Да, эти балконы, галереи, это и все выходы на галереи, тут все соседи, все такое. Вот, ну, естественно, там белье сушили на этой галерее, в тубзик на кухню ходили, там она отдельно была, все такое. И рядом с нами жила бабушка, абхазская бабушка, она абхазская, но она всю жизнь живет в Грузии, глухая, она ничего не слышала, она иногда по ночам пела. Как-то странно, ну, как глухой человек может петь, и это было потрясающе. Она как бы обобщалась с какими-то духами там, луны. И Когда я с ней здоровался, она особо не отвечала, а она как-то мимо проходила. Какое-то ощущение, что она какая-то вообще в другом измерении. Вот. И однажды я, Саша там повесил свой какой-то белье, мы повесили какие-то рубашки, все такое. Я там снимаю эти рубашки, смотрю, все пуговицы пришиты, все заплатки зашиты. Я говорю: Саша, ты что, зашел? Он говорит: нет. Говорит, это абхазская бабушка все сделала. Просто она увидела рваные. Ну, какие-то два мужика, отец и сын, ходят там, что-нибудь быта никакого. Взяла и зашила. Вот. Я не знаю, ну, какой-то пустяк. Но я тоже... Вот это было абсолютное счастье. Мы к ней потом пришли, я каких-то черешни принес. Она вообще не поняла, почему. Она говорит: ну, просто рваная рубашка, я зашила. То есть она не поняла доблесть своего поступка. А это было волшебно.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.

0: Алексей, а вот скажите, в эмиграции, в принципе, ну, наверное, две есть стратегии поведения, да? Есть люди, которые стараются не выходить из зоны комфорта, ищут своих, общаются со своими, с точки зрения Грузии, это вообще делать легко, там половина Москвы, половина России сейчас осела, да? Ну, а вторая стратегия, это все-таки как-то внедряться и вживляться в те реалии, в которых, так сказать, ты находишься. То есть, там, не знаю, ну, да, научить язык, обрастать новыми связями, какие-то выстраивать новые, там, не знаю, знакомства, проекты и так дальше. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
1: Да я никакой не придерживаюсь. Стратегии? Я считаю, что и то, и другое правильно. Ну, конечно, если ты где-то живешь, надо пытаться в этом реально жить, в это включаться и как-то в этой жизни, наверное, участвовать. Но если конкретно про меня вопрос, то я думаю, что я последние 2 года сижу дома. Я вообще-то мало с кем общаюсь. Я просто сижу, что-то делаю. Я в самом начале ничего не мог делать. Я не мог там ни писать, ни читать, ничего. Потом, когда начал это делать... Мне важно на этом сосредоточиться. Но не на то, что я как-то в своем замкнутом мире, и ничего мне не интересно, нет. Мне просто довольно много чего интересно, но у меня это как бы есть. И потом есть какие-то духи, условно говоря, с которыми ты общаешься. И на этом важно сосредоточиться. Мне это важно. И много чего произошло за это время. И происходит такого, что требует от тебя твоей собственной какой-то внутренней работы. А потом, ну, не знаю, я считаю, что искусство – это вообще создание какого-то мира, в котором мы живем. Прошу прощения за самоцитирование в одной там, из моих пьес, там, героини, они там, ну, такое там, приключение они удирают, это такое, в принципе, роуд-мови история. Они удирают от ментов и все такое. Они в какой-то момент оказываются в Плёсе на Волге, в музее Левитана. Они там, они тоже на Волге на машине ездят. И вот они на берегу сидят, выпивают там, и героиня, там она учительница младших классов, с ней еще двое, значит, один священник бывший, другой такой баянист. Они сидят, выпивают, и она говорит, давайте выпьем за Исаака Ильича Левитана, великого русского художника. Это река, эти камыши, эти облака. Вот этого всего ведь не было бы, если бы он их не нарисовал. Вот, я на самом деле так считаю. И поэтому, когда ты занимаешься вот всем этим, пытаешься создать какой-то мир, в котором хочется жить, ну, может быть, и хорошо побыть одному.
0: Про создание миров. У вас в ваших песнях, в ваших стихах, ну, скажем, там, 25-30-летней давности, mm-hmm. очень часто фигурирует слово «легко» вместе со словом «жить». Да? Там, скажи «легко» и жить, «жизнь легка». Yeah. Я сидел, думал, почему моя жизнь легка.

0: Ну, это понятно, это было 30 лет назад, 25 лет назад, да, у вас было такое мироощущение. А какими словами, словосочетаниями, вот вы бы могли описать ваше нынешнее ощущение от жизни, от мира, от того, что вокруг вас и внутри вас?
1: А я не уверен, что я теми словами описывал свое мироощущение. Да чего же моя жизнь легка, и жить легко, и все вот это совершенно не про то, что легко жить. Мне кажется, это вопреки тому, что не так уж и легко. Это поиск этой легкости. Это какое-то, я не знаю, странно о себе это говорит, но тем не менее, это какое-то, мне кажется, желание сделать так, чтобы было легко и тебе кому-то еще. Что я не уверен, что это было все про легкость, а как раз, мне кажется, наоборот, про какую-то ее невозможность иногда, так скажем. Так что в этом смысле, боюсь, ничего не изменилось. Но иногда оно возможно. Я просто помню, когда был маленький, там учился в школе, там у нас был прекрасный учитель Олег Затин. Мы писали сочинения, в сущности, мы писали рассказы. И я помню, что я написал рассказ, я его до сих пор что-то помню, который никому тогда не понравился. А он был весь про то, что какой-то безумный, абсурдный, странный, про то, как я мучаюсь. Ну, мне тогда 9 лет было, или там что-то такое, третий класс какой-нибудь. Как мучительно, ужасно жизнь, как все невыносимо. Да. И вот какой-то момент, когда ты что-то находишь, какое-то слово или что-то такое, тебе, ты становишься, испытываешь момент счастья, но он длится сотую долю секунды, а потом тебя опять ужасно и так далее. Ну, все говорят, слушай, ты у кого-то списал, что на тебе 9 лет, ну почему ты такие? Я говорю, нет, я не списал. Но на самом деле это ощущение у меня до сих пор. Просто все наши ощущения – это как бы ощущения. Это дух летал над бездной. А слова, когда мы сочиняем, это же мы вот создаем материальные вещи. Камни, траву. Вот. То есть слово – это создание реальной, материальной какой-то планеты. И когда ты с этим сталкиваешься, с этим счастьем, а дальше категории грустно и весело, мне кажется, да ну их.
0: Вы в 21-м году выпустили книгу с пьесами, но она вышла в 22-м, там уже, конечно, всем было не до нее.
1: Сейчас, не до нее.
0: Насколько я знаю, она переиздана, да, вот даже
1: да,
0: на столе с вами лежит.
1: Да?
0: Да, да, да, да, да. Расскажите, это те пьесы, которые вы писали еще в Москве, в России до войны, естественно, да, то есть, ну, соответственно, это какой-то корпус текстов ваших каких нулевых годов, наверное,
1: да, да,
0: 50-х.
1: Да, да. Ну, я всю жизнь занимаюсь театром, там, мы в свое время сделали спектакль «Твербуль», который там был знаменитый.
0: «Твербуль» очень хороший,
1: смерть,
0: да,
1: все
0: да,
1: такое.
0: Да,
1: а потом, когда мы открыли мастерскую, стал делать какие-то спектакли, ну, и потом я стал их ставить, ну, просто я там ставил мастерскую спектакль, писал для этого пьесы. Один спектакль поставил у Серебренникова на проект платформы, еще что-то. Кто-то даже ставил мои пьесы. Я тогда их какое-то количество написал, вот они здесь. Еще одна пьеса, которую я написал за год до 22-го, даже не за год, но практически впритык. Она поэтому не была в первом том сборнике, который там издали, а здесь вот ее издали. У нее говорящее название, называется «Что-то случится». Вот.
0: Вы по ней сценарий фильма?
1: Да.
0: По ней.
1: Да.
0: А расскажите, что с фильмом, потому что, насколько я знаю, что я слышал тоже разные ваши рассказы. Был период, когда не было денег, был период, когда вы не могли найти актеров.
1: Этот период, когда не было денег, продолжается. Нет, но дело в том, что мы... Я говорю, я приехал, вот как уже мы говорили, никто ничего особо не мог делать, я тоже. И мне казалось, что все, что я до этого написал и сделал, вообще не имеет никакого смысла, надо про это забыть. Я даже не мог это ни слушать, ни читать, ни смотреть. Но я вообще не очень люблю смотреть и слушать то, что я делал раньше. Но это уж тем более. Вот. А потом эту пьесу, все-таки она же ее никто не видел, я ее потом достал, перечитал и понял, что она вообще-то абсолютно созвучна тому, что происходит сейчас с людьми. И дал почитать, устроил какие-то читки в Грузии. Там ездил куда-то, тоже читал там в Америке что. И я просто понял, как люди на нее реагируют эмоционально, как бы она ему оказывается очень близка. И ну вот я там пошел, стал искать какие-то возможности, как ее поставить. Вот, и вот мы встретились с Женей Гендельсом. И он сказал, что он как бы готов продюсировать. И вот мы начали этот проект. И мы долго готовились, 2 года искал актеров. И вроде у нас были какие-то деньги и все такое. И даже мы были, в общем-то, готовы. Я все держал, потому что я искал актрису и актера. Вот, и наконец мы все нашли, мы были готовы. У нас отличная команда, у нас вся база в Грузии была готова. Мы через 2 недели уже должны были начинать съемки. Ну и как всегда в этой банальной истории с деньгами произошла, как бы сказать, жопа. Да. Вот, и некий форс-мажор. Ну вот, это был в прошлом ноябре, а сейчас я продолжаю искать эти... И, ну, как я, продюсер продолжает искать, я тоже с продюсера тоже продолжаю искать. И мне кажется, это история, которая очень важна сейчас. Это история про парня и девушку, мальчика и девочку, которые запираются у себя дома, потому что они не понимают, как жить в этом мире. И они не выходят из дома день, два, три, месяц, год... За окном осень, лето, зима, менты, мигалки, треливалик. Это жизнь. У них есть друг, который к ним приходит, потом он перестает приходить. Ну и там происходят самые разные события. Это много довольно странных, забавных событий. Потом к ним уже приходят. И к ним приходит вот тот самый ад. Я не хочу спойлерить
0: историю.
1: Я просто хочу сказать, что в ней довольно много абсурда, но этот абсурд какими-то нитками настолько мотивирован.
0: И вы это все просто еще раз писали до войны, за год.
1: Да. Но этот мальчик, ну потому что в России мы знаем, что происходило задолго до войны.
0: Ну, в общем, можно предположить.
1: И вот и этот мальчик и девочка, они, это как бы прятки, да, они уходят от этой жизни, они от нее прячутся. Но на самом деле вдруг выясняется, что они Дон Кихот и Санчо Панса, они таким образом воюют со злом. Они считают, что не участвуя в этой жизни, они могут победить зло и спасти мир. Перевертыш этой истории, но я вообще-то во многом на их стороне. Они как бы сохраняют себя, свою любовь, свои отношения и так далее. Они безумные, странные, ни на кого не похожи. Они создают внутри этих 40 метров какой-то свой невероятный мир. Они спасают мир внутри этих 40 метров. Это, по-моему, ну, я говорю, я давал читать эту пьесу разным людям. Когда я искал актрис, допустим, я пообщался со всеми русскоговорящими молодыми актрисами и актерами. Более 600 человек я посмотрел. Я давал читать пьесу, я видел, как люди на это реагируют. То есть это близко очень многим. Поэтому я очень хочу, чтобы мы это сняли. И для меня главная история. Во многом поэтому я в Грузии. Потому что там сейчас вся база и все такое. Это было немного рекламы, это была рекламная пауза.
0: Нет, но тем не менее это очень интересно.
1: Нет, но для меня это просто жизненно важная вещь. Я этим живу, вот в основном этим. Ну, там еще альбомы записываю, все такое, но для меня важно это очень.
0: А вы альбом записываете у вас, ну, тоже раньше же вы альбом записывали у вас, я посмотрел перед интервью обложку диска «Скажи легко», там, по-моему, 10-12 музыкантов.
1: Последние, о, да.
0: Последние, вы уже последние записи, последние ваши там концертные деятельности, это уже такой минимализм, то есть там гитара, бас,
1: барабаны. Мы все равно последние альбомы записывали вживую, в студии, мы приходили, играли все вместе. Для меня живая музыка была всегда важнее всего. Сейчас я записываю один.
0: Вообще один?
1: Вообще один.
0: Все партии?
1: Ну, как вам сказать, я это очень долго придумал, как это сделать. Я почему так долго не могу это записать, потому что я учился заново. Я сижу один это делаю. И мне это дико нравится. Я просто пою и играю одновременно. Это тоже требует какого-то без бас, без всего. А потом под это дело что-то такое дополняю, но тоже очень аккуратно. Но когда ты сам записываешь музыку один, это какое-то особенное удовольствие. Ты на самом деле делаешь, что хочешь. Я, может, первый раз в своей жизни делаю то, что я хочу. Потому что, когда ты записываешь с музыкантами, это всегда...
0: Какой-то компромисс,
1: ну, конечно,
0: и какой-то...
1: Ну, да, и это, да, кстати, хорошо, потому что то, что ты придумываешь, обогащается другими людьми.
0: Безусловно.
1: Это совместное творчество и так далее. И это прекрасно именно потому, что это совместное какое-то
0: действие. Да, действие.

0: Но есть и что-то прекрасное в том, что когда ты делаешь то, что хочешь, только ты.
1: Я вам желаю делать всегда все,
0: спасибо,
1: что вы хотите. Спасибо вам большое. Спасибо.
2: Музыкант, драматург и режиссер Алексей Паперный рассказывал ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку об эмиграции, жизни в Грузии, поддержке Украины и работе над новым фильмом. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
3: Студия подкастов «Радио «Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Говорит Радио «Свобода».
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайв».
12: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
13: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня четверг, 8 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Не менее 33 человек погибли в результате российского удара по Краматорску. Число жертв попадания российской ракеты по жилому дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22 человек. Среди них четверо детей. Россия стала целенаправленно разрушать мосты в украинских городах. Что этому можно противопоставить? Доклад проекта помощи политзаключенным в России, подготовленный обществом «Мемориал», фиксирует изменения тенденций в политических репрессиях в стране. Также сегодня.
14: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Я мыслю, следовательно, я существую». Но в полной версии фраза звучит так. Я сомневаюсь. Следовательно, я мыслю. Следовательно, я существую.
13: Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала канадская писательница, поэтесса, эссеист и переводчица Энн Карсон. Не менее 33 человек погибли, около 20 пострадали сегодня в результате российского удара по Краматорску. По данным прокуратуры Донецкой области, в эпицентре нанесенного сегодня утром удара оказались два рейсовых автобуса, которые, вероятно, были атакованы с помощью модернизированной управляемой авиабомбы. Буквально через несколько минут на месте трагедии побывал корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Вот первая переданная им информация.
15: Тела лежат просто посред дороги.
13: Тела лежат прямо посреди дороги. Это были простые люди. Останки посреди улицы. Российские войска нанесли авиаудар по одному из районов Краматорска. Вот место попадания российской авиабомбы. Разорванные тела людей. И один уничтоженный автобус, и второй.
15: И один уничтоженный автобус, и другой.
16: Никуда не пошло, бы такого не было.
15: Просто останки цивильных жителей.
13: Просто останки гражданских. Еще одно тело в салоне.
15: Батько ваш.
13: Отец отца вашего убило. Вы знаете, что он сейчас ехал?
16: Да, мы на крытом рынке встретились. Он на автобус сел на Марата, чтобы ехать десяткой. Вот, а я же это пешком пошел.
15: А зараз
13: А вы ему сейчас пробовали звонить по телефону?
15: Пробовал.
16: Да, я много раз.
15: И что телефон?
16: Не абонент, не абонент.
13: Это был корреспондент проекта «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Его сообщение с места попадания российских управляемых авиабомб по рейсовым автобусам в Краматорске. А число погибших в результате вчерашнего удара по пятиэтажному дому в Прилуках в Черниговской области выросло до 22. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков.
17: Разбор завалов и поисково-спасательная операция проходит уже много часов. Родственники ожидают хоть какую-то информацию. Спасатели ранее сообщили, что от момента трагедии на момент нашей съемки из-под завалов удалось спасти 15 человек, включая одного ребенка. В один момент спасатели быстро направляются с носилками туда, где разбирают завалы. Все в надежде смотрят, что удалось еще кого-то спасти. Но пожарные передают из рук в руки маленькое тело, завернутое в одеяло. Позже стало известно, что это погибший ребенок. К вечеру 7 октября Владимир Зеленский сообщил, что от российского удара на тот момент погибли 4 ребенка. 3 было всего по годику, 1 – 8. Еще чуть позже из-под завалов деблокировали тело еще одного ребенка. Это все произошло после российского массированного обстрела. Одна из ракет полностью разрушила целый подъезд пятиэтажного дома в Прилуках.
18: Взрывы такие, огонь перед очима. У меня на ту сторону выходят вікна, огонь. Взрывы такие, я кричу за всей хаты. Это страх Господний, ужас.
17: Лидия Киндей живет напротив разрушенного подъезда пятиэтажки. После взрыва сразу выбежала на улицу.
18: Еле вийшла. У подъезді ні в кого дверей немає. Все отако валяється, пройти не можна. Я думаю, зараз дом рухне і все. Підійшла, думала, я зайду, коли не пускають, коли виносять. Жінка у мішку такому застегнута.
17: Этого кота только что достали из-под завалов.
19: В магазине сейчас я его покормлю, короче.
20: Время от времени поисковую работу приостанавливают и объявляют минуту тишины для того, чтобы услышать раненых под завалами.
17: Спасатели опять мчатся с носилками, но снова погибший. Российский массированный удар по Украине с множеством жертв среди мирных людей произошел в тот же день, когда Владимир Путин отмечал свое 74-летие.
13: Это был корреспондент телеканала «Настоящее время» Андрей Кузаков. Российская армия продолжает методично уничтожать критическую инфраструктуру Украины, применяя реактивные беспилотники, которым силы украинских ПВО пока мало что могут противопоставить. Частые удары теперь наносятся по мостам через крупные реки Украины. Вот что об этой тактике говорит украинский военный аналитик Алексей Гетьман.
21: Атака по гражданским объектам в глубине нашей страны, но это то, что они тоже анонсировали, россияне, что они попытаются сделать эту зиму наиболее сложную, что вот предыдущие 3-4 зимы у них ничего не получилось, даже когда была в прошлом году аномально холодная зима, а в 2-м году уже точно они нам повребивают все энергопостачания, теплопостачания, ну все, водоотводы, водоканалы, все прибьют, и потому что у них сейчас появилось более такое опасное оружие, это реактивные дроны, с которым мы пока не очень хорошо можем справиться, но уже количество уничтоженных увеличивается в процентном отношении. Я думаю, что мы выйдем на те же самые цифры, что с обычными дронами, на 90-95%. В какой способ? Ну, тут много способов. Это не только турели, про которые модно говорить, это не только там дроны-перехватчики, перехопливачи. Это, ну, весь комплекс мер, который мы предпринимаем. Он и приведет, скорее всего, судя по логике, к тому, что, ну, может, не 95, может, 90, но большое количество И грани 4, и грани 5, но ну, будем также сбивать. Ну, это же касается и российских крылатых ракет, облегченных, скажем, упрощенных, спрощенных, это бандероли. Ну и с их кабами, которые создают проблемы на прифронтовых и приграничных территориях, ну, я думаю, что тоже будут приниматься решения. Хотя вот управляемая авиационная бомба, это, наверное, это сложнее всего их сбивать, сложнее, чем даже баллистические ракеты. Потому что она летит, она не в броне, тепло, ничего, ну, просто кусок кирпича, каменюка летит, и увидеть ее, тем более, если она из композитных материалов сделана, радиолокационно ее увидеть плохо, визуально ее не особо увидишь. И теплового следа за ней тоже нету. Это, ну, это сложная цель, ну и то удается попасть. Ну, как что с этим делать? Ну, понятно, сбивать самолеты, которые запускают эти кабы. Для этого нам нужны, для наших самолетов, для F-16, для Миража, для Ми-29, нам нужны ракеты воздух-воздух увеличенной дальности. Такие ракеты есть, и я думаю, разговоры о их передаче, ну не разговоры, а договоренности уже где-то близки к завершению.
13: Мнение украинского военного аналитика, полковника запаса ВСУ Алексея Гетьмана. Фрагмент эфира Радио Донбасс. Реалии. Время свободы. Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава сообщил, что неизвестные в масках со стороны Беларуси проникли на латвийскую территорию и устроили диверсию, повредив инфраструктуру наблюдения на границе. По словам министра, инцидент стал целенаправленным нападением на пограничную инфраструктуру Латвии, рассказывает Андрей Лешкевич.
0: Неизвестные люди в масках проникли на территорию Латвии из Беларуси, повредили пограничную инфраструктуру и украли камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил глава МВД Латвии Янис Домбрава. По его словам, военные пресекли попытку пересечения границы. Домбрава рассказал, что нелегальных мигрантов сопровождали другие люди, которые остались на белорусской стороне границы. Они были вооружены, даже угрожали латвийским военным, а также, цитата, активно подталкивали и направляли группу мигрантов в сторону Латвии.
1: Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный щит и украли камеры. До того, как успел прибыть пограничный наряд, эти люди вернулись на территорию Беларуси.
0: В августе Латвия официально объявила о проведении операции «Оборотень», направленной на ограничение нелегальной миграции. И вот накануне латвийское правительство приняло решение продлить эти меры до конца этого года. Эстония, в свою очередь, решила усилить контроль на границе с Латвией, поскольку, как говорят эстонские правоохранители, они все чаще сталкиваются с нелегалами, прибывшими из Латвии. С июля в Эстонии задержаны 303 иностранца, въехавших в страну нелегально. Белорусские власти инцидент на латвийской границе пока никак не комментировали. При этом официальные белорусские структуры, как и Александр Лукашенко, последовательно отрицают причастность к организации потока нелегальных мигрантов страны Балтии, заявляя, что соседи сами не хотят сотрудничать в решении этого вопроса.
13: Сообщение Андрея Лешкевича. Время свободы. За первые 9 месяцев этого года количество уголовных дел, связанных с ограничением свободы организаций в России, выросло на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в докладе Центра поддержки политзаключенных «Мемориал», которым руководит Сергей Давидис. Правозащитники отмечают растущую роль ФСБ в репрессиях. Впервые в 67% политически мотивированных дел есть хотя бы одна статья, подследственная ФСБ. Кроме того, преследования по политическим делам стали жестче. Доля таких дел, в которых есть тяжкая статья, за год выросла с 29 до 34%. Вот как выводы доклада комментирует представитель мемориала Александр Черкасов.
22: Война, прежде всего война. И нужно сказать, что те цифры, которые приведены в докладе, они не полны. И там это сказано, что примерно четверть из общего числа людей, в преследовании которых можно усмотреть политический мотив, только примерно четверть признана политзаключенными, потому что удалось добыть и изучить материалы их дел и, согласно принятой у нас процедуре, признать их политзаключенными. Во-вторых, это лишь часть из общего, а общее – это еще и украинские военнопленные, и украинские гражданские заложники, которых тысячи и тысячи. Так что на самом-то деле людей, лишенных свободы, в том числе лишенных свободы в связи с войной, их значительно больше. То есть примерно 60% от современных политических дел которые мы знаем, они так или иначе связаны с антивоенной активностью людей. Много лет мы наблюдали, что не большая часть признанных политзаключенными, они лишены свободы за исповедование религии. Так вот, в 2025 году впервые число признанных политзаключенными за дела, не связанные с религией, оно больше, под 800 человек, то есть примерно две трети. Что это такое? Как можно вообще оценить эти цифры? Ну, смотрите, в списках политзаключенных середины 80-х годов, которые тогда вел Солженицынский фонд помощи политзаключенным, Кранит Любарский вел в Мюнхене этот список, было около 800 человек. Сейчас больше, но при этом заметим, что современная Россия, она по населению примерно половина от позднего Советского Союза. То есть уровень репрессий получается существенно больше, чем в позднесоветском СССР. А если учесть вот эту самую латентность, что лишь четверть из преследуемых по политическим мотивам включены в списке политзаключенных, то мы оказываемся в какие-то уже хрущевские времена. Нет, это не 37-й год по массовости репрессий, но число политзаключенных примерно как в мордовских лагерях, куда тогда собрали при Хрущеве в начале 60-х всех оставшихся политзеков и, прежде всего, досиживавших за войну. Что-то очень похожее, что-то у нас движение назад в будущее прослеживается в этих цифрах. Дальше смотрим. За что сажают? Если в 22-м году были введены статьи «Фейки об армии», повторная дискредитация армии, они как были как будто списаны с позднесоветских 70-е и 190-й прим, антисоветской и клеветнической статей, то теперь пошли дела иные. Теперь очень многих судят за измену Родины, за оправдание терроризма, терроризм, за то, за что раньше бы судили вот по этим статьям за слово. А эта тенденция уже скорее старого времени, не позднесоветского, а классического советского, сталинского. Кроме того, если поначалу при введении этих статей антивоенных было что-то похожее на позднесоветскую практику профилактики, мы сначала пугаем и штрафуем, или сажаем на сутки по статье дискредитации армии, только потом, если человек не образумился, мы его уже сажаем на годы за повторную дискредитацию армии. Примерно такое же было в позднем Советском Союзе с 60-х годов, когда примерно каждого сотого, попавшего на карандаш, сажали в лагерь, а остальных строго предупреждали. Сейчас тенденция другая. Сейчас, если на тебя завели дело, то, скорее всего, тебя посадят. И это уже ближе к классическим до хрущевских реформ методам действий органов безопасности. Массовые ли это репрессии? Они еще не категориальные. Но основания для категориальных репрессий, когда человека сажают не за его индивидуальные деяния, а за принадлежность к какой-то категории, ну, для этого уже созданы разнообразные списки профилактического учета, объявления каких-то организаций экстремистскими и террористическими, после чего достаточно указать на принадлежность человека к этой группе, к этой организации, его можно сажать. Все это предпосылки для, если пожелается властям, репрессий массовых. Но пока этого нет. Экспресс движется назад в будущее. И надо сказать, что историческая политика российских властей тому способствует. Нововведение в политике памяти о советских репрессиях, то есть репрессии были, но они были оправданы. И нам врут, когда говорят, что они массовые, что они государственные и все остальное. То есть нормализация репрессий, та политика, которая проводится с 24-го примерно года российским правительством, она направлена на самом деле не на прошлое, а на настоящее. Она направлена на нормализацию репрессий как метода управления страной. Вот сейчас, теперь. И это тоже связано с войной. Потому что, как мы видим, прежде всего государство пытается подавить общественное движение против войны. И точно так же, как до

0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 8 октября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. 50-летняя американка Криста Пайк, приговоренная в США к смертной казни, пришла в сознание после того, как пережила две смертельные инъекции и теперь может говорить. Ее адвокаты потребовали сохранить все материалы, связанные с неудачной попыткой казнить Пайк. Вот что заявил один из них, Майкл Фаррелл. Она заслуживает ответов на вопросы о том, что с ней сделали, и жители Теннесси тоже заслуживают этих ответов. В понедельник вечером, как нам было известно, Криста находилась в состоянии клинической смерти, и предполагалось, что на следующий день ее отключат от аппарата жизнеобеспечения. Но во вторник, ко всеобщему шоку, включая меня, ее команду и медиков, Криста очнулась и начала говорить. «У меня нет объяснения тому, что произошло между вечером понедельника и утром вторника, но мы знаем, что Кристе предстоит долгий путь к выздоровлению». Это был адвокат, приговоренный в США к смертной казни Кристы Пайк, Майкл Фаррелл. Медицинские эксперты полагают, что причиной неудавшейся казни могла стать неправильная установка внутривенных катетеров. По их версии, пентобарбитал не поступал непосредственно в вену и вместо этого скапливался в тканях. Во время исполнения приговора Пайк получила ожоги и серьезные повреждения рук. Ее случай адвокаты называют первым в истории США, когда осужденному удалось пережить смертельную инъекцию. Пайк была приговорена к смерти за убийство 19-летней Колин Слемер еще в 1995 году. На момент убийства Пайк было 18 лет. Время свободы. Умерла Мари Кармен Абаскаль, чье недавнее принудительное выселение из квартиры в Мадриде привело к массовым протестам в Испании против дорогого жилья в стране. Абаскаль было 87 лет. 23 сентября ее принудительно выселили из квартиры, в которой она прожила более 70 лет. После того, как эту квартиру купил инвестиционный фонд, арендная плата была повышена с 500 до 2650 евро. В результате у Абаскаль начала накапливаться задолженность, и суд вынес решение о ее выселении. Женщину вынесли из дома на носилках, а затем увезли в машине скорой помощи в больницу. Вот что заявила по поводу ее смерти представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия Дель Рио.
1: «Каждое уведомление о выселении, каждое повышение арендной платы, каждый акт преследования со стороны арендодателей разрушают наше здоровье и разрушают наши жизни. Спекуляции стоят нам жизни. И сегодня арендодатели окончательно убили нашу коллегу Мари Кармен».
0: Это была представитель Союза арендаторов жилья Мадрида Алисия Дель Рио. После выселения Абаскаль в Испании начались массовые протесты в ее защиту. Протестующие также требовали принять меры в связи с обостряющимся жилищным кризисом, вызванным дефицитом жилья. 28 сентября представители Абаскаль заключили соглашение с инвестиционным фондом, в рамках которого ей предоставили 8-летний договор аренды с ежемесячной платой, эквивалентной 30% ее пенсии. Это примерно 410 евро. Протесты в Испании продолжились после того, как 2 октября парламент отклонил правительственные законопроекты, направленные на борьбу с жилищным кризисом. В Испании объявлены досрочные выборы. Вы слушаете «Время свободы», четверг, и у нас рубрика «Новости высоких технологий». Как рассказывает ее ведущий, директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес, из-за развития искусственного интеллекта студенты теперь опасаются не быть пойманными на списывании, а что кто-то попытается у них списать.
2: Это история про списывание. Причем списывает в этой истории не сосед по парте, а целая компания. Есть такой американский сервис Turnitin, который проверяет академические работы на плагиат. Пользуются им университеты по всему миру. Во многих вузах Turnitin встроен прямо в процесс сдачи работ, так что у студента фактически нет выбора. И вот недавно компания предложила новые условия. Студенческие тексты можно будет использовать для обучения и развития инструментов искусственного интеллекта. Первым возмутился Кембридж и отказался подписывать новые условия. Университет Саутгемптон пошел дальше и решил вообще отказаться от сотрудничества с Turnitin.

0: А после возражений британских университетов компания отложила новые условия до сентября следующего года. Теперь Turnitin подчеркивает, студенческие работы никогда не использовались для обучения генеративных моделей, которые сами пишут тексты, и таких планов у компании нет. Зато есть важная оговорка. Обезличенные студенческие работы могут использоваться для обучения другой модели, той, которая пытается определить, написан текст человеком или искусственным интеллектом. Почему все это вызывает столько возмущения? Логика тут простая. Если университет требует сдавать работу через определенный сервис, отказаться от его условий студенту практически невозможно. Но вопросы интеллектуальной собственности никуда при этом не исчезают. И история с Turnitin только верхушка айсберга. Перед университетами сейчас стоит куда больший вопрос. Что вообще делать с искусственным интеллектом? По опросу Higher Education Policy Institute, 95% британских студентов-бакалавров уже используют искусственный интеллект в любой форме. Большинство из них при работе над заданиями, значимыми для оценки. Комиссия Массачусетского технологического института недавно сформулировала проблему еще жестче. Современные системы уже способны дать правдоподобный ответ практически на любое письменное задание бакалавриата, от эссе и математических задач до доказательств и программного кода. В том же отчете отмечена и другая тенденция. Студенты реже приходят на консультации к преподавателям. То есть, чем лучше становится искусственный интеллект как персональный помощник, тем меньше поводов у студента обратиться к живому профессору. И хотя единых правил нет, заметен единый практический подход. С одной стороны, студентов учат пользоваться ИИ, потому что на работе им все равно придется это делать. С другой появляются места, где знания нужно показать без его помощи. Юридическая школа Чикагского университета, например, с этого учебного года запретила электронные устройства на обязательных занятиях первого курса. Экзамены проходят очно, без доступа к интернету, файлам и приложениям. Но на занятиях по юридическим исследованиям и письму студентов, наоборот, специально учат работать с искусственным интеллектом. То есть сначала покажи, что умеешь думать сам, а потом учись усиливать себя машиной. Европа, как всегда, идет своим путем, через единый закон. Европейский AI Act относит к системам высокого риска, например, искусственный интеллект, который оценивает результаты обучения или следит за поведением студентов во время экзамена. Строгие требования к таким системам первоначально должны были заработать раньше, но теперь срок перенесен на декабрь следующего года. Китай движется в другом направлении. Принятый этой весной государственный план ставит задачу сделать искусственный интеллект общеуниверситетской базовой дисциплиной и дать базовые знания ИИ всем студентам, а не только программистам. В Фуданьском университете эта модель уже хорошо видна. Там работает больше сотни AI-курсов, которые охватывают все специальности, а суммарное число записей студентов на них превысило 13 тысяч. Так что же объединяет Кембридж, Чикаго, Брюссель и Пекин? По сути, один вопрос. Кто отвечает за то, к чему прикоснулся искусственный интеллект? Кто ставит оценку? Человек или программа? Кто решает, что студент списал? Где искусственный интеллект должен помогать учиться, а где студент должен показать, что умеет сам? И кому разрешено использовать то, что студент написал? И вопрос этот не только к университетам. Да, сегодня мы говорили о курсовых, но завтра о наших письмах, фотографиях и рабочих документах в сервисах, без которых мы уже не можем обойтись.
1: Рубрику «Новости высоких технологий» для дайджеста «Время свободы» готовит и ведет ее директор по продукту корпорации «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Ну и последняя тема. Лауреатом Нобелевской премии по литературе в этом году стала канадская писательница, поэтесса, переводчица, одна из самых известных специалистов по древнегреческой литературе в мире Энн Карлсон. Премия присуждена Нобелевским комитетом за смелое и изобретательное творчество, создавшее в игривом диалоге с классической традицией новые формы современной литературы. Энн Карлсон, 76 лет, она известна произведениями, в которых соединяет поэзию, прозу, эссеистику и античную мифологию. Среди ее наиболее известных книг – роман в стихах «Автобиография Красного». А я закончу коротким фрагментом одного из выступлений Энн Карлсон, который мне показался очень интересным. интересным.
2: Я недавно читала про Декарта, который произнес знаменитую фразу «Когиту эрго сум» – «Я мыслю, следовательно, я существую». Фразу, которую все знают и изучают в школе. Но в полной версии фраза звучит так «Дубито эрго когито эрго сум» – «Я сомневаюсь, следовательно, я мыслю, следовательно, я существую». Я знаю, что фразу «когиту эрго сум» можно увидеть на футболках по всему миру, но «дубито» непопулярно. Так что эта фраза заставляет задуматься. Все начинается с сомнения, или в данном случае это может означать колебания, но смысл тот же. Same idea.
1: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
6: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
7: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
8: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
9: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
10: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
11: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей. Главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. В России, кажется, решили вспомнить не только политические традиции прошлого, но и эпидемиологические. На этот раз в центре внимания чума. Та самая средневековая, с которой человечество познакомилось настолько близко, что предпочло бы больше никогда не встречаться. Правда, сегодня чума уже не означает неизбежной катастрофы. Болезнь поддается лечению антибиотиками, особенно при ранней диагностике. Но вот само слово по-прежнему звучит зловеще и способно вызвать бурную реакцию в соцсетях. Илья Гинзбург считает, что настоящая чума в России началась гораздо раньше сообщений из Иркутска, и эпицентр у нее совсем в другом городе.
1: Что происходит в Иркутске? А просто чума. Просто чума, полагаете вы? Полагаю. 26 лет я эту чуму наблюдаю. Только Иркутск ни при чем. Эпицентр – Москва.
0: Журналистка Наталья Барабаша увидела в новостях о чуме почти идеальную метафору современной России.
2: Сначала ящур, потом чума. Когда страна ныряет в средневековье, она и болезни получает средневековые. Но и метафоричность нашего мира просто зашкаливает. Будто кто-то наверху снимает очередной сезон хоррора. Власти России в прямом смысле превращают страну в чумной барак. И угрожают миру не только коричневой, но и обычной чумой. Киношникам критики бы сказали, ну это уже поэтический перебор.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе обращает внимание на реакцию российских властей. Вернее, на отсутствие внятных сведений о происходящем.
3: Если в России случается что-то плохое, то власти обычно выбирают самый простой путь – все отрицать. Дмитрий Песков традиционно не в курсе темы. Раньше он регулярно посылал нас в суд, теперь в Роспотребнадзор. Поскольку официальных данных очень мало, а репутация российского государства шагает далеко впереди него, то все очень волнуются. В США, например, созывают закрытые совещания. В эфирах разных каналов обсуждают возможную утечку биологического оружия. Звучат призывы к американским гражданам эвакуироваться из России.
0: Аркадий Нечипорук предлагает представить, что аналогичная история произошла не в России, а в Украине. И вот как бы на нее отреагировало бы российское государственное телевидение?
4: Вы только вдумайтесь, в России чума, женщина погибла, а теперь представьте, если бы такое произошло в Украине. Что началось бы в российских эфирах? Это все Зеленский, это американские биолаборатории, это НАТО завезло чуму, Украина – рассадник заразы, надо их всех ядеркой. И обсуждали бы это круглосуточно. Эксперты, политологи, генералы, специалисты по бактериям, Машка Захарова, Искобеева, Симонян, все сидели бы в студии и объясняли, почему украинская чума представляет угрозу всей России. А сирены воздушной тревоги просто не было бы слышно, их заглушил бы российский телевизор.
0: Эпидемиолог Михаил Фаворов вспоминает, как российские политики годами пугали граждан американскими биолабораториями в соседних странах.
1: Тут хочу заметить, помните, как мудрецы из Думы вопили, что американцы модернизируют бактериологические лаборатории в Казахстане, Узбекистане и Грузии с Арменией. Какие они опасные, эти лаборатории. Безграмотные вы мои. Надо было кричать, что помогите нам с нашими допотопными лабораториями противочумной системы, как вы это делаете в других странах. Нет, они про боевых комаров пургу гнали.
0: Ольга Рейнхольд считает, что куда опаснее самой чумы может оказаться паника вокруг нее.
2: Смотрю я на новости в ленте о разбитой пробирке и чуме и думаю, вот оно, наступило. Нет, не зомби-апокалипсис, как боятся пользователи, не конец света, не мировая чума, а самая настоящая идиократия. Россия, Путин, чума скрывают, 200 человек, 3 госпиталя закрыты, outbreak, black death... Толпе в совсем уже инертное сознание просто впрыскивают обрывочные фразы, вызывая ими условные рефлексы. Девушку, конечно, жали. Ситуация с разбитой пробиркой не плевая. Но слушайте, с 2019 года ВОЗ зафиксировал во всем мире 420 подтвержденных смертей от бактерии чумы Yersinia pestis, а количество подтвержденных случаев заражения в год составляет от 500 до 2000. Вы когда-нибудь о них слышали? А чем они так уж отличаются от этого, кроме того, что в этом случае, похоже, предприняты максимальные меры по сдерживанию возможной инфекции?
0: Марат Гуйбадуллин пишет и предлагает не торопиться с апокалиптическими прогнозами.
5: У людей действительно короткая память. Я помню, на самом пике паники по ковиду вдруг в новостях появилась новость, что кто-то там заболел чумой. То ли в Неваде, то ли даже в Калифорнии, где я тогда жил. И новая волна паники. Оу, ужас, тут еще эпидемия чумы началась, нам всем конец. И напрасно я писал, чтобы успокоились, что не будет никакой эпидемии чумы, и что никому из нас эта чума не угрожает, если мы не живем в чистом поле и не целуемся в десна с сусликами. В смысле, не охотимся на них, не ловим, не общаемся, в общем. Опять повторюсь, лет через 5-6 не будет никакой эпидемии чумы, даже если еще несколько человек заразятся. Легочная чума, ту, которую якобы обнаружили, слишком скоротечна, чтобы заразить много людей».
0: Антрополог Александра Архипова обращает внимание на то, как российские государственные СМИ избегают самого слова «чума».
3: Уже прославившаяся пневмония неясной этиологии – это обычный термин медицинской бюрократии. Другой вопрос, что вместо прямого описания, что происходит в Иркутске, новостные полосы заполняются медицинскими и журналистскими эвфемизмами, явно по решению сверху. Сама чума не упоминается вообще, даже про слухи о чуме не пишут. Зато есть иркутская инфекция в заголовках. Знаете почему? Потому что про чуму сказал Трамп. Такую новость ТАСС и Интерфакс не могут не печатать. Поэтому в заголовке стоит: «Кремль позитивно воспринимал предложение помочь с иркутской инфекцией». А вся вторая часть статьи посвящена тому, как население США может умереть от чумы. К этому добавляются успокоительные конструкции. «Все хорошо, прекрасная маркиза».
0: Лингвист и журналистка Ксения Туркова продолжает тему языка. Она объясняет, как из одного короткого и страшного слова можно с помощью канцелярита получить целую конструкцию, из которой уже почти невозможно понять, что действительно произошло.
2: Одной из главных речевых стратегий российской власти и государственных медиа уже давно стали эвфемизмы, несущая конструкция любого кризиса. Не стала исключением и ситуация с возможной вспышкой чумы в Иркутской области. Роспотребнадзор официально назвал случай заболеванием с диагнозом пневмония неустановленной этиологии. Региональные власти 2 октября заявили о подозрении на случай заболевания жителям региона особо опасной инфекцией, не назвав диагноз. Формулировка такая длинная и громоздкая, что понять, что же реально произошло, очень сложно. Канцелярит максимально затемняет смысл, создавая лес слов, через которые невозможно продраться. Подобное определение можно также сравнить с эффектом тонированных стекол, которые скрывают происходящее на самом деле. Особо опасная инфекция, пневмония неустановленной этиологии или даже просто серьезная инфекция – все это механизмы эвфемизации, направленные на сокрытие неприятной реальности. Эвфемизация особенно хорошо видна, если поставить формулировки в ряд. Чума, особо опасная инфекция, неизвестная инфекция, пневмония неустановленной этиологии, случай заболевания, стабильная эпидемиологическая обстановка. При этом к этим и без того осторожным формулировкам добавляются слова «вероятная вспышка», «предполагаемая», «возможная».
0: Микробиолог Алиса Литовка предлагает не спешить с обвинениями в адрес погибшей сотрудницы лаборатории.
3: Ни одна из версий, гуляющих сейчас по лентам, не выдерживает проверки на знание того, как эта работа устроена. В комментариях пишут и вовсе про «вытащила из-под тяги» и «порезалась». Хотя в боксе 3 класса ничего оттуда вытащить физически нельзя, а порезаться можно разве что скальпелем, который для бактериологии, ПЦР, РНГА попросту не нужен. И вот здесь начинается настоящий разговор. Для каждого типа лабораторий существует свой стандарт оснащения, и он урегулирован законодательно. Это не пожелание и не внутренняя культура. При несоблюдении лаборатория получает санкции. В провинции есть учреждения, оснащенные действительно хорошо. Признаю честно, их мало. Про Иркутск я ничего сказать не могу. Лично я там не была и ситуацию с оснащением не знаю. Именно поэтому я не называю конкретную причину, в отличие от людей, которые за 3 успели назвать их все. Но пока мы обсуждаем, какое неловкое движение сделала 28-летняя сотрудница, мы обсуждаем человека, которого удобно выставить крайним, мертвого человека, который уже не ответит. А за кадром остается то, что в действительности стоит за подобными событиями. Состояние оборудования, укомплектованность штата, реальный, а не бумажный контроль режима и то, можно ли в этом учреждении промолчать об аварии. Катастрофы в противочумных учреждениях почти никогда не начинаются с одного разбитого стекла. Они начинаются задолго до него, а заканчиваются тем, что виноватым оказывается тот, кто стоял ближе всех.
0: Врач и телеведущий Александр Мясников напоминает, что чума вовсе не осталась в Средневековье.
4: Почему-то люди думают, что чума искоренена на Земле. Поэтому и такая реакция на нашумевший случай внутри лабораторного заражения в Сибири. Внутрилабораторное заражение чрезвычайно редко, но встречается, описаны единичные случаи. На самом деле чума никуда не исчезла, чума тысячелетиями опустошала Землю. Исследования зубов в могильниках показывают, что ее знали уже 5000 лет назад. Три больших эпидемии – чума Юстиниана в VI веке, черная смерть в XVI веке, унесшая треть населения Европы – 28 миллионов человек, и конец XIX века, когда пандемия пошла из Китая. Чума тоже зоонозы. Инфекция от животных передается человеку, как и свиной грипп, Эбола, СПИД, коронавирус. Думаете, дела прошлых лет? Как бы не так.
0: Журналист Игорь Яковенко считает, что главная опасность этой истории заключается не столько в возможной инфекции, сколько в недоверии к российской власти.
1: Есть ли реально угроза возникновения чумы в России? Конечно, нет. Главная проблема заключается в том, что действительно что-то случилось. Главная проблема с чумой заключается в том, что власть врет. То есть, скорее всего, какая-то авария там была. Так, главная проблема заключается в том, что власть врет. И на самом деле, если говорить о чуме как социальном явлении, то, конечно, источник чумы известен. Это Кремль. В России происходит эпидемия фашизма. И главный, то, что называется, нулевой пациент, это, безусловно, Путин. Хотя, в принципе, фашизмом заражены миллионы людей сегодня. И вот это реальная угроза. Это главная проблема. Что объединяет вот эту распространившуюся панику по чуме и главную социальную проблему фашизма в России – это ложь. Ложь является источником и фундаментом и того, и другого. Потому что когда действительно что-то произошло в Иркутске, какая-то проблема, то ли это действительно совпадение, то, что именно в противочумном институте человек умер от неустановленной болезни. Может быть такое совпадение? Конечно, может быть. Может ли быть действительно какая-то неаккуратность разбила пробирку и заразилась? Может быть.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
6: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: «Цитаты свободы». Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Три года назад, 7 октября 2023 года, Хамас и другие вооруженные группировки вторглись на территорию Израиля. Было убито около 1200 человек, и 251 заложник был захвачен. Это стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста и началом новой разрушительной войны на Ближнем Востоке. Прошло три года, но 7 октября остается не только днем памяти, но и поводом для ожесточенных споров. Причем спорят уже не столько о том, что произошло, сколько о том, как об этом следует говорить. Одни вспоминают жертв нападения, восхищаются стойкостью израильского общества и возмущаются тем, как быстро в мире начали забывать о преступлениях Хамас. Другие задаются вопросом, может ли трагедия 7 октября оправдывать действия израильской армии. Спорят и о причинах самого теракта. Было ли это предательством, провалом разведки или результатом системных ошибок. А еще о том, почему две даты, 24 февраля и 7 октября, для многих стали той границей, после которой даже с близкими людьми оказалось не о чем разговаривать. Телеведущая Татьяна Лазарева вспоминает нападение Хамас и говорит о том, что особенно поразило ее за прошедшие три года.
2: Сегодня третья годовщина чудовищного нападения Хамас и других вооруженных группировок из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. И писать о чем-то другом сегодня невозможно. Как живут после этого люди в Израиле, у каждого из которых, очевидно, ПТСР? Какие политические уроки вынесло руководство страны, я не знаю и не могу знать. Мои мысли о другом. Даже не мысли, скорее я бы описала это чувствами, которые я испытываю. Я восхищаюсь народом, который пережил это и стал еще более сплоченным, а не разделился на группки, обвиняющие друг друга. И отдельно я благодарю всех израильтян за урок человеколюбия, за напоминание о том, как на самом деле нужно бороться за жизнь каждого своего соотечественника и ценить ее. Для меня это и есть настоящий патриотизм. С другой стороны, я поражаюсь тому, как быстро за эти 3 года информационное пространство смогло перевернуть восприятие произошедшего, сделать очевидное предметом спора, а жертву и нападавшего поменять местами. Меня пугает, насколько быстро люди поддаются этой, другими словами не назовешь, пропаганде.
0: Журналист Михаил Гуревич считает 7 октября неудобной датой для очень многих, от международных организаций до израильского правительства.
5: 7 октября – дата, о которой сегодня многим хотелось бы просто не вспоминать. Она крайне неудобна для наших недругов, которые с легкостью стирают из памяти зверства террористов, выворачивая историю наизнанку и пытаясь доказать, будто это мы внезапно напали на мирных жителей Газы. Она в тягость разного рода структурам, вроде ООН, которым в этот день приходится напускать на себя скорбь и выдавать дежурные соболезнования. Некомфортна эта дата и нашему правительству, особенно сейчас, накануне выборов. И это не обвинение, а простая констатация. Трудно рассчитывать на легкое переизбрание, когда твой кабинет находился у власти в день столь окрушительного провала. Да и нам самим эта дата абсолютно не к месту. Больше 1200 человек были зверски убиты, 251 угнан в плен. Наша слепая самоуверенность и вера в непобедимость собственной обороны обернулись национальной трагедией. Каждый из нас отдал бы многое, чтобы этого дня в истории не существовало, но он есть, и нам с ним жить. Помните делать выводы, чтобы никогда больше не позволить случиться подобному.
0: Леонид Волков размышляет о том, насколько изменился мир за 3 года после нападения Хамас.
1: Мир стал куда худшим местом, бесповоротно. А ведь и был-то, прям скажем, не сахар. 3 года спустя плевком в память жертв кровавой расправы одни солидаризуются с убийцами, а другие – другим, но тоже плевком, совершают преступления именем жертв. Тошно.
0: Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман коротко и довольно резко высказывается о том, что считает показным гуманизмом.
7: Самое мерзкое – это абстрактный гуманизм, когда очарованные активисты хотят быть добрыми за чужой счет.
0: Отдельный спор развернулся вокруг документального кино о войне в Газе. Поводом стал фильм «Наза», а затем и созданная в Израиле картина, которую ее критики называют пропагандистским ответом. Социолог Дмитрий Дубровский критикует созданный в Израиле фильм, задуманный как ответ на картину «Наза» о войне в Газе. Он считает, что борьба с пропагандой сама не должна превращаться в пропаганду.
5: Мало что меня так потрясло, как подделка под НАЗА, которую оперативно выпустили в Израиле на 18 языках. Главное мое потрясение в том, что это сознательная подделка, отчетливое желание под прикрытием интереса к документальному фильму протащить совершенно пропагандистский нарратив, который, кстати, мало отличается от современного российского отрицания Бучи. Логика совершенно такая же, и такая же структура обвинения. Но даже такой продукт можно было бы сделать иначе. Например, просто в рамках официальной полемики, серьезного факт-чекинга, комментариев, детального разбора. Но вот такое. Жертв катастрофы и ужаса террора Хамас 7 октября так не защитишь и не предотвратишь. Только еще раз крутанешь это бесконечное колесо насилия.
0: Журналистка и телеведущая Екатерина Катрикадзе предлагает собственный ответ на кинематографические споры вокруг Израиля.
3: В ответ на призы Венецианского кинофестиваля я бы хотела, если бы могла, вручить все «Оскары» мира сериалу «Фауда», чтобы мир хоть на минуту вспомнил о 7 октября и, возможно, чуть пошевелил бы мозгами.
0: Израильский военный эксперт Давид Гендельман объясняет, почему не верит в популярную версию о предательстве внутри израильских силовых структур перед нападением 7 октября.
1: После 7 октября меня часто спрашивали, почему я вообще не рассматриваю версию предательства изнутри. Вы не можете представить, что такое у нас возможно? А я отвечал, это вы не можете себе представить, что 7 октября возможно без предательства. У вас это в голове не укладывается, поэтому вы эту версию и рассматриваете. А у меня это прекрасно укладывается, потому что я знаю, как реально работает наша армия. Как я давно говорил, многие израильтяне спят спокойно только потому, что этого не знают, даже если они служили и думают, что знают. Неверная разведывательная концепция, оценка намерений вместо оценки возможностей, неверная концепция обороны границы, уровни боеготовности, неверное строительство вооруженных сил в целом, оттачивание сил и средств не в ту сторону, в какую нужно по реальным потребностям, а в какую больше нравится и что лучше получается, наркомания технологий, полагание себя самыми умными, выдавание желаемого за действительное, показуха и так далее, и тому подобное. В сумме все это и привело к 7 октября. Поэтому тут и бритва Оккама, и бритва Хенлона, и вообще, пожалуйте, бриться. Я бы только обрадовался, если бы это было предательство. Это был бы гораздо более оптимистичный вариант. Предателя словить можно, а дураков не переловишь.
8: Александр Каляндер признается, что 7 октября стало для него таким же водоразделом в отношениях с людьми, как российское вторжение в Украину 24 февраля.
7: 7 октября, как и 24 февраля, разделило моих знакомых, в прошлом близких и дальних, на тех, с кем можно говорить, и тех, с кем либо не нужно, либо достаточно оставаться в рамках необходимой социальной вежливости. Что бы ни происходило потом, нет смысла всерьез обсуждать эти и другие вопросы с людьми, не способными понять, почему для тебя это важно и лично. Две даты водораздела на своих и чужих, которым нельзя и бессмысленно что-то объяснять и чем-то личным делиться. Спасибо всем, кто остался.
8: Иван Бабицкий предлагает историческую аналогию с борьбой против нацистской Германии.
5: По поводу войны Израиля, которая сейчас то ли закончилась, то ли нет, и связанных с ней гуманитарных вопросов. Разумное отношение ко всему этому должно исходить из того, что с 7 октября Газа была для Израиля вполне настоящим Третьим Рейхом. Не Хамас, эквивалент НСДАП, а именно вся Газа, которую он правил. Это не значит, что к израильтянам и их методам ведения войны не может быть никаких претензий. Но весь пламенный моральный пафос в их адрес выглядит примерно так же, как он выглядел бы в 43-м году применительно к Англии. Да, конечно, англичане бомбили немецких женщин и детей, причем, в отличие от Израиля, нередко вполне целенаправленно, по площадям, а не по военным целям. Несмотря на то, что Рейх, в отличие от Газы, не стремился истребить или сделать заложниками британское гражданское население. Аналоги 7 октября были только в отношении евреев, и знали о них тогда мало. Поэтому маршала Гарриса, ответственного за массовые бомбардировки, во время которых десятки тысяч горожан гибли от огненного смерча, уже тогда прозвали «Мясник Гаррис». Тем не менее, тот самый преувеличенный пафос, который мы теперь часто видим в отношении Израиля с обвинением в геноциде и прочем, смотрелся бы нелепо тогда и смотрится не менее нелепо сейчас. Он не свидетельствует о развитом моральном чувстве, а только о выборе стороны в арабско-еврейском противостоянии.
8: Блогер Дмитрий Чернышов задается вопросом, почему ответственность за гибель мирных жителей Газы, по его мнению, возлагают прежде всего на Израиль, а не на Хамас.
1: В годовщину страшной трагедии 7 октября напишу про гражданских жителей Газы. Я прекрасно понимаю тех людей, которым жалко погибших детей. Я догадываюсь, какое сильное впечатление произвел на них фильм «Наза». Единственное, чего я не понимаю, почему свои претензии за жертвы среди мирных людей они предъявляют Израилю. Почему не Хамас? Почему не Египту? Почему не арабским странам? Почему не исламу с его концепцией религиозной войны? Принципиальная разница между Израилем и Хамас состоит в том, что Израиль использовал свое оружие, чтобы сохранить своих людей, а Хамас использовал своих людей для того, чтобы сохранить свое оружие. Прямая обязанность любого нормального правительства – спасать своих детей. Иначе нахрена такое правительство вообще нужно?
8: Александр Гольдфарб ставит другой вопрос. Может ли чудовищное преступление оправдывать жестокость ответных действий?
7: Читаю и смотрю душераздирающие подробности событий 7 октября и последние фото и видео заложников и пытаюсь понять, до какой степени совершенные и совершаемые там злодейства, безусловно, вызов всем нашим ценностям, могут оправдывать аналогичные ответные действия, не доводя само понятие ценностей до абсурда. Око за око? Мы сделаем с ними то, что они сделали с нами? Помни, что сделал тебе Амалек? Есть ли граница, которую мы не переходим? Или сам такой вопрос делает меня, как мне пишут, предателем и антисемитом?
0: Павел Шехтман критикует реакцию части западных левых активистов на свидетельство сексуального насилия во время нападения Хамас.
5: Западные левяки вполне освоились с фактами извращенного сексуального насилия над израильтянками 7 октября, которые больше невозможно отрицать. Они обвинили Израиль в том, что он использует их для своей пропаганды. В этом смысле заявили какие-то еврейские феминистки против сионизма, лично товарищ Анжела Дэвис и, в общем, вся эта банда. Кто-то сомневался, что они так и отреагируют. После того, как ЛГБТ-сообщество хейтило всех, кто поднимал тему преследования ЛГБТ в Палестине за радужное отмывание Израиля.
0: Врач и публицист Евгений Пинелис считает, что сама годовщина трагедии – это неподходящий момент для политических споров.
1: Сегодня день траура, и использовать его для политического высказывания любого толка – мерзость. Завтра можно спорить, оккупация ли это, геноцид ли, и решать, кто кого сильнее обидел. Если считать, что это война, длящаяся почти 80 лет, то 7 октября 2023 года было совершено военное преступление, не имеющее оправдания, и использовать этот день для политических высказываний любого оттенка – отвратительно. Заявление мэра Нью-Йорка – гадость и бестактность, вечная память всем пострадавшим и их близким.
0: Полина Балонова пишет о боли израильтян, которым приходится постоянно слышать о страданиях жителей Газа, и задается вопросом, почему сочувствие к одним жертвам иногда сопровождается равнодушием к другим.
2: Нас ненавидят, в нас стреляют, нас режут, сжигают, взрывают, а мы каким-то чудом все еще продолжаем жить, растить детей, улыбаться, строить, придумывать, создавать. Нас называют фашистским государством. Мы что-то пытаемся объяснить, оправдываться, доказывать, а потом провожаем собственных детей с болью, страхом и гордостью защищать не только нашу страну, но и вашу. Куда бы я ни пришла, в какой бы компании образованных и просвещенных людей ни оказалась, обязательно найдется кто-то, кто расскажет мне о бедных детях Газы. И да, дети в Газе действительно живут в аду, и мне также страшно и больно от того, что с ними происходит. Но почему никто не спрашивает меня о наших детях? Об убитых, похищенных, сожженных, искалеченных. О тех, кто видел то, чего ребенок никогда не должен видеть. О тех, кто потерял родителей, братьев, сестер, друзей. Или наши дети — это просто collateral damage, NASA, сопутствующий ущерб, который почему-то не вызывает такого же сочувствия. Если вы не хотите однажды увидеть свое 7 октября уже на собственном заднем дворе, возможно, пора задать себе один очень неудобный вопрос. За какое именно добро и против какого именно зла вы так яростно боретесь? И почему в этой картине мира для одних детей находится бесконечное сострадание, а для других почти никогда?
0: Евгений Эрлих пытается объяснить, что означает 7 октября для израильского общества.
7: 7 октября. Евреям сложно объяснить окружающему их миру, что этот день значит для Израиля, для людей, живущих в этой крохотной стране, для будущего. Можно написать много слов, например, катастрофа, ужас, горе. Все пустое. Растерзанное тело молодой девчонки. Бездыханное. Вывернутые ноги. Вооруженные мужики, сидящие прямо на ней. Родные, которые узнали свою дочь по тату. Смерть в прямом эфире. Вот что такое 7 октября. Изнасилованная страна с переломанными детьми.
0: Мария Кричевская рассказывает о мероприятии памяти в Берлине и удивляется тому, что самые элементарные слова о недопустимости антисемитизма и праве Израиля на существование сегодня снова приходится произносить как смелые политические заявления.
3: Но есть еще одна вещь, которая тоже кажется мне чудовищной. Все эти слова вообще-то не должны быть смелыми заявлениями. Они должны быть постулатами порядочного общества по умолчанию. Как нельзя убивать? Как нельзя преследовать человека за то, что он еврей? Как право целой страны на существование не является предметом дискуссии? Но их приходится снова произносить вслух, со сцены, на площади в центре Берлина. И люди вокруг меня аплодируют каждой такой фразе, как чему-то особенно важному и смелому. Хотя чудовищнее всего, наверное, именно то, что сегодня для этого снова требуется смелость.
0: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами, и до встречи в следующем выпуске.

0: мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
2: И оказались сразу за решеткой. В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь». Сторонников войны не жалуют ни в России, ни за ее пределами. Когда мирных перспектив нет, у воюющих сторон всего два выхода. Переговоры и договор, либо эскалация и надежда, что противник уступит. Я пересказываю комментарии американского госсекретаря насчет тупика в переговорах России и Украины. Кадры на ваших экранах намекают на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: «Поздно, мало, слабо». Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра, и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
1: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
3: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
4: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
3: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях по запросу США. Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона человек. После въезда в Черногорию Звинчук иронизировал над местной погранслужбой, которая пропустила его в страну, несмотря на санкции.
5: «Вы всегда можете нарваться на погранца, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных».
3: Задержание «Рыбаря» обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил премьер-министр Милойко Спаич. Задержание Звинчука прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
6: «Теперь вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи выть».
3: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
7: Вот мне пишут: когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
3: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России – в призывах к экстремизму. За фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году, Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии поселения.
8: «Не осталось совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор, посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите.
3: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
9: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс», 10 наркотиков.
3: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
2: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
10: Я думаю, не думаю, а уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах. И в политической, и в религиозной. Там везде расставлены шахматом порядки российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются. И, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильно не скрывался, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в третью страну, и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
2: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну, за самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
11: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать. Вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по Советской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но, по мне, это совершенно сумасшедшая поездка. Совершенно сумасшедший вариант. Тем более перед туда группой. Вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачали сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, я не знаю, сознательное сование головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
2: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звенчуку оказываться за границей?
12: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем. Это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звенчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от Государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звенчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь — это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звенчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом... Ну, то есть это не совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны, но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с какими-то военными в разных местах фронта растыканы, с другими зетниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, которые умеют с ним разговаривать, который помогает ему составлять сводки. Это другой военный канал кадрового российского военного. Там, я думаю, море сообщений, очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от Рыбаря.
2: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звенчука?
12: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Звенчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот это человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
2: В своем телеграм-канале до задержания Звенчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
12: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про... Ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, Рыбарь, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят о... Бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается. И для них это большая проблема.
2: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
12: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК и российский гособоронзаказ, это касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте, это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас, на самом деле, там успехами не очень густо.
2: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
13: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область. Российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 2022 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
14: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
13: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но не соразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании «Яндекс». В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги. В Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
15: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
13: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
16: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
13: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке.
7: Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
8: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
7: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
2: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
17: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там, треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко пересекающаяся категория. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там, 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывает эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать... Ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны. И успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов, типа «Герань-5», она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас, оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой, для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
2: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
18: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей. Ну, кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны, но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
2: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
17: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, то, говоря о мирных переговорах, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей, как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот. Пока как бы не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
2: Видите ли, вот.
17: Поэтому. Да, к сожалению, или к счастью для кого-то, для жителей России, для, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
2: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
17: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
2: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
17: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
2: А почему? По каким причинам?
17: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта, освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
2: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был

0: радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
0: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
1: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
0: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
1: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Он занимается изучением путинской России, а в 2023 году выпустил книгу «Конец режима. Как закончились три европейские диктатуры» о падении автократических режимов в Испании, Португалии и Греции в 20 веке. Как он сам говорит, его книга написана жителям автократии для других жителей автократии. Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Бауновым в Праге, чтобы поговорить о том, на какую из других автократий похожа современная Россия, об уровне репрессий и тоталитаризма в нынешней России и позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
3: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало, а про Сталина много.
4: А про Горбачева?
3: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. И конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкас, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
4: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из, условно, топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
3: Это да.
4: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом? Mm-hmm.
3: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушки. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связана с нежеланием ослабевать. То есть

0: нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, с ослаблением умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео, в общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальства ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это, да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, я не знаю, в революционную ситуацию. И это скорее конвертируется в распад правящей коалиции, то, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс, то есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. Потому что для правящей коалиции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там, да, россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто-то должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов, когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены, в школьную программу по литературе, три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения, потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева, потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну вот там, упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным, потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реально властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду...
0: Конец режима.
1: Конец режима, конечно. Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например... У меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны и индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить. То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да? Это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. Не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит, сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем. А если вы идете сюда, то мы вас не бьем. И вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили, да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально. Нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. И поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательства, которые берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательства. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы. Иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить. Или убить вообще, как вот Путина Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас... Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений. И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета. Потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выбрав эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания. Учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах, сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похоже сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц, потому что частные лица где-то между 96-м и 2000 годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной. Потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространения, связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине. Они могут проиграть, выиграть, но это и так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как Франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Угу. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что Брежневский и даже Горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий. Я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, в кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
8: Поставил звезду, отправляйся в тюрьму. В России растет число уголовных дел из-за платных реакций в Телеграме. Специальная демографическая операция. Как из-за войны российских женщин лишают репродуктивной автономии. Из присяжных в кивалы, за что критикуют план реформы суда присяжных в России.
7: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
9: К 24 годам колонии суд приговорил жительницу Забайкальского края Екатерину Маловечкину за госизмену, терроризм и диверсию. Следствие утверждает, что она дистанционно вступила в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим, и расклеивала листовки с символикой организации в Краснокаменске. Кроме того, по версии следствия, Маловечкина по заданию куратора изготовила два самодельных взрывных устройства и заложила одно из них между шпал на Забайкальской железной дороге. Ее позиция по делу неизвестна. К 6 годам колонии суд в Санкт-Петербурге приговорил местного жителя Егора Гуляева за распространение так называемых фейков о российской армии. Поводом для обвинений стали три репоста во ВКонтакте из паблика украинского агентства «Униан». Публикации были о мирных жителях, пострадавших от войны. В суде Гуляев частично признал вину, но объяснил, что делал репосты, чтобы справиться со стрессом. В Украине живут его родственники. Страницу во ВКонтакте он считал личным пространством. Политолога Александра Кынева, арестованного по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков, сильно избили при задержании, сообщил правозащитный проект «Слово защите». Кынев с двумя переломами берцовой кости находится в больнице при московском следственном изоляторе «Матросская тишина». «Слово защите» называет полученные Кыневым травмы результатом пыток. Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Москве сообщило о проведении проверки. Об аресте Александра Кынева, политолога, специализирующегося на российских выборах, стало известно 25 сентября. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Кынев вину не признает. Осужденный на 15 лет историк Юрий Дмитриев экстренно переведен из мордовской колонии в лечебно-исправительное учреждение в поселке Барашево с подозрением на микроинсульт. По словам адвоката, он чувствует общую слабость и онемение левой стороны тела. Правозащитники подчеркивают, что в тюремной больнице, где находится Дмитриев, нет оборудования и лекарств, необходимых для диагностики и лечения инсультов, и требуют его перевода в гражданскую больницу. Юрий Дмитриев – бывший руководитель Карельского мемориала. В 1990-е он открыл урочище Сандармох, где во времена сталинского террора расстреливали людей. В 2021 году, после нескольких лет уголовного преследования, суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы за изготовление детской порнографии, развратные действия и хранение оружия. Он вину не признает, а правозащитники считают дело против него сфабрикованным. Более 150 правозащитников, активистов, общественных деятелей и организаций подписали коллективное обращение к властям Казахстана с просьбой немедленно остановить экстрадицию в Россию уроженца Чечни Мансура Мавлаева и бывшей сотрудницы штаба Алексея Навального Юлии Емельяновой, находящихся в заключении в Казахстане. В случае возвращения на родину им, как утверждают авторы письма, грозит длительное заключение и пытки. Правозащитники отмечают, что есть веские основания считать преследование активистов политически мотивированным и призывают Казахстан дать возможность обоим заключенным выехать в третью страну. Юлию Емельянову задержали в 2025 году в аэропорту Алматы. В России ее обвиняют в краже телефона. Власти Казахстана отказали Емельяновой в убежище. На прошлой неделе это решение утвердил Кассационный суд. Ранее он отказал в убежище и Мансуру Мавлаеву, которого в Чечне преследовали за критику властей. Его задержали в Алматы в 2025 году. После отказа в убежище Мавлаев дважды пытался покончить с собой. Российское издательство «Индивидуум» объявило о закрытии после 11 лет работы. Его главный редактор Алексей Киселев не назвал причины этого решения, но охарактеризовал финал истории «Индивидуум» как внезапный, но не неожиданный. Издательство «Индивидуум» было основано в 2015 году. Оно специализировалось на современной документальной литературе. Кроме того, «Индивидуум» и связанное с ним издательство «Попкорн Букс» выпускали книги, героями которых были ЛГБТ-персоны. После того, как в 2023 году Верховный суд России признал несуществующее международное общественное движение ЛГБТ экстремистским, против сотрудников «Индивидуум» и «Попкорн Букс» возбудили дело об экстремизме. В 2026 году Артема Вахляева, Павла Иванова и Дмитрия Протопопова приговорили к 4 годам лишения свободы условно.
7: Восемь лет строгого режима за 130 звезд в Телеграм на сумму меньше 300 рублей. Такой приговор, как стало известно на прошлой неделе, получил житель Тюмени. И это не единственное дело, связанное с платными реакциями в мессенджере. По похожим обвинениям уже преследуют подростка из Кузбасса и пенсионерку из Подмосковья. А за звезды Телеграм-каналом запрещенных в России организаций могут обвинить и в госизмене. И там уже до пожизненного. Что же делать?
10: Михаила Антоновича задержали в Тюмени 18 декабря прошлого года. Дело вело ФСБ, а рассматривал Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге в закрытом режиме. Обвинение касалось платных реакций звездочек под постами в телеграм-каналах Александра Невзорова, Майкла Наки, Александра Шпака и Тараса Березовца, которые, по версии следствия, ведут пропаганду терроризма и поддерживают легион «Свобода России», РДК и «Азов». В России они запрещены. При этом, как выяснили правозащитники, звезды стояли под новостями, постами о VPN и даже под публикацией Майкла Наки, где он объяснял подписчикам, как сделать так, чтобы их имя не видели остальные. Под этим постом, утверждает следствие, Антонович поставил 22 звезды на сумму 41 рубль 58 копеек. Еще один эпизод в деле касался его сообщения Наки об отключении мобильного интернета в центре Тюмени, хотя об этом с лета 2025 года писали местные СМИ. Сама функция появилась в Телеграм летом 2024 года. Звезды покупают за обычные деньги и тратят на подарки, подписки или поддержку авторов, в том числе ставя платную реакцию под понравившимся постом. По умолчанию профиль отправителя попадает в публичный список топ-отправителей. Скрыть себя можно только вручную и отдельно под каждым постом. А общей настройки, чтобы всегда отправлять звезды анонимно, в мессенджере нет. Под такое же обвинение попало 60-летняя Галина Умярова из Подмосковья, бывший инструктор парашютно-десантной подготовки. Следствие считает, что она поставила 100 звезд на 219 рублей под пост легиона «Свободы России». А защита настаивает, что ее аккаунт дважды взламывали, и перевод прошел как раз в то время, когда он был в чужих руках. Адвокат просил для нее домашний арест, потому что муж Умяровой болен раком, а вместе с ним живут 84-летняя мать и 94-летняя свекровь, которые не могут обходиться без помощи, но суд оставил ее в СИЗО, где она находится до сих пор. Дело все еще расследуется. В Кузбассе дело возбудили против 17-летнего жителя Белова, который, по версии Следственного комитета, ставил платные реакции под постами одного из подразделений ВСУ. Сейчас он под домашним арестом. А летом юристы проекта «Тюремный адвокат» сообщили, что за звезды каналам РДК и Легиона «Свобода России» начали возбуждать дела уже о госизмене. Это совпало с давлением на сам мессенджер. С февраля Роскомнадзор замедляет Телеграм в России, а в конце июля ФСБ обвинила Павла Дурова в содействии терроризму и объявила его в международный розыск. 22 сентября проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» опубликовал открытое письмо Павлу Дурову и предложил сделать платные реакции анонимными по умолчанию, дать администраторам каналов возможность скрывать списки отправителей, предупреждать пользователей из России о рисках и задним числом скрыть тех, кто уже отправлял звезды. ОВД-Инфо призвал пользователей поддержать эти требования и писать о них администрации Телеграма, а также предложил разрешить пользователям самостоятельно удалять историю транзакций и давать больше времени на отмену случайной звезды. Сейчас на это есть 5 секунд. Публичного ответа от Telegram пока не было.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Трачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор коммуникации ОВД-Инфо Дмитрий Анисимов. Дмитрий, здравствуйте.
11: Здравствуйте.
7: Давайте, пожалуйста, с самого простого начнем. Объясните тем, кто не понимает, что такое Telegram Stars и чем эта звезда отличается от обычного эмодзи.
11: Это не эмодзи, строго говоря, это внутренняя валюта Telegram, которую можно купить за настоящие деньги, в том числе за рубли. Одна звезда стоит что-то около 2 рублей, если я правильно помню, но это, в общем, может от способа покупки курса меняться. И с помощью этих звезд можно поддерживать авторов каналов в Телеграме, ставя эти звезды вот как эмодзи под публикациями, либо отправляя их авторам канала. Мы знаем о как минимум 4 уголовных делах, но думаем, что их на самом деле больше, за финансирование терроризма или за госизмену, когда люди ставили звезды, даже очень небольшие количества, под публикации, либо где шла речь о сборе средств для украинской армии, либо под публикациями авторов, которые просто говорили о сборах, да, может быть, не в этом посте, а в каком-то другом, либо просто иногда под какими-то публикациями независимых СМИ или журналистов, или блогеров, которые выступают против войны. И, в общем, уже не важно, как именно автор поста, получивший эти звезды, потратит эти деньги и будет ли тратить вообще. Для российских властей в данном случае это не имеет никакого значения. Важен сам факт, что они оставлены, и довольно легко можно обнаружить и в профиле пользователя в Телеграме, кому он свои звезды оставлял, и в профиле канала, кто звезды отправлял. И таким образом силовики могут очень легко сопоставить информацию о пользователях. И если аккаунт достаточно не защищен, да, если не используется какой-то защищенный, неизвестный силовикам номер телефона, да, если нету дополнительных настроек приватности, то для них также полностью прозрачно, кто является владельцем этого аккаунта, который звезды отправлял. И дальше завести уголовное дело не составляет никакого труда, они этим пользуются. И по известным кейсам они используют вот такие очень жесткие обвинения, да, за госизмену. Человеку таким образом может грозить до 20 или до 25 лет, например, за оставление нескольких звезд, то есть за передачу, ну вот, вплоть до там нескольких рублей, до 2 рублей, например. Минимальной суммы никакой нету, ограничения минимального, с которого может идти речь об уголовном наказании, поэтому даже за одну звезду силовики уголовное дело могут завести и отправить человека в колонию.
7: То есть я правильно понимаю, что ключевая проблема заключается не в том, что в целом Telegram создал вот такую систему поощрения авторов контента, которую которые люди могут перепутать с обычным там лайком, ну, просто как звезда, как вы суперзвезды, а не то, чтобы он кому-то что-то задонатил. А следователи этим пользуются и рассматривают каждую такую звездную вот эту реакцию как финансирование чего-то, как реально злонамеренные действия. Им в голову не приходит даже спросить у человека, что он имел в виду, и не поставил ли он эту звезду случайно. Вот с такими ситуациями как быть?
11: Да, к сожалению, это так. Думаю, что просто разработчики Telegram, когда занимались придумыванием звезд и их реализацией, не предусмотрели, что российские власти могут вот в таких злонамеренных целях этот инструмент использовать. И таким образом ненамеренно сделали этот инструмент очень удобным для силовиков, потому что время, за которое оставленную звезду можно отменить, да, и отменить эту реакцию, очень короткое. Если человек об этом не подумает заранее или быстро не поймет, что он сделал, то он не успеет ее отменить. А по умолчанию прекрасно видно всем желающим, кому человек эти звезды оставлял. В том числе их можно даже оставить случайно, просто незаметно, выбрав среди других реакций под публикацией звезду, оставить и даже ну, не обратить внимания, что это была таким образом как бы передача денег, да, как бы донат в размере нескольких рублей, а не просто какой-нибудь эмодзи.
7: Но здесь важная оговорка. Для того, чтобы все-таки звезду оставить, у вас должно быть какое-то количество денег на счете. Они не будут списываться просто с вашего телефона, как вот за смс-ки.
11: Да, они у вас должны быть куплены, поэтому если вы знаете, что это вы их покупали, пожалуйста, обратите на это внимание и обратите внимание на настройки приватности своего аккаунта. Там можно их поменять таким образом, чтобы как минимум в вашем профиле не отображалось, кому вы эти звезды передавали. Это силовикам сделает работу несколько сложнее, но все равно полностью от рисков не избавит. И будьте внимательны по поводу того, под какими постами вы звезды оставляете.
7: В текущих условиях, вот, кстати, под какими постами опасно оставлять звезды? Только ли под постами каких-то запрещенных телеграм-каналах, ну, которые российские власти считают террористическими, экстремистскими, не знаю, еще какими-то страшными. Ну, а и под конкретными людьми, или, может, там слова есть какие-то, маячки. Можно оставить звезду под постом «Миру мир», я не знаю, или там «Путин, уходи».
11: Сложно сказать, потому что, мне кажется, нельзя здесь составить какой-то исчерпывающий список признаков, да, чтобы проверить, можно ли сделать донат звездах автору поста или нет. Из очевидного понятно, что лучше не донатить в звездах в телеграм-каналы организации, которые признаны террористическими или экстремистскими. Потому что такой донат довольно легко посчитают финансированием организации с соответствующим токсичным статусом. И если вы находитесь в России или приезжаете в нее, то вас могут ждать тяжелые последствия из-за этого. Дальше тоже из очевидного лучше оставлять звезды под публикациями, где рассказывается про сбор, например, на украинскую армию. Или вообще в пользу любых украинских благотворительных фондов, даже никак не связанных с армией, да, помощь беженцам, сбор на какие-нибудь генераторы или на обогреватели или еще на что угодно, на любые гуманитарные цели, к сожалению, силовиками тоже иногда трактуются как передача денег в пользу украинской армии и, соответственно, может привести к уголовному делу. Вот это из очевидного. Дальше сложно. Если очень хочется поддержать автора канала таким образом, и вы сомневаетесь, безопасно это будет делать или нет, лучше проконсультироваться с правозащитниками, как поступить вот в вашем индивидуальном случае. Можно писать нам в бот, например. Мы вам подскажем, насколько это рискованно или безопасно именно будет для вас. Но надо понимать, что репрессии в России устроены таким образом, что у силовиков в руках находятся очень гибкие инструменты, которые они могут менять и применять с обратной силой, И если они человека захотят преследовать, то они найдут для этого возможности. Поэтому если вы видите для себя риски, лучше этот способ для поддержки кого-то не использовать. Использовать какой-то более безопасный, более анонимный, более надежный, чем звезды в Телеграме. Звезды в Телеграме пока что, к сожалению, безопасным, анонимным, надежным назвать нельзя.
7: И все-таки можете вкратце пояснить, пожалуйста, а как вот эти самые силовики, я не знаю, оперативники, ФСБ, Следственного комитета узнают, что кто-то кому-то поставил звезды? Неужели они сидят и мониторят эти телеграм-каналы и ищут, выискивают? Или это на удачу? Как это делается?
11: Здесь может быть несколько способов. Самый простой, если к силовикам просто физически попадет устройство. Они могут посмотреть, кому эти звезды вы оставляли, в каком количестве, как вы их покупали. Если вы их покупали, например, в рублях, то для них все рублевые транзакции прозрачны. Они увидят, что вы покупали звезды, смогут все это сопоставить и понять, в чем здесь дело. Дальше можно просто по открытым источникам, по информации, которую дает Telegram, получить эту информацию. В некоторых каналах можно увидеть топ-донатеров в звездах. Он просто открыт. И если это канал организации, который имеет в России какой-то опасный, токсичный статус, дальше можно перейти в профиль этих донатеров и по информации из сливов, по разным инструментам пробива найти, что это за люди, их имена, фамилии, паспортные данные и так далее. И тоже, в общем, не сложно сопоставить с реальными людьми. Ну и, как я уже сказал, в профиле самого пользователя Телеграма тоже эта информация заметна. Можно ее выключить в настройках приватности, обязательно это сделайте, если вы пользуетесь звездами. Вот этих способов силовикам более чем достаточно, чтобы нужные им сведения находить для того, чтобы уголовно преследовать людей.
7: Угу. И зарабатывать себе звезды на погоны, соответственно, да. Отчетность и да. Прочее. Я знаю, что российские правозащитники, в том числе ОВД-Инфо и Мемориал, обратились напрямую к Павлу Дурову с призывом, или не криком, о помощи, что-то с этим сделать, как-то это изменить. Во-первых, скажите, может быть, ключевые какие-то вещи, о которых вы просите администрацию Телеграма, а во-вторых, есть ли уже какая-то реакция?
11: Да, мы действительно где-то полтора месяца назад пытались связаться с разработчиками Телеграма и отправляли наше обращение по каналам обратной связи, но не получили никакой реакции. Затем мы увидели, что наши коллеги из Мемориала сделали открытое письмо, и мы решили наше письмо тоже опубликовать открыто. И мы там, собственно, предлагаем несколько разных опций, что можно сделать со звездами, чтобы этот способ для донатов стал более безопасным и более устойчивым для пользователей из России. Прежде всего, по умолчанию переключить настройки приватности так, чтобы в профиле пользователя не показывалось, кому эти звезды уходили, и чтобы в профилях каналов тоже это не показывалось. Также, как вариант, мы просим увеличить сильно время, за которое переданную звезду можно отменить и вернуть назад, и таким образом как бы отменить эту транзакцию. Еще мы просим попробовать как-то сделать так, чтобы оставление этой звезды было несколько более сложным процессом, и, соответственно, у человека требовалось совершить более осознанное действие, чтобы человек не мог звезду эту оставить специально, случайно, если у него есть звезды на балансе. Ну и в конце концов, такая самая ультимативная опция, которую мы предлагаем рассмотреть, это сделать вообще все звезды для пользователей из России анонимными, так, чтобы нельзя было отследить, кто и кому их отправляет, в каком количестве, когда. Это поможет большую часть проблемы решить. Но даже если разработчики прислушаются и реализуют какую-то из других опций, это уже тоже само по себе здорово повысит безопасность Telegram Stars.
7: Спасибо большое за ваше разъяснение. Дмитрий Анисимов, координатор коммуникации ОВД-Инфо, был на связи с программой «Человек имеет право». В России аборты не запрещены, но государство делает все, чтобы женщинам было труднее прервать нежелательную беременность. В 75 регионах доступ к ним уже ограничен. Врачи стимулируют, в том числе материально, отговаривать женщин от аборта, а пролайферы получают миллионные государственные гранты. Почему право женщины самой решать, рожать или нет, постепенно превращается в привилегию, и насколько далеко зашла система репродуктивного контроля?
10: В августе 2026 года в Хабаровском крае осудили женщину, которая сделала нелегальный аборт своей беременной дочери прямо у себя дома. А весной того же года в Иркутске подпольный аборт закончился для пациентки тяжким вредом здоровью. С этих двух историй начинается доклад «Специальная демографическая операция», в котором группа исследователей, юристов и журналистов рассказывает, как в России военного времени шаг за шагом сужаются репродуктивные права женщин. Авторы рассказывают, как с 93 года менялись законы об абортах, как на пациенток давят внутри системы здравоохранения, кто финансирует антиабортные организации, как пропаганда раннего материнства влияет на подростков, и добавили к этому свидетельства самих пациенток, врачей и активисток. Федерального запрета на аборты нет, а все ограничения вводят тихо через постановления правительства, приказы Минздрава и региональные законы. Например, список социальных причин для прерывания беременности на позднем сроке сократился с 13 пунктов в 96 году до одного в 2012. Теперь он возможен только в случае изнасилования. После начала войны в Украине ограничений стало больше, и в целом, по подсчетам авторов исследования, ограничения затронули 75 регионов из 89. Теперь в 17 регионах сделать аборт в частной клинике вообще нельзя. В 32 регионах предусмотрены наказания за склонение к аборту, причем за давление на женщину, чтобы она сохранила беременность, не наказывают никого. Такие же правила российская администрация вводит в аннексированном Крыму и на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Исследователи выяснили, что с 19 по 23 год организации, которые занимались профилактикой абортов, получили 57 президентских грантов на 113,5 миллионов рублей. В некоторых регионах приплачивают врачам, если пациентка отказалась от аборта. В Нижегородской области, например, премия 20 тысяч рублей, а в Кировской – до 50 тысяч. Репродуктивное давление касается не только абортов. Ограничен и доступ к экстренной контрацепции. Распространено и акушерское насилие. Например, в России эпизиотомию, то есть хирургический разрез промежности в родах, делают в 2 раза чаще, чем советует ВОЗ. Нередко без показаний и обезболивания. Роды форсируют или, наоборот, затягивают ради региональных показателей по снижению числа кесаревых сечений. Задокументированы случаи принудительной стерилизации женщин в психоневрологических интернатах. Последствия видны в статистике. Число официально зафиксированных криминальных абортов выросло с 89 в 2023 году до 115 в 2024. И число приговоров матерям за убийство малолетних детей в тот же период выросло на 36%. Тем временем Русская Православная Церковь добивается, чтобы эмбрион в законе называли ребенком до рождения, а государство, по мнению авторов исследования, все чаще смотрит на женщин как на ресурс для восполнения населения. И за пропаганду Child Free организациям грозит штраф до 5 миллионов рублей. Тем не менее, петицию в защиту права на аборт подписали более 58 тысяч человек. В России продолжают работать десятки феминистских инициатив и групп поддержки. Правда, часто активистки вынуждены действовать анонимно, так как сталкиваются с доносами со стороны антиабортных активистов и физическими угрозами со стороны ультраправых движений.
7: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нами одна из авторов недавнего исследования. Оно называется «Специальная демографическая операция. Эрозия репродуктивных прав в России военного времени». Юристка Сабина Борисова. Сабина, здравствуйте.
12: Здравствуйте.
7: Это, пожалуй, наиболее масштабное исследование на тему репродуктивных прав в России за последнее время. Мы видим, что действительно предпринимаются серьезные усилия со стороны государства для того, чтобы, как они говорят, навести порядок в этой области. Но можете ли сразу пояснить, Что именно вы называете репродуктивным давлением? Чем оно отличается от обычной нормальной демографической политики государства, которое заинтересовано и хочет стимулировать рождаемость в своей стране?
12: Репродуктивное давление, на мой взгляд, это косвенное или прямое воздействие на женщину для оказания выбора. И в России сейчас это выбор только в пользу продолжения беременности и деторождения, не защищающее право женщины на искусственное прерывание беременности, то есть на аборт. Мы видим, как принимается большое количество законодательных актов, оказывающих давление на женщину институционально, в медицинских учреждениях. И это прямо противоположно защите репродуктивного выбора женщины. На фоне войны это усугубилось, потому что государство испытывает серьезный демографический кризис и пытается всеми способами с ним бороться путем медицинских вмешательств, путем культурного давления, оказания.

0: Аборту нет. И именно поэтому, когда только речь шла о том, чтобы принимать такие изменения, возникла огромная дискуссия, а что же теперь будет с половым образованием, сексуальным просвещением женщин, смогут ли они теперь получать необходимые консультации о планировании беременности, использовании контрацепции и прочем. Вы, когда проводили свое исследование, заметили какую-то практику, обращенную как раз на странное толкование вот такого склонения к абортам? Как его понимают сейчас чиновники? Ведь, насколько я знаю, в некоторых регионах даже штрафы введены за такое склонение.
1: Да, штрафы введены, и причем немаленькие. Термин не приводится в законодательстве, определение термина склонения к аборту. Мы на практике, из того, что мы видим, что происходит, это могут быть уговоры, убеждения. Иногда это может быть принцип информирования женщины о процедуре аборта. Даже единичный случай, где в отношении мужчины был возбужден этот штраф за то, что он предложил своей жене сделать аборт в качестве как бы контроля рождаемости внутри семьи. Потому что семья была многодетной.
0: Женщина нажаловалась на него? Как узнали-то? Она пожаловалась?
1: Там был такой процесс, что женщина обратилась в фонд вот этот «Женщины за жизнь» Натальи Москвитиной. Наверное, она была не очень уверена в том, что это правильный выбор, и как бы решила этим поделиться. Вот, в итоге, значит, мужчину оштрафовали. Мы видели попытку в 2023 году, когда Наталья Москвитина в общественной палате инициировала идею о том, что нужно ввести федеральный запрет о склонении к аборту, то есть на федеральном уровне, не так, что это сейчас регионально принимаются акты, а на федеральном уровне, и, соответственно, дать определение этому. Вот, инициатива была отклонена. Сейчас пока таких инициатив еще не возникает, но в любом случае термин толкуется довольно широко, и под него подпадают практически любые действия, которые косвенно могут как бы женщину стимулировать к принятию решения об аборте.
0: Ну, нету никаких на федеральном уровне совсем уж запретительных мер, в том числе и никого не карают на федеральном уровне за вот это самое склонение к абортам. Тем не менее, в вашем исследовании эта цифра обращает на себя внимание. В 75 из 89 российских регионов так или иначе ограничена возможность на производство абортов в частных клиниках. В принципе-то, что в этом страшного? В государственных же их все равно должны делать. Ну, теперь в частных не сделают. Ну, тем более хорошо, бесплатно тогда, значит, женщина может получить эту медицинскую услугу.
1: Да, самая главная проблема в том, что в частной клинике женщина не может услугу в принципе получить, или она существенно ограничена, а в государственной вовсе, потому что из-за административного давления, то есть это как бы такая целая цепочка, которая оказывается на врачей, а врач оказывает на женщину. Плюс существует множество способов тянуть сроки, потому что у нас срок в законодательстве предусмотрен до 12 недель, это общий случай. Вот. Всеми способами, значит, медицинские учреждения пытаются государственные этому препятствовать путем доабортного консультирования, привлечения психологов, привлечения представителей церкви к этим разговорам. Стимулируются врачи, то есть поощряются их, так сказать, склонение женщины к продолжению беременности путем денежных вознаграждений. Вот. И плюс, как бы в медицинской клинике женщина с таким давлением ранее не сталкивалась. Она могла обратиться за этой услугой, заплатить денег и получить ее. У нее был выбор. Плюс это все-таки...
0: В частной клинике, имеете в виду?
1: В частных клиниках. Mm-hmm. Да, в частных клиниках. Плюс само наличие этого выбора, что ты можешь обратиться либо в частную медицинскую клинику, либо в государственную. Для самой системы медицины это тоже как бы есть такой принцип. Вот. Поэтому мы видим то, что в частный доступ сильно затруднен в некоторых регионах, в некоторых вообще невозможен. государственных всячески ему препятствуют.

0: воспитывают. И на, ну, формально женщина может его сделать, но на практике нет.
1: А можете привести конкретный пример? Я знаю, что вы много историй, в том числе и частных, изучали, когда готовили этот доклад. Но вот что бывает обычно, если женщина решила не сохранять беременность? Вот какой она проходит маршрут, условно говоря?
0: Угу. Если женщина решила о том, что она не будет сохранять беременность, продолжать, она уведомляет об этом своего врача. То есть представим, что это в государственной женской консультации происходит. Врач обязан привести информирование о последствиях данной процедуры. И можно увидеть это информирование. Оно содержит только негативную сторону данного процесса, о том, что у женщины возникнут множество осложнений. Некоторые врачи, мы знаем, прибегают к антинаучной практике, недоказательной медицине. Вот. Затем с женщиной проводят беседы, то есть с привлечением где-то психологов, где-то представителей церкви. Затем женщина обязана сходить на УЗИ. На этом УЗИ сейчас повсеместна практика предоставления снимков УЗИ женщины и убеждение в том, что это уже человек, а не просто плод, который имеет сердцебиение. Женщина прослушивает сердцебиение. И неделя тишины, которая, да, действует, у женщины есть время на то, чтобы подумать о своем решении. И как бы чем выше срок, тем она меньше. Вот. Но, тем не менее, женщина должна пройти еще скрининг. Запись в медицинскую консультацию на скрининг, она не такая свободная. Это сделать не быстро. Сейчас у нас закрываются, да, мы видим, что родильные дома, медицинского персонала в женских консультациях не хватает, врачей, акушеров, гинекологов тоже не хватает. Поэтому пройти этот скрининг и возможность реализовать свой право на аборт до 12 недели очень сложно.
1: А вот если она не успеет, да, что случится?
0: Если она не успеет, то зависит от региона. Если это какая-нибудь Вологодская область, которая одна из первых вынудила с помощью административного давления медицинские клиники частные отказаться от такой практики, то, скорее всего, она не сможет делать именно в этом регионе аборты, ей нужно будет ехать в другой, но еще год назад это было возможно. А сейчас во множестве регионов действует запрет в частных клиниках, и женщине остается только сохранить беременность, если ей не позволяют в частной клинике сделать аборт.
1: Да, но с другой стороны, я видела в вашем исследовании довольно пугающие цифры. За это время возросло число криминальных абортов, что большая редкость была для России, и увеличилась статистика, пока ее показывали сейчас, этого, по-моему, уже не видно, привлечение к ответственности женщин, убивших своих новорожденных детей. Расскажите об этом, пожалуйста.
0: Да, и это как бы остается тоже один из способов, на который не каждая женщина может решиться. Это подпольный аборт, и число подпольных абортов будет расти, просто потому что доступ к официальному прерыванию беременности сильно затруднен, ограничен, и сейчас их число растет, что может привести к просто необратимым и очень тяжелым последствиям для женского здоровья. И мы можем увидеть даже число женской смертности, что оно, возможно, будет расти. И плюс, то, о чем вы говорите, это детоубийство.
1: Что вы думаете по поводу дальнейшего развития событий, исходя из того, что государство уже предприняло? Можно ли говорить, что российские власти все больше уходят от идеи автономии, женской автономии в вопросах, связанных с репродуктивными правами, и рассматривают женщин исключительно как такой ресурс, демографический ресурс, который должен рожать, рожать, рожать?
0: в федеральном законодательстве у нас все еще действует право женщины самостоятельно распоряжаться вопросами материнства и автономно принимать решения о продолжении или не продолжении беременности. Но законодательно вводятся дополнительные условия и критерии, которые препятствуют для женщины принятию этого решения. И, на мой взгляд, они будут только расширяться, ухудшаться. Вот. Пока я не берусь говорить о том, что может быть какой-то федеральный запрет, но мы видим, что власть действует регионально, то есть постепенно увеличивая, значит, запрет в регионах. Но сейчас прямо запретительная практика, и вот мы сталкиваемся с числом подпольных абортов, которое будет расти. И мы видим, что в советский период было то же самое, только, естественно, масштаб трагедии все-таки был больше, потому что запрет действовал во всей стране. Но откат определенный есть, потому что мы в своем исследовании выделили 4 как бы, этапа трансформации законодательства о репродуктивных правах. И можно заметить, что в первый период 1993-2003 годов модель была достаточно либеральной. Да, о качестве медицины можно говорить много, тогдашним, но все-таки право сохранялось и было достаточно широко.
1: А сейчас с этим все сложнее и сложнее. Да, я в любом случае рекомендую и всех адресую на сайт феминистского антивоенного сопротивления, где можно прочитать полностью этот доклад. Если кому-то не хочется читать его целиком, там есть просто сжатый резюме, из которого тоже понятно и становится неприятно, мягко говоря. Вам, Сабина, большое спасибо за ваше разъяснение. Сабина Борисова, юристка и одна из авторов исследования о эрозии репродуктивных прав в России военного времени, была на связи с программой «Человек имеет право». Представьте, присяжные оправдывают человека, но приговор отменяют из-за того, что адвокат цитировал Черчилля. А судья не разъяснил присяжным, что Черчилль никогда не жил в России и не являлся гражданином Российской Федерации. Это реальная история и дело жительницы Кстова Екатерины Кочешковой. Это еще что? В одном деле человека оправдывали 6 раз. В другом прокуратура добивается пересмотра уже 4-го оправдания. А теперь Верховный суд предлагает изменить саму систему, объясняя, что так вердикты станут устойчивее. Что стоит за реформой суда присяжных в России и останется ли он независимым? Давайте разберемся.
2: Нижегородского тренера Николая Кукушкина обвиняют в убийстве росгвардейца, которого он ударил ножом в драке в 2021 году, заступая за друга. В 2022 году присяжные его оправдали, но в марте 2023 года оправдательный приговор отменили. Облсуд решил, что адвокат воздействовал на присяжных, потому что бросил ручку на стол и улыбался во время допроса потерпевшего. Сами присяжные потом говорили, что таких жестов не видели, но суд их слова не принял. Одной из следующих коллеги пришлось распустить, потому что в нее попал пасынок начальницы отдела гособвинителей Нижегородской прокуратуры и склонял остальных к обвинительному вердикту. В марте 26 года уже 4-я по счету коллегия единогласно оправдала Кукушкина, и прокуратура снова обжаловала приговор. Подобных историй много. В Березовском Свердловской области Евгения Швецова, которого обвиняют в убийстве знакомого в 2019 году, присяжные оправдали 6 раз, и 5 из этих оправданий уже отменили. В той же Нижегородской области за 3 года присяжные вынесли 15 оправдательных вердиктов, и областной суд отменил все 15 оправдательных приговоров. При этом ни один из 16 обвинительных под сомнение не поставил. Сегодня право на суд присяжных в России есть только у тех, кого обвиняют в некоторых тяжких преступлениях, прежде всего в убийствах. Если обвиняемый его выбирает, то виновен он или нет, решают обычные граждане, а наказание назначает судья. Для подсудимого это часто единственный реальный шанс на оправдание. В 2025 году присяжные вынесли 249 оправдательных вердиктов из 824, тогда как в целом по стране доля оправдательных приговоров меньше 0,5%. но больше 2/3 из них потом отменили вышестоящие суды, а в некоторых регионах доля отмен доходит до 99%. Оправдательные приговоры обжалует прокуратура, но отменить вердикт только потому, что суд с ним не согласен, закон не позволяет. Поэтому основаниями становятся процессуальные нарушения, и обвинение их ищет. Чаще всего ссылается на то, что присяжные услышали запрещенную для них информацию, например, о пытках подсудимого, или проверяет самих присяжных и их родственников, не скрыл ли кто-то что-то при отборе. Бывает, что оправдание отменяют, потому что из дела пропал протокол с напутственным словом судьи, или потому что мужа одной из присяжных когда-то оштрафовали за превышение скорости. Коммерсант пишет, что отмена приговора снижает показатели самому судье, поэтому суды иногда подталкивают защиту отказываться от присяжных ради более предсказуемого результата. В итоге присяжных выбирают все реже. С 22 по 25 год число таких дел сократилось почти вдвое. С 1092 до 643. При том, что все суды за прошлый год рассмотрели более 640 тысяч уголовных дел. В марте Владимир Путин поручил правительству и Верховному суду сократить основания для отмены оправдательных вердиктов. Минюст подготовил законопроект, который защищал бы оправдания от отмен по формальным основаниям. Но, по словам члена президентского совета по правам человека Евы Меркачевой, Генпрокуратура и Следственный комитет не поддержали ни одной предложенной нормы. А 23 сентября Верховный суд и вовсе предложил пересмотреть концепцию суда присяжных.
3: Суд присяжных в Новой России действует более 30 лет, и все это время мы видим, что в том виде, в котором он был введен в российский уголовный процесс в начале 90-х, работает проблемно. Длительность формирования коллегии присяжных заседателей, высокий процент отмены приговоров, вынесенных в этой процедуре, все это не оправдывает ни ожидания общества, ни надежд участников уголовного судопроизводства.
2: Сейчас в районных судах 6 присяжных, а в областных 8. По новой схеме их будет 4 во всех судах. Сейчас присяжные совещаются без судьи, а за разъяснениями выходят в зал, где его слышат обе стороны. По новой схеме судья войдет с ними в одну коллегию и сможет давать разъяснения прямо в совещательной комнате. Сейчас присяжным запрещено слышать информацию, которая может повлиять на их мнение. Именно на этот запрет чаще всего ссылается обвинение. Его хотят снять. Сейчас стороны могут потребовать распустить коллегию, если считают ее предвзятой. Теперь такой возможности не будет. Сейчас присяжные не берут людей старше 65 лет. Их разрешат включать. В Верховном суде говорят, что решения по-прежнему будут принимать присяжные. Адвокаты считают, что при судье в совещательной комнате оно перестанет быть независимым. Законопроект в Госдуму пока не внесен.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией доктор юридических наук, профессор Свободного университета Ирина Алибастрова. Здравствуйте. Сейчас к этой инициативе Верховного суда, касающейся реформы суда присяжных в России, появилось множество претензий с самых разных сторон. И в частности, я прямо процитирую, член Совета по правам человека, журналистка Ева Меркачева, которая много пишет о судебной тематике, она написала буквально: «Реформа суда присяжных, которую предлагают сегодня, это убийство самого суда присяжных как института». Вы разделяете это мнение?
4: В принципе, конечно, разделяю, если иметь в виду потенциал суда присяжных. Ну, казалось бы, было бы о чем тужить. Присяжные рассматривают тысячную примерно часть всех уголовных дел, которые рассматривают суды в принципе. В присяжные трудно идет набор. Очень большая часть, ну, оправдательных, во всяком случае, приговоров суда присяжных отменяются вышестоящими судами. Это выдается за некомпетентность, эмоциональность судов. И все-таки даже отдельные случаи, когда суд присяжных не отдает на растерзание государству, в жернова репрессивной системы каких-то людей, обвиняемых в условиях недостаточной доказанности совершения им преступлений, это уже хорошо, и такую возможность в здоровом обществе надо беречь.
1: С другой стороны, ее же и хотят сберечь. Ее, наоборот, предлагают сделать, что ли, более доступной, более эффективной, как считают авторы вот этой инициативы. Ну вот, в частности, они предлагают сократить число присяжных до 4 человек. Но это же, наоборот, лучше, потому что коллегия тогда сформируется быстрее, они будут реже там все болеть, и, соответственно, правосудие свершится быстрее, и вроде как бы все будут довольны. Что в этом плохого?
4: Но инициатива предусматривает не только сокращение числа присяжных, да, что вообще-то само по себе не очень хорошо, потому что, ну как, в споре рождается истина, чем больше мнений, тем больше всесторонность, что ли, рассмотрение дела. Но ведь самое-то главное даже в другом. Профессиональный судья и суды присяжных будут образовывать единую коллегию. Они будут совещаться вместе под руководством профессионального судьи. И, конечно, в этих условиях, ну, очень велика вероятность того, что на заседателей непрофессионалов, которые сохранят свое название присяжных, ну, на самом деле присяжными уже не будет. Так вот, давление искушенного профессионала, профессионального судьи, образованного в вопросах в юриспруденции, такая вероятность, ну, просто колоссальная. Это мы знаем по опыту народных заседателей в Советском Союзе, в советской судебной системе. Их же недаром называли кивалы в простонародье. Это же, ну, собственно, в обществе, да, в обществе, я имею в виду, что это не профессиональный термин. Вот. Это же была, такая характеристика была общепринятой. Вот к этому возвращаемся. То есть этот эффект, он известен. Вот это давление авторитета. И что там будет делаться, будет твориться за закрытыми дверями в совещательной комнате, где присутствует профессиональный судья и присяжные, так называемые, это же не будет никому неизвестно. Открываются какие возможности? На профессионального судью легче надавить там исполнительной власти любого уровня, профессиональному судью легче надавить на присяжных заседателей, и, конечно, от этого независимость судебной власти, ее сила, конечно, будут страдать еще больше.
1: Ну, ладно. А что не так с возрастом? Вот предлагают сейчас разрешить людям старше 65 лет становиться присяжными. Сейчас это вот верхняя планка. Это же здорово. Это же как раз те самые люди, которые вышли на пенсию, которым нечего делать, которые вот будут проявлять свою гражданскую активность, ходить и участвовать в качестве присяжных заседателей в правосудии. Что в возрасте плохого?
4: Это опять-таки по результатам социологических исследований, выборов, например, это самая лояльная возрастная категория населения, это самая лояльная категория к власти. Так что это тоже делается, ну все это звенья одной цепи. Это способ составить вот эти самые коллегии присяжных из числа лиц наиболее лояльных к власти.
1: А да? Какая разница, насколько они лояльны к власти, если сейчас, по большому счету, присяжные рассматривают очень ограниченное число дел. И эти дела связаны обычно с убийствами. И, как правило, это какие-то бытовые убийства, а не какие-то серьезные заказные политические. И там, казалось бы, у государства может быть только один интерес – вот этого преступника поймать и наказать, чтобы было неповадно другим убивать людей. А что плохого-то в этом случае?
4: На примере недавнего кейса с возбуждением уголовного дела в отношении Александра Кинева мы видим, что и бытовое дело может быть сфабриковано. Вот, под прикрытием этого бытового криминала может скрываться совсем другое. И вот тут люди, которые критично, которые более критично относятся к власти, должны быть тоже востребованы. А доля их, ну это молодежь, вот, а их доля при таком подходе, она неизбежно уменьшится.
1: Ну хорошо, но хотя бы вот эту тему, связанную с запретом обсуждать в присутствии присяжных какие-то вопросы, которые не входят в их компетенцию, вы поддерживаете, что этот запрет хотят отменить, и все-таки у подсудимого появится возможность при присяжных сказать: меня били, пытали, а у защиты появится возможность при присяжных сказать: вы знаете, вот эти доказательства были собраны с нарушениями, вот эти сфальсифицированы, или это плохо повлияет на саму идею суда присяжных?
4: Ну, такие возможности ведь сохраняются и в отношении профессиональных судей. Речь же идет о другом, о том, что присяжные являются просто по определению более независимыми. Это люди с улицы. Основная идея суда присяжных заключается в том, чтобы объективность, справедливость приговора была очевидна не только для искушенного судьи, но и для человека с улицы. Так что возможность заявить все это, она в любом случае сохраняется. Другое дело, как это все будет воспринято, насколько у присяжных, вот у этих самых представителей гражданского общества будет возможность составить свое собственное мнение о том, что они услышали в ходе судебного процесса, без влияния профессионального судьи.
1: Но, с другой стороны, вот пока что это не законопроект, это инициатива Верховного суда, в ней автором ее является один из заместителей председателя. И не факт, что это станет законом или станет. На том фоне, что в последнее время очень часто обсуждается вопрос, связанный с дороговизной этого суда присяжных. Ну и плюс, все равно вердикты отменяются оправдательные. Все равно гособвинители, прокуратура прикладывают максимум усилий для того, чтобы этот оправдательный приговор, постановленный на оправдательном вердикте присяжных, так или иначе был отменен. Так зачем, может быть, лицемерить?
4: Ну, в том-то и дело, что этот фактор укрепления правового, демократического государства нужно было взращивать и лелеять. Ну, конечно, в нынешних условиях об этом говорить не приходится. Так что все логично. Действительно, и компетенция суда присяжных сокращалась, и количество самих коллегий присяжных сокращается. И вот это, ну, собственно, вот закономерный шаг в том, чтобы роль суда присяжных еще больше уменьшить. Она и так мизерная, сохранив лишь название, даже не оболочку, а название.
1: Но, тем не менее, на ваш взгляд, это станет, скорее станет законом, или решили проверить настроение в обществе, как оно?
4: Ну, проверить. Если благодушно общество к этому отнесется, это может стать законом, конечно, конечно.
1: А людям есть до этого дело, на ваш взгляд?
4: Вы знаете, Трудно сказать. С одной стороны, это шанс. С другой стороны, сами адвокаты ведь не очень охотно работают с институтом суда присяжных, отговаривая даже своих подзащитных от использования данного института, потому что суд присяжных дает реальную состязательность. Ну, даже если сейчас мы говорим о бытовых каких-то преступлениях, потому что сейчас 80% дел, которые рассматривают судами присяжных, это именно вот такие дела. Вот. Это труднее для адвокатов. Убедить людей с улицы, совершенно непредвзятых, вот, совершенно не имеющих никакого интереса, не связанных со следствием в правильности своей позиции. Потом сделки со следствием существуют. Это, кстати, причина падения роли судов присяжных и в странах с англосаксонской правовой системы, где, собственно, зародился данный институт. Вот. Так что может быть, ну тут трудно ответить на вопрос, который вы задали. Если общество к этому отнесется равнодушно, ну очень жаль, потому что для некоторых это хорошая возможность избежать неправедного, несправедливого и незаконного приговора.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение. Ирина Алибастрова, доктор юридических наук, профессор Свободного университета, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
5: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
6: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
5: Цитируй «Свободу».
7: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
8: Был такой грех.
7: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
9: Свобода – это возможность выбора.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 9 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Прежде чем начать, хочу обратить внимание наших слушателей на то, что «Время свободы» уходит в осенний отпуск. Я вернусь в эфир в понедельник, 26 октября. Теперь о сегодняшних темах. Украинская делегация проводит переговоры со специальными представителями американского президента Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Владимир Зеленский критикует США за отказ помочь защитить небо Украины. В Черногории задержан руководитель прокремлевского телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук. Не исключена его экстрадиция в Соединенные Штаты, где он обвиняется в вмешательстве в выборы. Всемирная организация здравоохранения требует от России предоставить больше информации о мерах безопасности, принятых после внезапной смерти сотрудницы противочумного института. Российские власти заверяют, что все под контролем. Также сегодня.
1: Он нащупал механизм, да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель.
0: Исполнилось 130 лет со дня рождения писателя, сценариста, драматурга Евгения Шварца. Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов, его первый заместитель Сергей Кислица, глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахами и глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров проводят сегодня и завтра в Майами переговоры со специальными представителями президента США Стивом Уиткофом и Джаредом Кушнером. Согласно сообщению «Голоса Америки» со ссылкой на источники в Белом доме, обсуждается новое объединенное предложение, охватывающее все аспекты конфликта в Украине и направленное на то, чтобы положить конец войне. Между тем, президент Украины Владимир Зеленский на фоне беспрерывных российских ударов по украинским городам выразил сожаление в связи с тем, что санкции против России, несмотря на ее атаки на гражданские объекты в Украине, не только не усиливаются Соединенными Штатами, но даже в некоторой степени ослабляются. Вот что Зеленский сказал, в частности, в своем видеообращении 7 октября после ракетного удара по жилому дому в Прилуках в Черниговской области, где погибли более 20 человек, в том числе 5 детей.
2: Важно, чтобы не было...
3: Важно, чтобы не было молчания лидеров по поводу произошедшего, по поводу того, что происходит каждый день. Путин до сих пор может продавать нефть и вести расчеты в долларах и евро так, как ему выгодно. Ему выгодно воевать. Война – это его натура, его идеология. Это проблема всей Европы и западного мира. Россия ведет войну против всех правил жизни, стремясь к тому, чтобы никаких правил вообще не было, а действовало только право сильного. То, что происходит в Украине, это репетиция того, что Россия хочет оставить для себя как возможность сделать с любой страной, и в Европе, и за ее пределами.
2: Украина. И в Европе, и на тельке.
0: Это был Владимир Зеленский, фрагмент его видеообращения вечером 7 октября. Подробности обсуждаемых сегодня во Флориде предложений пока неизвестны, ну а государственный секретарь США Марко Рубио, совершающий сейчас турне по странам Европы, вступил вчера с Зеленским в своеобразную заочную полемику. Выступая на конференции в Лиссабоне, Рубио подчеркнул, что война в Украине, по его мнению, зашла в опасный тупик, выходом из которого должны быть мирные переговоры. И, по его мнению, сейчас к ним не готова ни одна из сторон конфликта. Другим выходом из тупика, считает американский госсекретарь, может быть только грозящая всему миру большой войной эскалация.
4: Другой способ разрешения тупиковых ситуаций – эскалация. Одна из сторон, или обе, обостряют свои действия, чтобы попытаться сломить сопротивление противника и разорвать тупик. И это очень опасно. Это очень опасно в контексте российско-украинской войны, потому что такая эскалация может обернуться диверсионной кампанией в соседних странах, входящих в НАТО. Это могут быть удары, это может быть ряд других событий, которые быстро превратят войну между двумя странами в гораздо более масштабный и опасный региональный конфликт.
0: Это было заявление госсекретаря США Марко Рубио. В день выступления Рубио в Португалии российская авиация нанесла удар, управляемый авиабомбой, по прифронтовому городу Краматорск в Донбассе прямо по автобусной остановке. Погибли, по последним данным, не менее 35 человек, десятки получили ранения. Несколько человек в тот же день погибли в Киеве. Там остановилось метро, а мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью агентству «Франс Пресс» призвал киевлян уехать из города на фоне приближающихся зимних холодов, поскольку ситуация с тепло- и энергоснабжением в городе складывается критическая. Ну а Владимир Зеленский, общаясь вчера с журналистами на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Прилуках, уже довольно открыто критиковал Соединенные Штаты за фактический, по его мнению, отказ помогать Украине защититься от российских ударов, несмотря на все имеющиеся для этого возможности.
2: Разумеется, с одного боку...
0: Понимаете, с одной стороны, договариваться с русскими о каких-то экономических проектах на будущее, а с другой говорить, что мы оказались в сложной политической ситуации, в дипломатическом тупике, это противоречие. Мы не в дипломатическом тупике. Закройте для России всю экономику. Перекройте ей доступ к вашим рынкам. Не поддерживайте ее своими продажами. Просто введите санкции против ее оружейной промышленности. Откройте Starlink для Украины. Вы ведь открыли его, когда отвечали Ирану. Там все работало. Израиль полностью контролировал небо над Ираном. Значит, когда вам нужно, это работает. Сейчас мы общаемся с разными коллегами из Европы и Америки. Я им честно говорю, представители Китая находятся на стадии производства альтернативы Starlink, и эти разработки приближаются к завершению. Они передаются России. В России тоже становится возможным такое доминирование. Мы говорим и с европейцами, которые тоже разрабатывают несколько подобных решений. Они с удовольствием будут нам помогать, но пока еще не приблизились к результату, который нам нужен. Нам необходимо просто контролировать небо, чтобы защитить себя. Мы говорим о защите и с Соединенными Штатами Америки. Для них это ничего не стоит, помочь Украине. Я откровенно говорил, помогите нам защитить наше небо и обеспечить там доминирование. И тогда Путин сядет за стол переговоров. Почему? Потому что иначе он потеряет все.
2: Сядет за стол переговоров. Почему? Бо втратить все.
0: Интересно, что о тупике в войне, прежде всего на фронте, часто говорит и герой сегодняшней сенсации, руководитель прокремлевского провоенного информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук. Сенсация состоит в том, что сегодня он был задержан в Черногории, куда приехал, несмотря на наложенные на него европейские санкции. Судя по записям в социальных сетях, Звинчук был полностью уверен, что черногорский пограничник просто по халатности не заглянул в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Среди задержанных, как сообщается, также жена Звинчука, Валерия Звинчук, и еще три человека. В задержании, помимо полиции, участвовало также агентство национальной безопасности. Премьер-министр Черногории Милойко Спаич подтвердил задержание, написав, что попытки гибридного воздействия и дестабилизации Черногории не смогут сбить нас с европейского пути. В качестве иллюстрации того, что собой представляет проект «Рыбарь», приведу вам фрагмент высказывания Михаила Звинчука о войне в Украине.
5: Мы скачем вокруг Купинска, взятого, не взятого, вокруг условных бабкосел, которые то мы берем, то противник, и мы воюем за руины. То, что происходит на поле боя, превратилось в беспроглядную хтонь. По-другому не скажешь. Потому что это просто война, уж простите за бабкосёла, которые уже даже украинцы понимают, что не обладают таким большим значением. То есть украинцы поменяли полностью парадигму. У них взято за аксиому, что не будет людей на фронте, не будет и никаких продвижений. Они не бьются даже в своих отчетах за занятый населенный пункт. У них цель уничтожить русского солдата. Максимальное количество, потому что не будет людей, некому будет воевать.
6: Не будет.
5: Вот это вот хтонь и на самом деле история с тем, что у нас фронт топчется на месте, но это... стало давно уже предметом насмешек на том же Западе, где даже переговорная группа не понимает, почему русские и украинцы бьются за эти села, которые ну просто не видны с точки зрения западного человека. Вопреки тому, что думает обыватель сейчас, потому что если почитать моих подписчиков, если почитать просто комментарии в любом открытом Телеграм или Макс-канале, то внезапно обнаружится, вот все обманывают царя, все врут, до него не доходит информация. Нет, доходит. Я думаю, что 1,5-2 года — это предел именно войны на истощение.
6: Как перевернуть доску? Потому что, ну так вот, ну да, 2 года вязнуть и друг друга рапортовать, как мы взяли еще два дома. Ну, черт его знает. того ли хочет там и общество, и страна, и вообще, и мы в геополитическом смысле, то ли это ради чего мы все это затевали.
5: Мой ответ не понравится ни вам, ни зрителям.
6: Тем не менее.
5: Провести мобилизацию как минимум на 1 миллион человек и длиной в год. Но когда приходит доброволец или новый контрактник, которых рассылают 2 человека сюда, 3 человека сюда, он приходит, допустим, штурмовики. А там вот группа, которая уже сидит, ну, год. И они такие: о, молодой, давай на задачу. За прошлый год 80% потерь не летальных, ну, все вместе, 200, 300 и так далее. Это именно вот такие вот перворазники. Потому что это просто психология такое.
0: Это был руководитель прокремлевского информационного проекта «Рыбарь» Михаил Звинчук, который вместе с несколькими своими сотрудниками был задержан сегодня в Черногории. У задержанных, как пишет черногорское издание «Вести», были обнаружены сложная цифровая аппаратура, беспилотники, электронные устройства и телефоны. Сами задержанные говорят, что снимали документальные фильм об изменениях визовой политики Черногории, которая отменяет безвизовый въезд для граждан России. В 2024 году на сайте программы Госдепартамента США «Вознаграждение за помощь правосудию» появилось объявление о награде до 10 миллионов долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение лиц, причастных к проекту «Рыбарь», которых обвиняют во вмешательстве во внутреннюю политику США. Звинчук входит в рабочую группу, созданную Владимиром Путиным в декабре 2022 года для координации мобилизационных усилий России в связи с войной против Украины. Русскоязычный телеграм-канал проекта «Рыбарь» насчитывает более 1,5 миллиона подписчиков, англоязычный – почти 80 тысяч. Время свободы украинские беспилотники начали наносить удары по инфраструктуре российской компании «Яндекс». За 2 дня были поражены 2 дата-центра в Рязанской и Калужской областях. Первый объект полностью остановил работу после пожара, второй получил повреждение оборудования. Это вызвало перебои не только в сервисах «Яндекса», но и у ряда сторонних компаний, использующих его облачную инфраструктуру. Вот как в эфире телеканала РБК ситуацию оценил корреспондент отдела телекоммуникации издания Александр Сетюков.
7: Если пострадали непосредственно оборудование, на котором хранились эти данные, тогда восстановление может занять до года. И речь может идти уже не о восстановлении, а о создании новых альтернативных дата-центров. Проблема в том, что на рынке в целом с ними сейчас не густо, и в Москве подключить новый дата-центр и в Московской области практически невозможно.
0: У пострадавших в результате ударов российских беспилотников по дата-центрам Яндекса не сообщается. Вы слушаете «Время свободы». Правительство Южной Кореи решило отозвать из Киева своего посла в Украине из-за скандала вокруг заявления Владимира Зеленского о передаче Южной Кореи 2 северокорейских военнослужащих, взятых в плен ВСУ во время боев в Курской области в начале прошлого года. Зеленский публично заявил об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сеул настаивает, что информация о передаче северокорейских военных должна была храниться в секрете. Южнокорейская разведка также не подтверждает приведенных Зеленским данных о переброске в Россию новой партии северокорейских военнослужащих. Ну а Украина обвиняет Южную Корею в продаже России топлива, рассказывает Антон Бенедиктов.
8: Вот что о захвате северокорейцев в плен говорил проекту «Донбасс Реалии» участник операции.
9: Он
0: очень сильно переживал из-за того, что его взяли в плен, но все же верх взяли его человеческие базовые потребности. Он очень хотел пить и есть. Но действительно, у них есть такая установка не сдаваться в плен. Это мое чисто субъективное мнение, но, скорее всего, оно будет подтверждено определенными фактами. Ситуация угрожает их семьям. Как только узнают, что он сдался в плен, скорее всего, его семье будет угрожать большая опасность.
8: Владимир Зеленский тогда предлагал передать пленных на родину, чтобы Ким Чен Ын помог обменять их на украинских военных в российском плену. Правозащитники, опасаясь наказания солдат в КНДР, призывали отправить их в Южную Корею. Местные СМИ сообщали, что об этом просили и сами пленные. Их судьбу Зеленский раскрыл в своей речи на Генассамблее ООН.
10: Недавно мы передали 2 северокорейских военнопленных Республике Корея. Этих ребят нелегко взять живыми. Один из них, когда понял, что попадет в плен, попытался покончить с собой. И он был потрясен тем, что судьба не позволила ему умереть.
8: Вот только по утверждению Сеула эта информация должна была оставаться в тайне. Об этом якобы просил сам Киев, чтобы избежать критики из-за упущенной возможности обмена на украинских пленных. А Южная Корея согласилась из соображений безопасности и чтобы не подвергать риску преследования семьи северокорейцев. Южная Корея стала требовать от Украины извинений, угрожает ответными шагами и уже отозвала посла из Киева. Советник Зеленского настаивал, что про конфиденциальность этого вопроса договоренности не было, а глава МИД Украины назвал ситуацию дипломатическим недоразумением, выразив надежду, что она вскоре разрешится. В Сеуле говорят, извинения в итоге получили, но они, цитата, «не соответствуют тому уровню, которого мы ожидали». Южная Корея и Украина расходятся теперь даже в оценке данных разведки. На фоне этого дипломатического скандала уже разгорается новый. В августе почти треть импорта топлива в Россию пришлась на поставки из Южной Кореи, утверждает уполномоченный президент Украины по санкционной политике. По словам Владислава Власюка, это позволило Москве смягчить последствия топливного кризиса после ударов Украины по НПЗ. Расследование с похожими цифрами ранее опубликовала газета «Гардиан». Журналисты изучили портовые документы и данные систем отслеживания судов и узнали, что топливо возили 7 танкеров, часть из которых уже под санкциями Великобритании и Евросоюза. В России публикацию не комментировали, а в Сеуле уверяют, что соблюдают собственные меры по экспортному контролю и активно участвуют в усилиях по прекращению войны.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Антона Бенедиктова. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 9 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Росстат зафиксировал максимальный после повышения в России НДС недельный рост потребительских цен. За период с 29 сентября по 5 октября инфляция в России составила 96%. По оценке Министерства экономического развития страны за год цены прибавили 7,17%. Это выше верхней границы прогнозного диапазона Банка России, официального прогноза самого Министерства экономики на этот год. Основной вклад в рост цен внесли повышенные с 1 октября коммунальные тарифы. Платить по ним россияне начнут уже в ноябре. Рассказывает экономический обозреватель Радио Свобода Максим Блант.
9: С 1 октября вступили в силу новые коммунальные тарифы. И оперативные данные Росстата по инфляции уже дают возможность оценить вклад этого фактора в рост потребительских цен. Хотя удар по кошелькам придется уже на ноябрь, когда россияне начнут получать платежки с пересчитанными по новым тарифам счетами. Пока же статистика. За неделю с 29 сентября по 5 октября потребительская инфляция всего на 0,04 не дотянула до полноценного процента. И это немедленно сказалось и на накопленной с начала года инфляции, которая вплотную приблизилась к 6%, и на инфляции в годовом выражении, то есть росте цен по сравнению с началом октября 2025 года. По оценке Минэкономразвития, последняя цифра составила 7,17%, что выше 6,8% заложенных в последнем макропрогнозе, пересмотренном буквально пару недель назад перед внесением в Думу проекта бюджета на следующие 3 года. Даже любопытно, что там собираются рассматривать депутаты с таким качеством прогнозирования. Банк России обновлял свою версию прогноза на опорном заседании в июле. И там на конец этого года значится диапазон по инфляции между 6% и 7%. Так что и тут пальцем в небо. Инфляция уже в октябре вышла за рамки. И это значит, что снижать ставку совет директоров регулятора, скорее всего, не будет. Ну, по крайней мере, без мощного давления из Кремля. Некоторым оправданием для чиновников, пишущих прогнозы, является тот факт, что повышение тарифов, мягко говоря, не вполне уложилось в обещанные изначально рамки. Напомню, что в среднем по стране было обещано повышение на 9,9%. Вот только холодная вода подорожала в среднем по России больше, чем на 15%, горячая на 14% с лишним, водоотведение, то есть канализация, на 17%, электричество на 12%, отопление почти на 13%. Кстати, об отоплении. В этом году повышение коммунальных тарифов совпало с началом отопительного сезона в большинстве регионов. Где-то, правда, он так и не начался из-за полопавшихся труб. Но так или иначе, многие семьи рискуют получить в ноябре платежки с суммами, кратно превышающими предыдущие. В том числе и потому, что в разных регионах тарифы повысили по-разному. И где-то сильнее, чем в среднем по России. Причем существенно. Но местные чиновники будут все валить на то, что людям дали тепло. Одним словом, удара по семейным бюджетам не избежать. Причем сильнее всего пострадают домохозяйства, в бюджетах которых доля коммунальных платежей высока. Ну, то есть малообеспеченные или, как называют некоторые российские аналитики, предбедные, живущие без сбережений, в лучшем случае от зарплаты до зарплаты, а в худшем от кредита до кредита. Это, по разным оценкам, вполне системных российских экспертов, от 40 до 60% российских семей. По крайней мере, если ориентироваться на опросы, которые проводятся по заказу Банка России, без сбережений живет 64% российских домохозяйств. Из заключения остается только добавить, что в правительственном макропрогнозе на следующий год предусмотрено еще более серьезное повышение коммунальных тарифов, чем было обещано в текущем.
0: Это был экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант. Время свободы. Европейская комиссия усилила давление на Россию, требуя предоставить исчерпывающую информацию о предполагаемом случае заболевания чумой в Сибири. Брюссель присоединился к призывам США и Всемирной организации здравоохранения ВОЗ к обеспечению прозрачности в этом вопросе. Как сообщает Евроньюс, Еврокомиссия созвала Комитет ЕС по безопасности в сфере здравоохранения, объединив представителей 27 государств-членов, а также Европейского центра профилактики и контроля заболеваний и ВОЗ. Комитет координирует действия ЕС в ответ на серьезные трансграничные угрозы в сфере здравоохранения, позволяя национальным органам власти обмениваться информацией, оценивать риски, обсуждать возможные меры реагирования. Технический руководитель Всемирной организации здравоохранения по борьбе с COVID-19, директор по управлению эпидемиями и пандемиями в программе ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Мария Ван Керкхове обратилась к России с требованием предоставить больше информации о мерах, принятых после неожиданной смерти сотрудницы противочумного института в Иркутской области.
11: Прямо сейчас мы не знаем возбудителя инфекции, от которой умерла эта женщина. И это именно то, в чем мы хотим лучше разобраться. Власти России поместили около 200 человек на карантин. Мы выясняем детали, связанные с этим. Кто эти люди? Какого рода контакты у них могли быть? Были ли это медицинские работники? Какие виды анализов проводились? Вся эта информация помогает нам оценить уровень риска на местном, региональном и глобальном уровнях.
0: Это была представитель руководства Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове. Между тем, российские власти настаивают, что случай заболевания чумой не подтвердился, все необходимые меры были приняты, и ситуация находится под полным контролем. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил жителям региона, что комплекс профилактических мероприятий, введенных после заболевания сотрудницы Иркутского противочумного института Восточной Сибири и Дальнего Востока в небольшом больничной пневмонии, полностью завершен.
12: Подтверждено соблюдение должного контроля при работе с патогенными микроорганизмами. Медицинское наблюдение всех контактных также завершено. Нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено. Результаты почти 5000 лабораторных исследований не выявили никаких опасных патогенных микроорганизмов. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутске, Шелехове и прилегающих территориях спокойная.
0: Это был губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. И последняя тема. 130 лет назад, 9 октября 1896 года, правда, по старому стилю, не по новому, родился писатель, сценарист и драматург Евгений Шварц. Шварц – один из создателей детской литературы советского времени, автор таких известных сказок, как «Сказка о потерянном времени», «Два клёна», сценариев к фильмам, сказкам «Золушка», «Мария Искусница», «Снежная королева». Ну и, конечно же, пьес «Обыкновенное чудо», «Тень» и, наверное, самого известного его произведения «Дракон». «Дракон» — это тоже сказка, сказка, рассказывающая о том, как формируется тоталитарное государство. Наверное, написать такое произведение в сталинские времена, а Шварц работал над «Драконом» в 1943-44 годах, было шагом, казавшимся безрассудным. Возможно, Евгений Шварц рассчитывал, что власть увидит в «Драконе» аллегорию на Гитлера, а не Сталина, рассказывает писательница, биограф, автор книги «Евгений Шварц. Судьба сказочника в эпоху дракона» Наталья Громова.
1: Конечно же, Шварц не писал просто реально антисталинскую пьесу. Он писал пьесу антитоталитарную, и он нащупал механизм. да, механизм, как это устроено. Так устроен Гитлер, так устроен Сталин, так устроен любой отвратительный правитель. Но, как всегда бывает у гения, и как нам говорил Булгаков, завещал, он все угадал. Он угадал больше про Сталина в этой пьесе, чем про Гитлера. И в этом смысле эта пьеса вдруг начала обретать каждый раз, вот то, что я наблюдаю сейчас, она постоянно обновляет смысл. Она с каждым новым появлением то бургомистра, то дракона, она просто расширяется и становится очень существенной. За последние 2 года, после начала войны, просто удивительно, насколько она актуализировалась. Режиссер Герман в 1947 году, когда готовился к переэкзаменовке, он был еще мальчиком и жил на даче у дяди Жени. Он очень дружил с ним. В смысле, дружил отец, а маленького Германа оставляли у Шварца и жены, потому что вообще Шварц всегда брал детей себе, и дети его очень любили. Он писал в воспоминаниях: «Я думаю, Шварц и его поколение жили в одной из самых страшных эпох в истории человечества. Я думаю, Шварц писал об этом времени и ощущал, что рискует, но надеялся, что власти не заметят. Вот что я думаю. Потому что не понимать, что он написал в «Драконе» о злодее Сталина, что это антисталин история про мертвые души, гнилые души, прожженные души. Не понимать этого он не мог. Он был слишком умен. Следовательно, он надеялся, что все спишется на Гитлера, что это похожие фигуры. Пьесу запретили, соответственно, уже где-то после всех обсуждений. Пьесу сняли, и она пойдет только в 1962-63 году. После смерти Шварца она пойдет в театре Акимова. И все равно возникнут статьи, где Акимов будет обвиняться в том, что он сделал вот такой вот антисталинский памфлет, а Сталина уже разоблачили, и хватит об этом. И, в общем, у пьесы не будет в этом смысле особенно счастливой судьбы. Но последнее, что важное, я хотела сказать. Вот что меня поражает именно в Шварце, в том, что он ставит диагноз вот этому кошмарному обществу, в котором он живет. Он, судя и по дневникам, и по его как бы разговорам, будучи человеком невероятно тонкой душевной организации, невероятно интеллигентным, он никогда не отделяет себя от этого несчастного, прожженного народа. Он знает, что он не Ланселот. И поэтому я хотела зачитать цитату, которая меня просто поражает, из его дневников. Она написана в январе 43-го года, когда идет работа над драконом. И так как он человек был еще, так сказать, тайно религиозный, то вот ее смысл именно в этом. В том, как он вообще воспринимает свое место в мироздании. «Бог поставил меня свидетелем многих бед. Видел я, как люди переставали быть людьми от страха. Видел, как погибали целые города. Видел, как убивали. Видел, как продавали. Видел, как ложь убила правду везде, даже в самой глубине человеческих душ. Лгали пьяные, лгали в бреду, лгали самим себе. Видел самое страшное, как люди научились забывать. Бог поставил меня свидетелем многих бед, но не дал мне силы. И поэтому я вышел из всех бед жизни, но душа искалечена. Я не боюсь смерти, но людей боюсь. Вот о чем моя душевная болезнь. А кто стал бояться людей, тот уже не судья им и даже не свидетель в том суде, который все же будет когда-нибудь. Когда начнется суд, бедный трус подумает: с моим терпением и молчанием я соучастник, я не свидетель и не судья. Когда-то молчал, потому что мне грозит смерть. Как же я смею кричать теперь? И все, что он мог рассказать, погибнет. Неужели все, что я могу рассказать, погибнет? Нет, если я поставлю себя в один ряд и с виновными, и с обвинителями, и не буду судить, и не буду свидетельствовать за и против, а вспоминать, и сдерживая трепет и страх, говорить. Вот мне кажется, это и есть, как бы сказать, идея Шварца. Говорить то, что может.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свободы», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
13: Студия подкастов «Радио Свобода».
14: Говорит радиостанция «Свобода».
15: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Говорит радио «Свобода».
20: Говорит радио «Свобода».
21: Говорит радио «Свобода».
22: Говорит радио «Свобода».
23: Говорит радио «Свобода».
24: Говорит радио «Свобода».
25: Говорит радио «Свобода». Говорит радио «Свобода».
26: Добрый день, говорит радио «Свобода».
27: Радио «Свобода» всегда.

0: многих женщин не очевидно. Ну, и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу.
1: Привет, это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова. Привет.
1: Вот буквально на днях узнали, что есть, оказывается, такое понятие, как «бостонский брак».
2: И в последнее время этот термин стал набирать популярность, и, кажется, в первую очередь благодаря соцсетям. Бостонский брак – это совместное долговременное проживание двух женщин, которые не состоят в романтических отношениях. Но они не просто делят жилплощадь как соседки, а вместе ведут хозяйство, воспитывают детей, если они есть, заботятся друг о друге и всячески поддерживают.
1: Но нужно понимать, что бостонский брак – это скорее фигура речи, никакой юридической силы, конечно, не имеет. С точки зрения юридической, в российской практике, ну, это могли бы назвать сожительством, наверное.
2: Да, хотя почти 140 лет назад, в 1893 году, американская суфражистка Эдна Чейни, которая впервые употребила этот термин, настаивала на общественном признании бостонского брака. Отношения между женщинами стали называть бостонским браком еще в XIX веке, благодаря роману американского писателя Генри Джеймса «Бостонцы», в котором, среди прочего, речь шла о совместной жизни двух незамужних женщин. И хотя автор сам словосочетание «бостонский брак» не упоминал, термин уже вошел в речь.
1: Для женщин той эпохи подобные отношения были в том числе, ну, способом выстроить какую-то независимую от мужчины, от семьи жизнь, получить образование и строить, ну, например, научную карьеру. Один из известных примеров связан с женским колледжем Уэлсли в Массачусетсе, основанным в 1870 году. Там женщины могли заниматься наукой и исследованиями, но в те времена предполагалось, что, выйдя замуж, женщина оставит и науку, и сосредоточится на муже и доме. И поэтому выпускницы, ученицы колледжа стали искать альтернативный способ ведения домохозяйства, который позволил бы им продолжать академическую карьеру. И многие выбирали вот этот самый бостонский брак, и он даже получил еще второе название – брак Уэлсли.
2: И вот спустя 150 лет о бостонском браке снова говорят, и женщины ищут себе подруг для таких отношений. Фем-активистка Гала Бойко создала специальный сервис для этого поиска – проект «Систера», где женщины находят союзниц, подруг, попутчиц и поддерживают друг друга.
1: Ну вот о том, как личная история привела к появлению «Систеры», с какими запросами приходят женщины, какую поддержку они там ищут и почему идея бостонского брака по-прежнему кажется женщинам привлекательной, говорим сегодняшней гостьей подкаста, основательнице проекта «Систера» Галой Бойко.
0: Я мама двоих детей в эмиграции. Уже вторую страну поменяла. Что будет дальше, не знаю. Единственное, что остается неизменным, это мое желание вырастить моих детей, дать им лучшее будущее. И идея проекта «Объединение женщин» созрела год назад и сейчас в процессе реализации, потому что во время всех испытаний, с которыми я сталкивалась, конечно же, всегда именно помогала женская поддержка. И вот, чтобы у женщин было место, где они могут познакомиться и оказать подруга подруге любую поддержку, родилась идея такого сообщества, именно приложения, чтобы это было безопасно и чтобы было место, где женщины могут объединяться.
1: Чем принципиально отличается ваш проект от уже, ну, множества существующих женских групп поддержки, чатов, телеграм-каналов?
0: Принципиально отличается тем, что у нас взлетела как раз-таки тема бостонского брака. То есть это когда женщины именно объединяются не просто там как соседки, да, поиск соседки по комнате или еще что-то, а когда именно объединяются вот с целью строить долгосрочный быт и жить как семья без романтического подтекста. И на это очень большой спрос оказался. Ни в одном существующем проекте приложений такая идея не была реализована. Я думаю, что здесь сыграла роль еще и моя личная история. Именно через личную историю я пришла к идее бостонского брака. Сейчас уже это по-разному называется. Сейчас у нас уже новое название появилось — мамуны, когда мамы объединяются. Бостонский брак как раз-таки он подразумевает вроде как два человека во взаимодействии, а мамуны — это можно прям

0: объединяться не только там двумя, да, но и больше мамами. И цель именно растить детей совместно. То есть это в целом новое название для того, для чего я и популяризировала тему бостонского брака. То, что вот можно объединяться и выходить из токсичных отношений.
1: А если это не какая-то травматичная история, вы бы могли бы рассказать вот эту свою личную историю, которая привела вас к идее поддерживать вариант бостонского брака?
0: В декретном отпуске, к сожалению, многие женщины оказываются за чертой бедности, потому что все заботы о детях ложатся на плечи женщины. Даже если есть рядом мужчина, у нас так принято в обществе, да, что все перекладывается на мать, как будто бы тебе одной нужны были эти дети. И так случилось у меня, несмотря на то, что мой бывший супруг хорошо зарабатывал. С первым ребенком это не так сильно ощущалось, а со вторым ребенком, конечно, я попала в очень жесткую финансовую зависимость. Я к тому моменту очень много социальных связей потеряла, долго не работала. Со вторым ребенком уже, что мне надо, да, он говорил, типа, заработай сама. И так получалось, что на мне весь быт, обслуживание и этого мужчины, и наших детей. И это не ценилось, да, то есть ты деньги не зарабатываешь, значит, ты ничто. То есть я еще и обязана должна. И, конечно, столкнуться с этим не только в своей семье, но понять, что это еще и система, что система поддерживает моего супруга в этом бывшего, было для меня очень страшным открытием, осознанием. И в такие моменты думаешь, что выхода нет. То есть ты постоянно попадаешь в этот день сурка, когда ты вроде хочешь тоже зарабатывать, но, тем не менее, столько ресурсов уходит на обслуживание быта, и ты как оказываешься в ловушке. И в какой-то момент я поняла, что нет поддержки у меня от партнера, что я просто все делаю за еду. Ну, просто за еду. Это было настолько для меня унизительно и неприятно. Потому что я не на таких условиях заходила в брак и в рождение детей. И вот это обесценивание материнства, на самом деле, наверное, положило начало тому, что в итоге появился этот проект. Когда я поняла, что я не смогу, будучи в этих отношениях, зарабатывать, я поняла, что мне нужна поддержка другого взрослого человека, чтобы мне выдохнуть и начать самой зарабатывать. Я просто стала звонить сначала своим подругам. Мои хорошие подруги, которые тогда еще остались, да, с которыми я поддерживала связь, они меня не поддержали. То есть, несмотря на то, что у них там не было детей своих, еще что-то, да, они не захотели менять свой бытовой уклад, свою жизнь, чтобы помочь мне. То есть, чтобы я приехала, у них пожила какое-то время с детьми, пока я там не найду работу, не сниму отдельное жилье. И вот двум подругам я звонила. Я абсолютно на них не в обиде. Это окей, да, когда люди, ну, не хотят по каким-то причинам. Хотя для меня это было удивительно, потому что как бы они мне были самые близкие на тот момент. И я просто открыла телефонную книжку. Я была в таком отчаянии. Мне было безумно стыдно просить об этой помощи. Но я просто стала по телефонной книжке звонить и спрашивать, кто может мне помочь. И женщины, естественно. И созвонилась со своей коллегой из прошлого. И оказалось, что она тоже недавно стала мамой третьего ребенка. Она жила в евродвушке. С две отдельные комнаты, большая кухня тоже там с диваном. И у нее, представляете, своих детей, да, уже было трое. И она мне говорит, приезжай, все порешаем, все будет хорошо. Это было в России, это был 20-й год. Я тогда только-только обучилась на продюсерку запуска в социальных сетях. Я тогда находилась в поисках работы, но, честно говоря, я готова была уже куда угодно. Мне главное было просто съехать от бывшего. Я уже собралась разводиться, но мне надо было бежать вот прямо сейчас, потому что было, ну, невыносимо плохо. Меня настолько истощали вот эти постоянные скандалы, давление. Мне нужна была помощь и поддержка. И я ее нашла вот в лице этой женщины, моей коллеги из прошлого. Я к ней съехала и уже смотрела себе работу. То есть я смотрела себе офлайн работу, даже там кассиром, не кассиром, вот все что угодно, да. Смотрела садики, как устроиться так, чтобы начать самой себя обеспечивать и чтобы дети были под присмотром. Мы разные варианты рассматривали, чтобы по очереди с детками сидеть. И так получилось, что 2-3 недели прошло, как я к ней переехала. И вот мы жили, вот, по сути, это сейчас и называется, это бостонский брак, да, это потом позже я узнала такой термин. Я нашла работу, сняла жилье и смогла от нее съехать. Ну, то есть это случилось через 2-3 недели, я уж точно не помню. Каково было мое удивление, что достаточно было просто начать делать шаги в эту сторону. Насколько это казалось сложным, по факту устроить свою жизнь без того, с кем плохо было жить вместе, казалось намного легче. То есть это кажется, что уйти сложно. И многие женщины попадают в эту ловушку. Но на самом деле при адекватной поддержке другой женщины намного проще выйти из этого.
2: У вас не было возможности, например, обратиться за помощью к дедушкам, бабушкам, чтобы они присматривали за детьми, пока вы работаете?
0: Они меня не поддерживали, мне никто не верил, что сом детей, что мне плохо, вплоть до каких-то суицидальных мыслей. Почему мы долго были вместе? Потому что у меня всегда была возможность уехать к моим родителям. И мои родители, они меня не поддерживали в том, чтобы разорвать отношения с этим мужчиной.
2: А вы можете чуть подробнее рассказать, а вот пока вы жили вдвоем в этом так называемом бостонском браке, как вы друг друга поддерживали, как вы устраивали вот этот совместный быт, присмотр за детьми, их воспитание, как это все было? Дети какого возраста были все?
0: Моей дочке было 1.5 года, младшей, а старшему сыну было 4.5-5, вот у них 3.5 года разница. Ее деткам было тоже, они малютки были. Младший у нее самый сын, ему меньше года было. Девочка средняя, годика 3, там у нее небольшая разница у младшеньких. И еще у нее сын-подросток. По-моему, ему было тогда 13-14 лет. И мы в целом просто жили как такая большая семья. Готовили продукты, она помогала узнать по поводу садика, потому что это был другой город. Мне надо было по документам тоже переводиться. Я смотрела, вот квартиру себе искала отдельно. Это был Обнинск, Калужская область. Я туда приехала из Москвы. Даже в Москве, конечно, сложнее мне, наверное, было бы финансово. А тут аренда была намного легче. То есть, наверное, еще и поэтому я настолько быстро смогла свой быт устроить уже отдельно. Если бы не помощь этой женщины, то я бы неизвестно, сколько еще находилась бы вот в этом цикле, где я постоянно оказывалась жертвой.
2: В то время, это 20-й год, понятно, что там еще ковидные, наверное, наложились какие-то ограничения, но в целом Москва была известна довольно сильным третьим сектором, как это называется. Там было очень много организаций, каких-то женских, феминистских, благотворительных, самых разных, у которых можно было найти какую-то поддержку. Ну, во всяком случае, они себя так позиционировали, и действительно было много историй таких. Вы думали о том, чтобы обращаться вот в какие-то специализированные организации? Вообще пытались там искать помощь?
0: Я даже, честно, не задумывалась об этом. Я поняла в какой-то момент, что мне очень нужна помощь, но почему-то я не задумалась именно о каких-то таких вот специализированных учреждениях. Возможно, сыграло роль еще и то, что абьюз у меня был финансовый, и в целом пока еще до какого-то там рукоприкладства, да, не дошло. Я понимала, что очень жесток со мной мой бывший супруг. Я понимала, что впереди может случиться все что угодно. Из хороших отношений не уходят, да. Я чувствовала себя как в ловушке. И почему-то вот у меня первое, что возникло, найти спасение именно среди тех, кого я знаю.
1: Вы сказали, что вы довольно быстро переехали от бывшей коллеги, как-то уже, видимо, дальше стали устраивать свой быт. Но как вы дошли до этого проекта, до сестеры?
0: После того, как я съехала от подруги, я еще 2 года по съемным квартирам с детьми путешествовала, что меня очень сильно задевало, то, что вот очень сложно снимать квартиру с детьми маленькими. Я считаю, что это вообще противозаконно писать в объявлениях о сдаче квартиры, что вы не сдаете семьям с маленькими детьми. Это такая несправедливость к женщинам. Эта злость, она во мне вот росла. Я не была прям фем-активисткой, да, которую я себя сейчас считаю. Но во мне вот что-то просыпалось такое вот из-за постоянной несправедливости, за то, что я женщина, за то, что я мать, постоянно с этим сталкиваться. То есть за 2 года я так сменила 4 квартиры. В Москву я вернулась довольно быстро. Тоже очень неприятная история. Когда у меня бывший супруг понял, что я спокойненько организовалась в другом городе, да, там и цены полегче, и поддержка у меня там есть в виде этой подруги, то он такой говорит: «Ну мне так далеко ездить с детьми видеться, переезжай, пожалуйста, поближе». Я говорю: «Хорошо, я могу, говорю, посмотреть жилье в Химках, но, говорю, тогда помогай мне с арендой. Там в 2 раза больше аренды, тогда напополам давай платить». Он говорит: «Давай, давай». И я опять оттуда перебрасываюсь уже в Химки. И представьте, он мне говорит: «А я не буду тебе платить. Хочешь, приезжай, живи тут». Ну, то есть я вроде вышла из этой ловушки, а он опять меня вот финансово хотел загнать в угол. Настолько он на меня давил. Ну, это уже в прошлом, но я выкрутилась, да, то есть я зарабатывала и снимала квартиру. И вот потом уже случилась война, конечно, очень сильно она по мне ударила, вообще по моей семье. Мы всей семьей в итоге эмигрировали из России. И мои родители, и мой родной брат. И уже будучи в эмиграции, ну, я уже умела зарабатывать, я уже твердо стояла на ногах, мне уже было все равно. Я организовала себе удаленный доход. Этот навык, он со мной, да, зарабатывать везде, где я нахожусь. Последний год у меня вот эта потребность появилась делать что-то для женщин, что-то делать уже для мира. То есть себя там я уже детей обеспечила базовыми потребностями. И вот эта идея бостонского брака, она созрела как раз-таки из моего интереса к вопросом феминизма. В какой-то момент, когда я уже начала делиться в блоге, вот я вот этот факт исторически нашла, что вот женщины вот объединялись, это называлось бостонский брак. Я рассказала о своем опыте, да, что вот, а я даже не знала, что это такое, а по сути я вот некоторое время жила в этом бостонском браке. И я понимаю, что это то решение, которое для многих женщин не очевидно. В моем блоге стали знакомиться под постами. Мне вот начали в директ писать: ой, а давайте для бостонского брака сделаем пост, знакомство. А давайте. Вот, я несколько раз публиковала. Я публиковала анкеты девочек. Я уже себя назвала там в шутку инстаграмной свахой. Вот. И, в общем, я поняла, что это то, что можно развивать, и то, чем я могу помочь женщинам. Для меня важно не просто говорить о том, как все плохо, как женщин притесняют, как сложно. Мне важно еще что-то делать. И вот в этом я нашла свою вот такую отдушину. И постепенно вот созрела уже идея отдельного сервиса, чтобы это было не только в рамках там социальных сетей, каких-то постов, каких-то групп, а чтобы это было еще и как безопасное пространство с конкретным назначением, то есть это поиск партнерши для бостонского брака. То есть изначально идея сервиса оказалась вот такая, и она получила очень большой спрос. И сейчас уже приходят женщины, которые ищут не просто партнершу для бостонского брака, да, но и подругу. Очень многие женщины в эмиграции, они хотят посмотреть, кто есть из их страны, да, куда они приехали. Или хотят, например, эмигрировать, и они могут по поиску той стране, куда они хотят эмигрировать, найти кого-то. Вот именно формат приложения намного удобней и безопасней, чем чаты. Потому что некоторое время у нас работали чаты по странам и регионам, но это оказалась очень сложная история, потому что чаты — это как мини-государство. Возникают неизбежно какие-то конфликты между участницами, какие-то недопонимания. Это все очень сложно модерировать. И чаты у нас существовали, пока у нас приложение находилось в разработке. Казалось бы, да, идея такая добрая, но очень сложно вот поддерживать эмоционально стабильную атмосферу в чатах, потому что женщины приходят абсолютно разные, очень часто они травмированные. Сложно угодить всем, понимаете, чтобы никто в итоге не расстроился. И меня как основательницу этого сообщества пытались в том числе и втянуть в эти конфликты, хотя я-то работаю над тем, чтобы девочки вам привести еще других женщин. Я работаю в своем блоге, я делаю контент, рассказываю о сообществе, чтобы вы быстрее своих встречали. В итоге и я там оказываюсь недостаточной, потому что вот не вникаю в каждый какой-то личный конфликт, который происходит в чатах. То есть это все настолько сложно. Насколько я люблю женщин, насколько я хочу помогать. У меня есть же также двое детей, у меня есть финансовые перед ними тоже обязательства. И вот так вот каждый личный конфликт, и, конечно, обижаются. А все-таки, когда приложение, тут тет-а-тет общение. Если не понравилось что-то в общении с пользовательницей, на нее можно написать жалобу. И уже в частном порядке модерация может смотреть, да, изучать. То есть если на какую-то пользовательницу прилетит там 3 и больше жалоб, то она будет исключена. То есть эта история такая, она намного легче регулируется. Человека можно забанить, да, то есть если общение пошло как-то не так, ну, всякое бывает, да, ну, политические вы, например, разные у вас взгляды, просто блокируете подружка подружку и больше не общаетесь. А на уровне чатов это совсем другая история. Тут есть зрители, понимаете? И вот хочется вот поскандалить вместе со зрителями. А внутри приложения такого сделать уже нельзя. Вот, поэтому этот момент тут исключается.
2: Вот у вас родилась эта идея от чатов перейти к приложению от каналов. И что было дальше? Кто вам помогал? Как вы это делали? Что было с этим приложением? Где оно сейчас?
0: В конце прошлого года, в декабре, мы уже решили, что готовы сделать запуск приложения. Я обратилась к знакомому своему разработчику. Он сказал стоимость. Говорит, это несложно, и сделал нам бота. Это был бот в Telegram, такой с анкетами. Он прям очень-очень был простенький. И когда я о нем рассказала в блоге, очень быстро у нас на канал тогда пришло за сутки, что ли, около 6 тысяч человек только на канал. В само приложение зарегистрировалось, честно говоря, не помню, но тоже очень-очень быстро оно у нас стало расти. Не приложение, а бот. Просто, да, сломали нам его. Я потом спросила у разработчика, что случилось. Он говорит, ну, там ввели какую-то команду и просто всю базу стерли. Мы как бы заплатили за это. Ну, а женщины уже пошли, и мы тогда уже сделали чаты по регионам сначала. И уже стали искать тех, кто нам сделает более стабильное приложение, которое уже не так просто сломать. Было принято решение делать его на базе Telegram. Если вы, может быть, видели, в Telegram есть мини-апы. Там кошелек Telegram так работает, потом платежная система Tribute так работает. То есть это безопасная платформа. Единственное, что не у всех есть Telegram, и вот пользовательницы из России, конечно, ждут версии на Android и iOS. Но это будет позже. У нас там тоже будет версия приложения, но сейчас мы его дорабатываем именно в формате мини-апа. То есть мы добавляем новые функции. То есть это пока как приложение знакомств выглядит. И мы сейчас будем добавлять ленту, где женщины смогут вот как в формате новостей, да, чем-то делиться. То есть говорить, там, нужна помощь такая-то, там, как доска объявлений. Или там, могу помочь тем-то, да, то есть что, чем могут помочь. То есть это будет уже больше, чем дейтинг. И после ее внедрения, если мы все обкатаем, нас все устроит, пользовательница все устроит, то мы уже перенесем эту доработанную версию на App Store и на Google Play. Систера. У нас есть канал, у нас есть бот, который запускает приложение. Мы начали именно для русскоговорящих, стартовали, да, потому что у меня все-таки русскоговорящий блог. Сейчас мы уже добавили английский язык, то есть даже уже на базе Telegram можно на английском языке общаться. Мы вообще позиционируем себя как международный сервис. Некоторые пользовательницы думают, что мы именно русский сервис, но это не так абсолютно.
2: А как вы обеспечиваете безопасность участниц?
0: Приложение у нас уже запущено с начала апреля. За это время у нас не было такого, чтобы смог пройти мужчина или ребенок. Во-первых, работает очень хорошо автоматическое распознавание. И верификация возможна только через камеру, то есть где человек непосредственно смотрит в камеру. По другой внешности никак не зайти. Это очень важно. Если какие-то сомнения у автоматической верификации, у нас отправляется это вручную верификацию. Вот, и там непосредственно модерация смотрит. Все данные остаются внутри приложения, никуда не передаются третьим лицам. У нас как бы все это в документации зафиксировано при регистрации. У нас есть четкие фильтры. То есть, когда вы заводите анкету, вы указываете цель знакомства. И там можно выбрать фильтры, по которым вы будете искать только тех, кто ищет то же самое. Кому-то нужна партнерка для бизнеса, кому-то женщина для совместных путешествий или для переезда, да, совместного. Вот у меня есть знакомая, которая эмигрировала вместе со своей няней. И вот они 4 года вот жили как вот в бостонском браке до тех пор, пока вот няня не встретила мужчину и не захотела вот съехать. В одиночку уже сложно сорваться, эмигрировать. А если вот с другой взрослой женщиной объединиться, даже морально это намного легче, не то что уже там финансово и прочее.
2: Где вы берете финансирование? Ну, то есть, понятно, первое приложение вы делали по собственной инициативе, но сейчас у вас и приложение, которое нужно поддерживать, и модерация, с которой один человек, естественно, не справится при таком количестве подписчиков, как вы говорите.
0: Мы справляемся сейчас своими силами и с волонтерскими усилиями. То есть у нас сейчас модерации в основном работают волонтерки. Мы сейчас стараемся собирать какие-то там донаты, да, на то, чтобы их тоже поощрять, но в целом проект пока остается больше волонтерским, потому что основной функционал мы не планируем вообще никак монетизировать. Это отличается от других дейтингов, что именно процесс поиска и знакомства с женщинами не монетизируем принципиально. Мы вот сейчас стали выделять бюджет именно на разработку. И, конечно, здесь пока что своими усилиями приходится. Мы пробовали собирать донаты, но очень-очень тяжело получать какую-то поддержку именно финансовую от тех, кто приходит к тебе за помощью. Но я к этому абсолютно спокойно отношусь. А в целом аудитория меня благодарит своим вниманием. И я могу за счет рекламы и за счет своих услуг поднимать это все на ноги. Мы пока на рекламе выезжаем. То есть вот в блоге там у меня рекламу, да, могут взять. Мои услуги по продвижению. Все своими силами, все сами. Конечно, мы будем очень рады, если найдутся желающие как-то спонсировать нас.
1: А сколько сейчас у вас в команде человек? Вот вы несколько раз сказали «мы», а кто вы помимо вас?
0: У нас 3 разработчика, я и команда модераторок, порядка 15 женщин-модераторок. Когда у нас сломалось приложение, было принято решение собирать чаты. И, естественно, чтобы вести эти чаты, нужна была помощь модераторок, волонтерок. Я размещала объявления у себя в блоге, размещала объявления на канале. И вот набралась команда. На самом деле, это какой-то прям феномен, я считаю, Систера, потому что я, наверное, впервые столкнулась с тем, что есть другие женщины, которые тоже готовы развивать вместе со мной идею. Даже пока она там никак не окупается. Тем не менее, это настолько важное дело, это настолько сильно поддерживает и нас в том числе, что ну, это просто потрясающе.
2: Разработчики у вас мужчины или женщины?
0: Разработчики у нас мужчины.
2: Как они относятся ко всей этой идее? Ну вот такой мужской взгляд на весь этот проект у вас есть? Что говорят?
0: Мужчины в восторге. Это мой брат и его команда. Мне тут тоже на самом деле повезло. Изначально я обращалась к своему брату. Говорю, вот такая идея. Он говорит, здорово, великолепно. У меня времени нет. Он был занят в другом проекте. Говорит, обратись, пожалуйста, вот к нашему общему знакомому. С общим знакомым, в общем, вот так произошло. Да, за деньги ничего не заработала. Я потом вернулась уже к брату. Говорю, слушай, ну так и так. Он говорит, все, я, говорит, сам возьмусь. И сначала они на волонтерской основе работали. Потихонечку, в свободное от работы время они вот делали. А постепенно, когда ребята увидели, насколько это востребовано, насколько это интересно, они уже полностью перешли в мой проект. Естественно, они это делают за гораздо ниже стоимость на рынке, на такой полуволонтерской основе, и они, на самом деле, очень поддерживают эту идею. В целом, они все равно не могут до конца прочувствовать всего масштаба женского отчаяния. У них нет этих проблем, которые есть у женщин. Но они готовы помогать.
1: Если резюмировать проекту несколько месяцев, вот за это время что вас удивило в хорошем, нехорошем смысле? Что далось просто, а вы думали, что это будет сложно, а что получилось, наоборот, сложнее? То есть ваши такие ожидания и реальность вот за то время, что существует этот проект?
0: Я ожидала, что это то, что будет востребовано. Я не ожидала настолько резкого роста. Когда я объявила о запуске приложения, у меня блог за 2 недели, он у меня прирос там на 15 тысяч. Хотя до этого у меня очень долгое время блог стоял. Ну, я особо и не нуждалась. У меня были там клиенты. А тут такой резкий скачок. И вот это для меня была приятная неожиданность. Что оказалось сложнее, наверное, вот финансово, да, как будто бы я думала, что это будет немножко легче в плане того, чтобы масштабировать этот проект. Ну и сюрпризом, конечно, для меня стало то, что не просто вот бостонский брак, да, интересен, но и поиск подруги. То есть насколько женщин разобщили, что даже они идут в приложение искать просто себе подругу. И вот мне пишут, делятся благодарностями, особенно с кем мы там лично, да, когда-то переписывались. Говорят, слушай, я вот нашла подружку, мы вот столько, вот мы уже время вместе проводим, вот они там фотки шлют, вот мы уже детей познакомили, так классно, так здорово было найти, спасибо тебе большое. Очень тепло и приятно получать такие отзывы, и в такие моменты понимаешь, что ты делаешь действительно важное дело. То есть каждый день кто-то пишет и делится своими историями, и это чудесно.
2: Основательница проекта «Систера» Гала Бойко была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова,
1: и я, Наталья Джампаладова.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
3: И оказались сразу за решеткой. В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь». Сторонников войны не жалуют ни в России, ни за ее пределами.
4: Когда мирных перспектив нет, у воюющих сторон всего два выхода. Переговоры и договор, либо эскалация и надежда, что противник уступит. Я пересказываю комментарии американского госсекретаря насчет тупика в переговорах России и Украины. Кадры на ваших экранах намекают на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут: «Поздно, мало, слабо». Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра, и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
2: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
5: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с ним его жена и несколько соратников.
6: На данный момент команда проекта находится в контакте с МИД России, который занимается разрешением сложившейся ситуации. Поскольку никаких нарушений местного законодательства не было, то ждем освобождения всех задержанных.
5: Госдеп США связывает проект «Рыбарь» с попытками повлиять на американские выборы и предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о его сотрудниках. Черногория – страна НАТО и может экстрадировать подозреваемых в преступлениях по запросу США. Михаил Звинчук под санкциями Евросоюза и Великобритании. В решении Совета ЕС говорится, что он входил в рабочую группу, созданную Путиным для координации действий, связанных с войной в Украине. На канал «Рыбарь» в Телеграм подписаны более 1,5 миллиона человек. После въезда в Черногорию Звинчук иронизировал над местной погранслужбой, которая пропустила его в страну, несмотря на санкции.
7: «Вы всегда можете нарваться на погранца, который вывернет все карманы, но забудет посмотреть в базе данных».
5: Задержание «Рыбаря» обусловлено защитой национальных интересов Черногории, заявил премьер-министр Милойко Спаич. Задержание Звинчука прокомментировал замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
8: «Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских дебилов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак. С волками жить, по-волчьи выть».
5: Михаил Звинчук стал первым пропагандистом с такой масштабной аудиторией, задержанным за рубежом с начала полномасштабного вторжения в Украину. Однако внутри России обвинения и аресты провоенных блогеров случаются куда чаще. И пока российские власти пытаются деморализовать украинцев, в преддверии холодов нанося удары по объектам критической инфраструктуры, деморализованными все чаще остаются Z-блогеры, кто все эти годы призывал наносить такие удары, но по тем или иным причинам стал власти неудобен.
9: Вот мне пишут: когда эту Монтян выгонят из России, мы все сделаем.
5: Так, например, преследуют бывшую украинскую юристку Татьяну Монтян, переехавшую в Россию, поддержавшую войну и занимавшуюся сборами для мирных жителей и российских военных. В Украине ее обвиняют в коллаборационизме, а в России – в призывах к экстремизму. За фразу «мочить охраноту без всякого сожаления», сказанную во время стрима в 2022 году, Монтян рассказывала, что при задержании ей повредили руку. Прокурор потребовал для нее 5 лет колонии поселения.
10: «Не осталось совсем недолго. Скоро мне вынесут приговор. Посадят, а в СИЗО меня, как и обещал следователь, убьет наркоманка. Мой юный адвокат все еще верит, что я доживу хотя бы до кассации. Уезжайте подальше от этого беспредела. Все, кто может, берите пример с тех, кто это уже сделал. А кто не может, хотя бы молчите.
5: 8 октября прошел обыск у другого пропагандиста, Z-блогера Романа Алехина, по уголовному делу об угрозе теракта. Блогер, по его словам, в статусе свидетеля. Год назад критиковавшего решение властей Алехина признали так называемым иноагентом и уже несколько раз штрафовали за несвоевременную подачу отчетов. Перед этим в сети появилось видео, на котором Алехин обсуждал коррупционную схему с закупкой медикаментов для фронта. Блогер заявил, что не стал в ней участвовать.
11: Провожу тест на наркотические средства «Экспресс», 10 наркотиков.
5: Также в немилость российских властей за активную критику попал и Z-блогер Егор Гузенко, более известный как 13-й. Еще в октябре 2024 года его обвинили в нападении на полицейского. Однако вскоре уголовное дело было приостановлено. Гузенко подписал контракт с Минобороны и отправился в штурмовое подразделение на фронт. В апреле 2026 года блогер раскритиковал Владимира Путина. На этот раз за слова об отключении мобильного интернета, после чего перестал выходить на связь. В его телеграм-канале заявляли, что командование силой отобрало у него телефон и отправило в так называемый мясной штурм. Уже в июле 2026 года стало известно, что Гузенко объявлен в розыск за самовольное оставление части, после чего его арестовали в Волгограде. 8 октября в его телеграм-канале появилась публикация о якобы освобождении блогера из СИЗО.
4: А социолог Игорь Эйдман в разговоре с моими коллегами перед эфиром сравнил задержание Михаила Звинчука с операцией по поимке Виктора Бута, российского торговца оружием, которого несколькими годами ранее обменяли на политзаключенных из России.
12: Я думаю, не думаю, а уверен, что, конечно, ему ГРУшники ему дали гарантию, что ему там ничего не будет. И организовали его приезд. Организовали приезд, опираясь на, как им казалось, на пятую колонну России в Черногории, которая очень сильная и многочисленная. И в разных сферах. И в политической, и в религиозной. Там везде расставлены в шахматном порядке российские люди. Поэтому он так нагло туда приехал. Но времена меняются. И, видимо, те люди, которые ГРУшники их воспринимали своими, вполне вероятно, они оказались совсем не свои, а параллельно работали с ЦРУ, например. И заманили его, обещали безопасность, а потом также сдали. Причем, кстати, даже сдавать-то особо не нужно было, потому что он сильно не скрывался, то есть вообще не скрывался. Так что это вполне возможный вариант, учитывая, что мы знаем часто такие игры спецслужб, когда людей, которых нужно арестовать, их заманивают в третью страну, и там арестовывают. Кстати, если мне память не изменяет, то есть не память, я точно это помню, что Бута, известного торговца оружием, его же американцы взяли в Таиланде. То есть сначала агенты ЦРУ его заманили в Таиланд под предлогом каких-то переговоров, а потом его там же и приняли. Так что это вполне в практике спецслужб и вполне могло и произойти и с этим рыбарем.
4: Ну а судьбу российских провоенных блогеров мы сегодня обсуждаем с социологом Николаем Митрохиным и писателем Иваном Филипповым. Я приветствую гостей наших и первый вопрос задам Николаю. Николай, команду Звинчука месяцем ранее депортировали из Чехии, им запретили въезд в страну, за самого Звинчука назначена награда, и провоенный блогер Роман Алехин у себя в телеграм-канале спрашивает, неужели Звинчук хотел, чтобы его задержали? Как вы думаете, зачем он поехал туда?
13: Понятия не имею. То есть, ну, возможно, только один ответ взорвался. То есть человек как бы явно чувствовал себя как-то на пике популярности и, может быть, соскучился по Европе сильно западной, которую он столько лет хотел завоевать. Вот, и не имел возможности туда поехать. Вот, но, то есть, с элементарной точки зрения никакого подобного визита не должно было быть. Ему даже, собственно, где-нибудь в Турции опасно показываться. Вот. Но, тем не менее, он довольно активно, насколько я знаю, ездил, например, по Центральной Азии, по Советской, там какие-то доклады проводил. Возможно, действительно, я прав, что какие-то были гарантии, связанные с ГРУшным влиянием, но по мне это совершенно сумасшедшая поездка. совершенно сумасшедший вариант. Тем более перец туда группой. Вот, тем более после того, как в этой Черногории разоблачали сеть российской агентуры, оттуда кого-то там высылали и все прочее. То есть, это, я не знаю, сознательное отсылание головы в петлю. Другими словами, я это описать не могу.
4: Спасибо, Николай. Иван, а какая у вас версия? Опасно ли вообще Звинчуку оказываться за границей?
14: Слушайте, я абсолютно согласен с Николаем. Это чистое безумие. Я тоже думаю, что, скорее всего, ему кто-то из местных пообещал, что вот ты приедешь, и мы обеспечим твою безопасность. Оказалось, что есть какие-то нюансы. Мне кажется, вот, ну, посмотрите, там рационального объяснения, зачем именно Звинчук, а не какие-то фрилансеры, которых он нанимает, как это было в Чехии, полетел в страну НАТО, имея санкции британские, европейские, американские, розыск от Государственного департамента, 10-миллионную награду. Это Звинчук, руководитель не просто рядового Z-канала. Рыбарь — это большой военно-аналитический центр, собственно, как Звинчук себя всегда и представляет. Это такой зонтичный бренд, под которым живет 200 разных телеграм-каналов, которые пишутся на 28 языках. У основного канала «Рыбарь» одноименного 1,5 миллиона подписчиков, даже больше. И это канал, который очень тесно связан с военными. Когда-то его называли аффилированным с Министерством обороны, но он позволяет себе довольно критические тексты и довольно откровенные тексты. И при этом... Ну, то есть это совершенно не обязательно, что он, я не знаю, получает зарплату в Министерстве обороны. Но то, что он обладает большим количеством непубличной, очень деликатной информации о том, как на самом деле сейчас идет война, как устроена российская армия и так далее, это, мне кажется, совершенно однозначно. Точно так же, как у него в телефоне наверняка есть куча важнейших переписок, информации, переписок с людьми из Министерства обороны, с... какими-то военными в разных местах фронта растыканы, с другими зэтниками и другими волонтерами, потому что я точно знаю, что там я знаю лично одного из людей, которые умеют с ним разговаривать, который помогает ему составлять сводки, это другой военный канал кадровый российского военного. Там, я думаю, море сообщений очень интересно. И как бы зачем он с этим всем, как он мог не понять, что с этим нельзя приближаться даже к странам НАТО, я не понимаю. Он был, кажется, в прошлом году в Белграде, но тогда эта история появилась, когда он уже уехал. Я могу, кстати, путать, но там была какая-то Z-сходка в Белграде, он, кажется, участвовал, или кто-то от Рыбаря.
4: Дмитрий Медведев, бывший президент России, сейчас заместитель Владимира Путина в Совбезе, говорит об ответной эскалации на задержание Рыбаря. Россия вообще заинтересована в том, чтобы мстить за Звинчука?
14: Слушайте, мне кажется, что это, как это называется, фальшстарт, что Дмитрий Медведев довольно быстро раскрыл карты и показал, насколько значим этот человек для российской власти. Не то, чтобы после ареста какого-нибудь блогера в какой-нибудь стране секретарь Совета Безопасности и бывший президент у нас обычно бежит писать в Телеграм про то, что его будут спасать. Или тем более, что будут брать заложников, чтобы этих заложников на него обменять. Мне кажется, что это такая какая-то ошибка. Медведев показал, насколько Рыбарь ценный, насколько Звинчук ценный. И я очень надеюсь, что его не отдадут. И если поменяют, то на какое-то огромное количество политзаключенных. Потому что вот это человек, который может рассказать Западу очень много полезной для него информации о войне.
4: В своем телеграм-канале до задержания Звинчук отмечал, не только он, но и многие другие блогеры, но и он отмечал попытки государства взять помощь фронту под контроль крупных фондов и жаловался на то, что население России теряет интерес к поддержке войны. А почему сторонники войны так сильно переживают за этот интерес?
14: Потому что они сейчас, ну, как бы, потому что сейчас этот денежный поток идет через них. Они хотят, чтобы он продолжал идти через них. Они не хотят, чтобы этот денежный поток перенаправлялся, например, в какой-нибудь фонд СВР Владимира Соловьева или в какой-нибудь другой фонд. Но мне кажется, что вот в этой истории, конечно, про... Ну, она не про деньги совсем, она про что-то совсем другое. А так, да, Рыбарь, они все каналы, которые собирают деньги, все каналы, которые занимаются сборами на нужды фронта, все четвертый уже год подряд говорят о... Бесконечно говорят о том, что количество жертвующих снижается, количество пожертвований снижается, и для них это большая проблема.
4: Еще одна проблема, которой они жалуются, они требовали от российского Минобороны эскалации в том, чтобы они более активно вели боевые действия. Но чем отличается, по-вашему, эскалация, которую требует провоенный блогер, от представления об эскалации кремлевского?
14: Они просят не эскалации, они просят более эффективной войны. Это не совсем то же самое. Они хотят, чтобы российская власть изучила все, скажем так, признала или не обязательно публично ошибки, допущенные на поле боя, допущенные на этой войне, и сделала из них выводы, то есть перестала их повторять. Это касается тактики мясных штурмов, это касается того, как устроен российский ВПК и российский гособоронзаказ, касается компетентности людей, которые, как сказать, руководят армиями на фронте. Это касается компетентности начальника генерального штаба и так далее, и так далее. Они хотят эффективной войны, не просто более жестокой, не просто там, я не знаю, они очень поддерживают удары ракетные по Киеву, но они хотят, чтобы это было системно. Вот, например, там они пишут, что мы видим, что российская армия умеет бить по мостам в Киеве. Почему вы делаете это индивидуально? Почему вы не делаете этого системно? Почему каждый день 10 баллистических ракет не прилетает в этот мост? Вот в этом их подход. Они не просто механически хотят как бы большей войны, они хотят, чтобы воевать Россия научилась эффективнее, не терять людей в таких количествах, которых она теряет, и достигать успеха на поле боя в ситуации, которая сейчас, на самом деле, там успехами не очень густо.
4: Спасибо вам большое, Иван. Писатель Иван Филиппов был с нами в эфире «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Ну а мы давайте посмотрим небольшой сюжет и сами посмотрим своими глазами, совпадают ли желания провоенных блогеров с тем, как российская армия ведет боевые действия.
15: Краматорск. Российская авиабомба попадает в район автобусной остановки. Погибли десятки людей. В городе останавливает работу общественный транспорт, а власти призывают жителей эвакуироваться. В столице Украины, Киеве. После очередных российских атак погибшие и раненые, разрушены здания, перебои с электричеством и водоснабжением. Под ударами энергетическая и транспортная инфраструктуры. Россияне пытаются разрушить мосты через Днепр. Мэр Виталий Кличко заявляет, что Киев переходит в режим выживания. Прилуки, Черниговская область. Российский удар по жилому дому. Десятки погибших, среди них дети. Это только несколько эпизодов новой волны российских обстрелов украинских городов. За двое суток число погибших превысило 70 человек. Россия усиливает удары по Украине в преддверии зимы. Ключевые цели – электростанции, подстанции, мосты, объекты водоснабжения и связи. Без электричества и воды могут остаться целые районы украинских городов. Подобная тактика уже применялась российской армией осенью 2022 года с целью оставить Украину без света и тепла в зимние месяцы.
16: Россия уже пытается запугивать людей и в Киеве, и в других городах Украины с целью вынудить их выезжать, подрывать экономику Украины, сеять панику. Мы прекрасно понимаем цели этого террора.
15: Удары по инфраструктуре становятся обоюдными, но не соразмерными. Украинские беспилотники атаковали российский дата-центр компании «Яндекс». В ночь на 8 октября объект в Рязанской области, где размещаются вычислительное оборудование, которое используют в том числе для разработки искусственного интеллекта. Через сутки центр обработки данных Калуги. В Яндексе сообщили о серьезных повреждениях оборудования и возможных перебоях в работе отдельных сервисов и начали блюрить свои дата-центры на картах. Эффект конкретно этих ударов вызвал сбои у многих онлайн-сервисов.
17: Я думаю, что Яндекс восстановит эту работоспособность свою, ну, может быть, в течение суток от момента атаки. То есть, наверное, к сегодняшнему вечеру они уже все починят. И в этом отношении, если хочется выключить Яндекс.Документы, ну, например, если есть такая задача, то, получается, нужно атаковать несколько дата-центров в один и тот же момент.
15: На фоне усиления российских атак британская газета The Telegraph сообщила о возможном возвращении к руководству военными действиями генерала Сергея Суровикина. Комментаторы в интернете прозвали его генералом Армагеддоном. Суровикин командовал российской группировкой в Украине осенью 2022 года, когда Россия систематически начала уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру.
18: Обстановку в зоне проведения специальной военной операции возможно охарактеризовать как напряженную. Противник не оставляет попыток атаковать позиции российских войск.
15: До этого он руководил российскими военными операциями в Сирии. Но после мятежа Евгения Пригожина летом 2023-го Суровикин лишился должности главнокомандующего воздушно-космическими силами и впоследствии оказался в Африке. Теперь британское издание связывает его предполагаемое возвращение с подготовкой новой кампании ударов по Киеву. Ряд ресурсов, в том числе телеграм-канал «Незыгорь», опровергают возвращение Суровикина. Ксения Собчак со ссылкой на источник «Осторожно, медиа» утверждает, что Суровикин действительно находится в Москве, но приехал в семейный отпуск, а затем продолжит работу в Африке.
10: Нынешний контракт на службу в Африке у него заканчивается 4 ноября и будет продлен на 3 года, утверждает источник. Других вариантов продолжения карьеры у Суровикина на данный момент нет.
15: Впрочем, вне зависимости от того, кто именно руководит российскими ударами, их последствия для Украины становятся все тяжелее. Россияне продолжают атаковать города и инфраструктуру. Украина отвечает ударами по объектам на российской территории, но обе стороны готовятся к очередной военной и, судя по всему, очень суровой зиме.
4: И об этой военной суровой зиме мы спросим социолога и военного эксперта Николая Митрохина. Николай, а нужен ли Владимиру Путину именно Суровикин, чтобы увеличивать давление на Украину, либо эскалировать, либо, как Иван Филиппов объяснял, вести военные действия более эффективно?
13: Нет, Путину не нужен Суровикин для этого, поэтому я думаю, что эти все разговоры бессмысленные про его назначение или неназначение. Вот. Компания уже выстроена, то есть главное, что создано Россией за этот год, это технологическая база под выпуск реактивных дешевых дронов. То есть до этого была проблема, что Россия не может произвести больше, ну, условно говоря, 150 ракет баллистических или крылатых в месяц. Это ограничивало ее возможности, при том, что значительную часть, то есть большую часть крылатых ракет и там треть примерно баллистических ракет Украина перехватывала. И могла бы это делать дальше, поскольку это несколько лет продолжалось. Но за это лето Россия перешла к выпуску малогабаритных крылатых ракет и реактивных дронов. Это очень близко к пересекающейся категории. И наладила их действительно массовое производство. То есть речь идет о выпуске там 10-20 тысяч штук в месяц. И это то, что Украина сейчас перехватывает эффективно или так же эффективно, как раньше, не может. Это значит, что Россия получила возможность атаковать, ну, это прилетает не тонна взрывчатки, прилетает там 100 килограмм взрывчатки, например, но по большему количеству целей, включая такие цели критически важные, как, например, опоры ЛЭП или там растяжки у мостов. Для них 100 килограмм хватит взрывчатки. Вот, поэтому как бы Украина потратила это лето на то, чтобы сжечь Вайлдберрис и сухогрузы зерновые в Черном море, а не производственные мощности по выпуску подобного рода дронов. То есть это в чистом виде ошибка Украины своей стороны. И успех России в том, что она смогла организовать и масштабировать производство. Сейчас речь идет вообще о том, что украинским источникам, я говорю, что скорость этих реактивных дронов типа «Герань-5» она увеличится с нынешних 600 км в час на 800-900 км в час. Это значит, что те вот украинские перехватчики ракетных дронов, которые были разработаны, и Зеленский продемонстрировал работу отдельных образцов там 3 недели назад, вот их производство сейчас оно становится почти бессмысленным, потому что при более высоких скоростях нужен куда более мощный перехватчик, которого нет ни у Украины, ни у Европы. И все это говорит о очень высокой опасности, о больших проблемах для Украины этой зимой и для глубокого украинского тыла в первую очередь. Это переводит войну, на самом деле, в новое качество.
4: И вот об этом новом качестве и о том, как Украина готовится к этой зиме, мы перед эфиром спросили украинского политолога Владимира Фисенко. Мы у него спросили, как удары по городам украинским влияют на общественные настроения. Давайте послушаем. Я хочу вас потом, Николай, спросить про российские настроения на ответные удары.
19: С одной стороны, конечно же, есть усиление напряжения, в том числе эмоционального напряжения. Но скорее реакция такая прагматичная. То есть мы понимаем, что зима будет тяжелой, сложной. У нас есть опыт выживания в прошлую зиму, которая была крайне тяжелой, да еще и сильнейшие морозы. Поэтому больше подготовки к этой зиме со стороны властей, со стороны простых людей. Ну, кто как может готовиться к этому. Но нет какого-то морального слома. Да, стало, наверное, больше людей, которые поддерживают идеи переговоров о завершении войны. Ну, так эти люди были и раньше. Доля тех, кто так иначе относится к мирным переговорам, поддерживает их, она может колебаться, но большинство украинцев, как и раньше, до сегодняшних событий, поддерживали переговорный путь завершения войны. Но при этом не любой ценой. Вот отмечу тоже интересную тенденцию. Один из последних опросов, вот буквально 2 дня назад были опубликованы данные, опрос был в начале октября. Он говорит о том, что даже увеличилась доля тех украинцев, которые, выбирая между миром и победой, ну, победа условная, речь идет, у каждого своя трактовка, что такое победа, но стали больше выбирать победу, ну, то есть путь военного сопротивления. Вот это тоже реакция. На самом деле, как показывает опыт, это было и в прошлом году, и сейчас, когда усиливаются атаки на Украину, в том числе воздушные удары, да, может увеличиваться число людей, которые поддерживают переговорный путь и призывают, ну, как можно интенсивнее договариваться. Но увеличивается и доля людей, которые считают, что России надо отвечать. Надо усиливать вооруженное сопротивление и в том числе отвечать зеркально ударами по российской территории.
4: Николай, а как на удары по российской территории реагирует население России? Как эти удары отражаются на их настроениях?
20: Ну, если говорить о социологии, то она там показала, что за лето количество россиян, желающих там мира, то, говоря о мирных переговорах, выросло. Вот. Разумеется, мы видим там большое количество раздражения, которое было летом выплеснуто различными видеоблогерами, особенно видеоблогерками, так сказать, социальные сети, как бы, когда кончится и все такое. Но на самом деле это как бы никак не влияет ни на что, потому что для властей как бы российских, как и для властей украинских, важно, что они сами думают по этому поводу, а не то, что думает население. Вот, пока как бы, не будет какого-то деятельного сопротивления, деятельного протеста, и там, так сказать, власти и близкие к ним политические и военные круги будут делать то, что они делают раньше.
4: Видите ли вот, вы...
20: Поэтому, да, к сожалению, или к счастью для кого-то, для жителей России, для, к сожалению, для тех, кто хочет остановить войну, Украине не удалось за это лето нанести... России критического ущерба, который бы реально спровоцировал население на какие-то массовые протесты или массовую активность по прекращению войны.
4: Чуть больше минуты у нас остается. Видите ли вы выход из переговорного тупика через эскалацию?
20: В принципе, теоретически, да. То есть это вопрос как бы проблем, которые эта эскалация создает. Если России удастся добиться того, что из Украины хлынет очередной миллион, другой, третий человек в Европу спасаться от зимних морозов, то это на самом деле сильно надавит через европейские власти на Украину.
4: А в обратную сторону может ли Украина как-то надавить на Россию?
20: Ну, пока вот технологически там все надеялись летом, что это удастся, да, но сейчас мы видим практически, что это невозможно.
4: А почему? По каким причинам?
20: Нет ресурсов. Просто как бы те ресурсы, которые имелись, они потрачены в самых разных направлениях, но не для концентрации на какой-либо задаче. Если бы Украина потратила, например, финансовые ресурсы на заказ дронов и парализовала бы транспортное движение на оккупированных территориях, то, скорее всего, был бы результат в качестве эффективного продвижения на линии фронта, освобождения территорий. Вот. Но этого не случилось. А сжечь вот эти нефтезаводы, ну, вот не помогает, это очевидно.
4: Спасибо большое вам, Николай. Социолог и военный аналитик Николай Митрохин был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили об эскалации, как ее видят пророссийские военные блогеры, как ее видит руководство России и каким развитием судеб это приводит. Пишите, что вы думаете, если можете анонимно оставить нам комментарий. Спасибо, что смотрели до конца. Увидимся на следующей неделе. До свидания.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
0: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
1: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
0: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время на Радио Свобода». Интервью политолога Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Александр Баунов, уехавший из России журналист, политолог, бывший дипломат, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги.

0: позднем СССР, а также о том, почему прямо сейчас внутри российской электоральной автократии рождается полноценная военная диктатура.
1: Вообще здесь акцент не на диктатуре, а на конце. Да? Это тоже оптика, которая не часто встречается в нонфикшн-литературе мировой, потому что мировая нонфикшн-литература, и это хорошо продается, биография злодея, да, жанр, мы концентрируемся на злодеи, вот, на власти, на вопросе власти. И мы, собственно, сами вот эти моменты, когда власть утекает, как вино из дырявых мехов, почему-то интересует вот авторов популярной нонфикшн-литературы меньше, потому что злодей не находится больше на пике формы, он не такой демонический. А хочется, чтобы он был совсем демонический. Ну, грубо говоря, книг про Сталина гораздо больше, чем книг про Брежнева. Один олицетворяет наиболее демоническую фазу советского режима, воплощает, а другой менее демоническую фазу. Вот книг про Брежнева западных мало. А про Сталина много.
2: А про Горбачева?
1: Про Горбачева больше, больше. Горбачев все-таки для Запада почти канонизированный. Это почти агеографическая фигура. Потому что как раз случился конец не просто режима, а режима, который все-таки держал в страхе западное общество десятилетия. Конец холодной войны случился. Ну и потом, знаете, очень симпатичная фигура. Да? Человек, который даже внутри западного мира чувствуется, что человек, который не применяет насилие, когда любой другой бы его применил, или не применяет его в тех масштабах. Как раз Хосе Серкос, по-моему, это испанский писатель тоже такой, и художественный, и нехудожественный, он вот назвал его героем отступления. Да, есть такой героизм, который проявляется в том, что ты уходишь. И героев отступления в действительности в мире меньше в мировой истории, чем героев наступления. И представьте себе, как героически выглядел бы, например, Владимир Путин, даже если бы ушел сейчас. Вот он был бы герой отступления. А уж если бы он ушел в 2008 году, как ему положено, и не вернулся, ну, тогда вообще разговоров нет.
2: Не знаю, видели ли вы экс-советник Российского Центробанка, ваша коллега по Карнеги, Александра Прокопенко, она в последних интервью рассказывает о том, что чиновники из условно топ-250 в течение последних пары лет начали называть Путина дедом.
1: Это да.
2: Кажется, это ложится в канву того, о чем вы говорите, но что это меняет внутри вот этой прослойки, когда даже уже вот эти люди за глаза на кухнях начинают называть человека, которого они, наверное, боятся, дедом?
1: Ну как, это много что меняет. Это меняет, собственно, отношение к главе режима, его, опять же, правящей верхушке. Вся история с тем, что он подвешивал вопрос, уходит он или нет, и он сам объяснял, почему он это делал, связано с нежеланием ослабевать. То есть с нежеланием как раз создать ситуацию, при которой у членов правящей верхушки возникают планы на будущее без лидера. Но в итоге он получил ту же ситуацию, которую избегал, что, собственно, и по-другому быть не могло. Да? То есть автократ, который считает, что продлевая власть, он полностью устранит для себя неприятное время, когда он есть, но он становится прозрачным для своего окружения, для своей правящей коалиции, это время все равно наступит. Неважно, продлил себя автократ полномочия или не продлил. Вследствие накопленных ошибок, вследствие физического старения, ослабления умственных способностей, наступает момент, когда отдельные группы правящей коалиции начинают строить планы без автократа или на случай его ухода. То есть буквально смотрят сквозь него. И мы наблюдаем, что люди в России, ну, судя по тому, как они отреагировали на Боню, Викторию Боню на видео. В общем, с позиции начальства виднее перешли на позицию начальство ничего не видит. А это совершенно два разных взгляда на власть. Они перестают уважать власть. Пока только это. Да, это одно, это точно не конвертируется само по себе, не знаю, в революционную ситуацию. Это скорее конвертируется в распад правящей коалиции. То, что political scientists, да, как их называют, политические ученые, перестают группироваться вокруг фигуры, которая теряет символический ресурс. То есть, или там, не знаю, символический капитал, если угодно. Вот уважение населения к первому лицу – это часть символического капитала, очень важного для любого, даже демократического правителя, тем более для автократа. Он его на наших глазах теряет. Это не значит, что он теряет вместе с ним власть, но он, безусловно, теряет, так сказать, плотность правящей коалиции вокруг себя. потому что для правящей коалиции

0: Конституции важно, чтобы автократ был ее защитником, был гарантом ее выживания. Вот. Путин, мы видим, что перестал быть гарантом выживания для значительной части своего окружения. Ну и другого они не видят.
1: Если говорить про нынешний момент, если я правильно понял, этот процесс необратимый, но есть ли вот у Путина именно сейчас возможность это несколько развернуть еще на сколько-то лет?
0: Да, есть. Больше того, вот это прозрение, которое мы связываем с бомбардировками Москвы, что там до россиян начало доходить, что автократия перестала быть гарантом безопасности, но при этом безопасность, она в рамках размена права на безопасность, она, значит, забирает у тебя права, а потом забирает и безопасность. Вроде бы такой почти публицистический, совершенно ненаучный лозунг, да, тот, кто там отдает свободу за безопасность, лишается и свободы, и безопасности. Казалось бы, да, это звучит, ну, немножко как риторическое упражнение. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но мы видим, что это ровно так и произошло в случае России. Свободы нет, и безопасности нет. И при этом нет свободы, чтобы сказать о том, что нет безопасности. Но, тем не менее, само по себе вот это прояснение горизонта тоже не означает перехода к действию. Там есть организационная сцепка. То есть от недовольства ты должен перейти к формулированию предложений. Недовольство люди способны сформулировать сами, но кто должен аккумулировать это недовольство и из этого недовольства сформировать проект. Если душить всех, кто способен сформировать проект, предложить людям, как они это недовольство могут удовлетворить, в принципе, неуважаемая власть может держаться довольно долго. Мы, в общем, помним, как это было. Ну, я не знаю, кто помнит, кто нет. Кто не помнит, скажу, под конец Советского Союза все его лидеры были крайне неуважаемыми людьми. Одних не уважали зло, других не уважали по-доброму. Но Брежнев не был уважаемым, особенно в последние годы, ну, когда он плохо двигался и плохо говорил, и был героем исключительно анекдотов. Когда все смеялись буквально, родители, ученики и учителя, над тем, что в школьную программу были добавлены в школьную программу по литературе три его великие книги «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Он не был уважаемым лидером, но он умер своей смертью в кабинете, так сказать, правителя страны. Под многочисленные жалобы на жизнь собственного населения. Потому что не было силы, которая могла бы, аккумулировав эти жалобы, выступить с некоторым предложением по этому поводу. На этом этапе все отсекалось. Там сидело КГБ.
1: Сейчас мы видим по, например, тому, что пишет The Bell, что решения о блокировках интернета принимаются уже второй службой ФСБ. И есть много слухов о том, что даже Касперская ходит ко второй службе и ничего не может сделать. Это уже тот же момент, как у Брежнева. То есть тогда было КГБ, сейчас ФСБ находится в той же стадии, как тогда.
0: Я думаю, в каком-то смысле хуже, чем у Брежнева. Потому что у Брежнева все-таки правящей институцией было Политбюро. И несмотря на софт-культ личности, все-таки Брежнев во второй половине своей жизни сформировал культ личности. Ну, вот упомянутые книги в школьной программе, ну, конечно, это вместе с бурными продолжительными аплодисментами, это, конечно, элементы культа личности. Он был мягкий по сравнению со сталинским, но был. Но все равно элементы коллективного руководства сохранялись, и все равно КГБ не было правящей организацией. Больше того, собственно, партии и КГБ находились в этом отношении в противоречии друг другу определенным. Потому что правящая партия, правящая авторитарная коммунистическая партия была жертвой спецслужб, которые она сама, собственно, создала. И в Политбюро, в ЦК в тот момент сидели люди, которые потенциально могли бы там не сидеть, а лежать на Бутовском полигоне. И было понимание в партийной верхушке, что эту ситуацию повторить нельзя. Нельзя давать спецслужбам власти больше, чем партии. Поэтому были определенные ограничения. Ну, я не знаю, между прочим, некоторые соблюдались. Например, был запрет на прослушивание членов Политбюро, кандидатов в члены Политбюро. Возможно, членов ЦК. То есть это были непрослушиваемые люди. Ну, в общем, когда Андропов возглавил, будучи главой КГБ до этого, возглавил страну, это далось не без раздумий партийной верхушки. Нет, там был вот этот элемент и коллективного руководства, и идеи, что спецслужбы не должны быть главнее партии. А в современной России спецслужбы, конечно, главнее партии. Что такое «Единая Россия»? Это же не правящая партия, да? Это партия при власти, это не партия власти. А КГБ – это организация, которая реальный властный ресурс. И чем слабее лидер, тем он в ней нуждается, тем больше идет перекос в сторону именно силовых корпораций.
1: Что это нам говорит о будущем репрессий? После Брежнева каких-то массовых репрессий мы, наверное, уже не видели в Советском Союзе, хотя, конечно, несогласных так или иначе репрессировали, но можно ли сейчас представить, что репрессии при Путине станут еще сильнее, чем они есть сейчас?
0: По моему ощущению, мы находимся в парадоксальном моменте. По степени тотальности путинское государство сильно уступает даже брежневскому государству. Оно менее тоталитарное, оно менее тотальное, оно менее всепроникающее. Там при Брежневе не было частного сектора, ну, в крайнем случае, черный, да, не было. Все были членами одной и той же организации. Тотальность путинского государства пока еще, конечно, значительно меньше, чем даже поздний Советский Союз, чем даже раннее Горбачевское время. А репрессивность выше. Именно, видимо, ровно по этой причине, когда ты находишься в процессе строительства диктатуры и строишь диктатуру в обществе, которое жило относительно свободно, не воспитано в тотальные, тоталитарные рамки, но тебе приходится этих людей репрессировать, потому что они избалованы свободой. Что с ними еще делать? Как ты их в эту рамку будешь загонять?
1: Ну вот в одном из последних текстов на «Медузе» вы пишете так.
2: Исследователи, которые описывают завершение политических периодов, узнают этот трудно передаваемый словами запах угасания, когда старая власть еще не ушла, но уже перестала восприниматься как естественное, само собой разумеющееся. В России словно бы изменился состав воздуха.
1: Почему он изменился?
0: Вот та энергия, которая довольно долго держалась в идее человека, который наведет порядок, человека, который вернет стране уважение, величие, эта энергия выгорела. Попробуйте себе представить людей, которые сейчас испытывают чувство восторга, глядя на Путина с экрана.
1: Я уверен, что такие есть.
0: Такие есть, да, но их было гораздо больше. Их было не то, что гораздо больше. Я думаю, что те, кто испытывает это чувство, в общем, превратились в социальных маргиналов. Просто невозможно это замерить никак. Основная часть общества перешла в состояние даже не равнодушия, а недовольства по его поводу. Люди недовольны тем, как этот человек руководит страной. Их об этом не спрашивают, у них нет обратной связи, но это видно. И, ну, кроме того, что, так сказать, что называется частный фидбэк, опросите своих друзей сейчас в России. Социологически мы не можем это замерить, но есть публичные реакции.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью политолога, сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Александра Баунова журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову.
1: Я в контакте с людьми, которые живут в России. Наверное, мои друзья не поддерживают режим, не поддерживают Путина. Но я вижу два паттерна, которые, как мне кажется, являются здесь доминирующими. Один паттерн – это когда люди действительно описывают реальность и потом удаляют эти сообщения в Телеграме и предупреждают об этом. Но они пишут, что нам страшно, потому что, во-первых, уже прилетают украинские беспилотники везде, и мы об этом не знаем, и у нас не работает мобильный интернет, и мы не могли бы об этом узнать. И мы ждем, когда это уже закончится. Они имеют в виду не только войну. Они имеют в виду
0: Конец режима, конечно.
1: Но они боятся, и они боятся это артикулировать. Вторая категория людей, которые реагируют иначе, они делают вид, что ничего не происходит. Но при этом по их действиям видно, что они понимают, что происходит. Ну, то есть, например, у меня была такая история, когда я человеку прислал ссылку на материал телеканала «Дождь». Меня попросили это не присылать ему.
0: Типичные, кстати, реакции родственников. Я знаю, что многие жаловались, когда посылали всякие независимые видео родственникам. Родственникам, которые аполитичны, индифферентны, тоже была такая реакция часто. Не надо мне это слать, да, не надо нам это слать.
1: Но можно ли сказать, что когда люди находятся уже вот в такой фазе, они же ничего не могут изменить? То есть, по факту, они никак не могут повлиять сейчас.
0: Если бы они могли изменить, это не была бы диктатура, да, это не была бы автократия. Они могут перестать считать себя стороной размена, стороной компромисса. Общественный договор все-таки термин, который применяется, наверное, к сторонам, обладающим субъектностью политической, так или иначе. не обязательно, кстати, в демократии, но вот, например, внутри каких-то сословных феодальных отношений. Ну, здесь общество, в общем, имеет довольно слабую субъектность, хотя все равно она есть. Но вот этот авторитарный компромисс, он, в общем-то, навязывается людям. К людям приходит правитель и говорит: сюда вы идете, сюда вы не идете, если вы идете сюда, мы вас бьем, а если вы идете сюда, то мы вас не бьем, и вы будете жить небитыми. Но когда там люди тоже оказываются битыми, почва для этого компромисса уходит. Если размен свободы на безопасность не срабатывает, как в нынешнем случае, социум перестает считать себя стороной компромисса. Он ничего с этим поделать не может, но он просто не считает себя стороной компромисса. А раньше считал. То есть люди буквально раньше говорили: да, нам не нужны эти ваши выборы, зато вот нам вернули государственное величие, соответственно, нас боятся, соответственно, государство выполняет функцию защиты от внешнего насилия потенциально, нам больше не развалит страну, и государство нам платит зарплату и так далее. Поэтому нам это не важно. Когда компромисс вот так вот просыпается сквозь разные дырки, обязательство, которое берет на себя авторитарная власть, все равно берет на себя обязательство. Да? Пусть она граждан не спрашивает, но эти обязательства существуют, так или иначе. И ей придется что-то делать с этим. Да? Либо менять свое поведение, либо ужесточать репрессии. Вот на этой развилке, собственно, сейчас находится российский режим. Вообще любая автократия так или иначе расходится на этой развилке почти в каждый момент своего существования. Либо увеличивать объем репрессий, либо увеличивать объем свободы. Автократия – это машина по сохранению власти. И автократ всегда, ну, если он вообще о чем-то думает, он думает о том, какой баланс свободы и репрессии позволит ему сохранить власть. Иногда автократ выбирает свободу, больше свободы, иногда он выбирает больше репрессий. Иногда он ошибается в выборе. Горбачев начал как автократ, ошибся с объемом свободы и потерял власть. Но превратился вот в этого самого героя отступления. А мог бы, например, возглавить ГКЧП. Или там посадить Ельцина. Он же его отправил в отставку в 86-м, по-моему. А мог посадить или убить вообще, как вот Путин Навального. Но совершенно другая личность, которая определяет другие стратегии. Но вот сейчас Путин тоже выбирает, тем более в кризисной ситуации, баланс свободы и репрессий. Как вы думаете, что он выберет во время войны?
1: У вас нет ощущения, что он вообще изолировался, что он как будто бы частично потерял интерес, ну, к тому, что происходит точно внутри России, и старается не принимать никаких решений? И даже, ну, собственно, вот это его стандартная стратегия, mm-hmm. когда он не комментирует проблемы, взрывы, то, что мы видели, начиная, наверное, с Беслана. Сейчас он просто не говорит ни о чем, что на самом деле волнует людей. То есть это буквально всегда подмененная повестка.
0: Это вот как раз туда, куда его завела вот эта тоже развилка, вот эта дилемма автократ. Он все дальше уходит от общественного мнения. И уходит так далеко, что он перестает быть эффективным. Уход Путина от собственного населения, от народа, очень хорошо иллюстрируется как раз на примере интернета, потому что интернет – это то, чем он не пользуется. Почему он не пользуется интернетом? Почему он не понимает, что, собственно, он делает? Да потому что он вступил на путь авторитарной эффективности, который связан с изоляцией от общественного мнения, вступил он достаточно давно, 25 лет назад, уже 26. И это произошло в эпоху становления интернета. Тогда, значит, выборов эффективность и безопасность для самого себя, он, грубо говоря, отключил себя от сети. И он не очень понимает, о чем ему вообще говорят. Что он, собственно, ограничивает? С чем он имеет дело? Он вот эту связь потерял. Когда он говорит, всегда для нас безопасность будет в приоритете, это после обращения Виктории Бонни, которые в той или иной форме, видимо, до него донесли, потому что была реакция Пескова, была реакция Новикова в администрации президента. Ну и вообще было видно, что эта тема там обсуждается. Видимо, до него донесли, что есть недовольство, связанное с сетью, с блокировками. И он сам 2-3 раза пытался ответить на это недовольство. И один из ответов вот так и прозвучал. Это, кажется, было в апреле. Он же сказал, что всегда в приоритете будет безопасность. Ну, там надо лучше объясняться с людьми примерно. Такая была конструкция.
4: То, с чем люди сталкиваются в крупных городах, не часто, но, к сожалению, такое происходит. Имею в виду некоторые проблемы и сбои в работе интернета. Всегда в приоритете будет обеспечение безопасности людей.
0: Он это говорил не только и не столько даже про людей, сколько про себя. Всегда в приоритете безопасность. Так что ничего удивительного, что он, если чувствует угрозу, он прячется. А угрозу, конечно, чувствует.
1: Ну, я вернусь к этой метафоре про фазу угасания, учитывая все, что вы знаете о других диктатурах и режимах. Сколько такая фаза угасания может длиться?
0: Режим, знаете, он как атом. Конец режима всегда немножко разный. Все несчастные семьи несчастливы по-разному. Но угасание само по себе может быть длительным. Больше того, компромиссным выходом часто даже те, кто хочет, чтобы режим сменился, считают, да, естественно, конец диктатора. Mm-hmm. Потому что насильственный конец диктатора все-таки предполагает там очень большую неопределенность и как-то, ну, страшно людям.
1: Если проводить аналогии, Россия в своем нынешнем моменте на какой режим и на какую страну похожа сейчас наибольшим образом вот из истории?
0: Российская автократия родилась, это в некотором смысле даже мой термин, я это называю автократизация по ошибке, тут есть разные критики. По ошибке почему? Потому что та властная коалиция, которая сложилась вокруг Путина, она сложилась все-таки не вокруг авторитарного проекта. Она сложилась вначале вокруг идеи восстановления государства в определенной степени, то есть выравнивания дисбаланса в сторону частных лиц. Частные лица где-то между 96-м и 2000-м годом казались, во всяком случае, сильнее, чем государство. Эта ситуация крайне непривычная для России. И главное, было не очень понятно, как эти частные лица могут распоряжаться политической властью. И вот, собственно, возникла тоже такая рискованная ситуация для собственников, ну и для людей, которые там не хотели коммунистического реванша и так далее. В общем, коалиция, которая привела к власти Путина и сложилась вокруг Путина, не была авторитарной по задаче. Она была, ну, я не знаю, умеренно авторитарной, потому что были как минимум рядом силы, которые делали более откровенную ставку на авторитарный выбор, начиная там с Примакова или коммунистов, заканчивая там Жириновцами. Все они откровенно говорили про диктатуру, в то время как Путин говорил про демократию. Все они говорили про конфронтацию с Западом, Путин говорил про кооперацию. Все крупные политические силы вокруг Путина говорили про так или иначе возрождение имперского пространства, его рекооптация, да, присвоение обратного в той или иной форме. А он говорил о том, что империя закрыта, имперский проект закрыт российский. Так что коалиция сложилась не авторитарная вокруг него, но дальше те решения, которые эта коалиция принимала или соглашалась в рамках разменов со своим лидером, постепенно привели ее к полноценной диктатуре. Ну и уже, собственно, сами члены этой коалиции, многие, оставаясь на своих местах, те же либеральные экономисты в рядах режима, обслуживают совершенно другую власть, чем ту, которую они формировали четверть века назад. И те же крупные собственники, ну не все, некоторые бежали, погибли, но многие остались. И они вынуждены работать совершенно в других условиях, чем те, которые прогнозировали, когда поддерживали эту власть. Вот. Поэтому по способу прихода к власти это, в общем, диктатор, диктатура, связанная с эрозией демократических институтов. Больше того, большинство новейших диктатур таковы. Если классические диктатуры 20 века были связаны либо с военными переворотами, либо с какими-то формами околоэлекторальной узурпации, там, чрезвычайные законы в Третьем Рейхе или поход на Рим Муссолини, в меньшей степени были диктатуры, распространенно связанные с эрозией демократической. Вот Салазар как раз такой пример. То сейчас большинство диктатур формируется как раз из демократий. Поэтому, когда говорят, да, вот в Америке нет опасности, ну, наверное, такой нависающей угрозы нет, но, но вообще говоря, демократия вполне действующая может подвергнуться эрозии. И вот Орбан – это такой пример. Если бы не было Евросоюза, который был внешним ограничителем для Орбана, Орбан спокойно превратился бы в правителя типа Эрдогана. Турция не в Евросоюзе, она политическое наблюдение и там часть суверенитета не передала, общий центр. И он там делает, что хочет. И Орбан бы, конечно, вел себя так же. Он еще сильнее подкрутил бы систему под себя. Вот, поэтому Россия, конечно, автократия, которая сложилась в результате серии ошибок, которые правящая коалиция совершила, не будучи изначально авторитарной, но тоже по-своему вместе со своим народом избегавшей неопределенности, связанной с полностью открытой политической системой. После 22 года режим становится больше похож на военную диктатуру, потому что военный режим, военная диктатура – это власть военной корпорации, которая выдвигает из своих рядов лидера, и часто приход военной диктатуры к власти связан так или иначе с войной, либо с гражданской, либо с внешней, либо с военной ситуацией, либо, как в случае Греции, военные приходят к власти, а потом развязывают войну, или в Аргентине Они могут проиграть, выиграть, но это так, как пойдет. Вот, поэтому Путин такой франко наоборот, если угодно. Он начал как сравнительно мягкий диктатор с экономической программой, как франко 60-х, а заканчивает войной. То есть это песочные часы вот перевернули, и песок посыпался в обратном направлении. То есть мы можем сейчас считать Россию электоральной автократией, рождающейся военной диктатуры. И это видно технически даже потому, ну, вот, например, кто вместо Гладкова сейчас, да, вот, губернатор. Герой своего из программы «Время героев». С лицом молодого генерала Скалозуба, только более жестокий, потому что Скалозуб такой глуповатый, но так вот представить себе Скалозуба, который людей убивает у Грибоедова, мы не можем. А тут прям такое конкретное, в общем, лицо, что, в общем, не завидую чиновникам Белгородской области, там, мне кажется, им очень страшно сейчас от взгляда на своего губернатора будущего. Ну вот, «Время героев», которое действительно потихонечку наполняет ряды режима, вытесняя гражданскую бюрократию. Постепенно война становится государственным строем. И ткань режима, конечно, мутирует. Режим движется в одном направлении, а люди в этом направлении двигаться не очень хотят. И отсюда вот этот разрыв, о котором мы говорили.
1: Всех аналитиков, когда мы говорим о России, о том, что будет с Россией, я спрашиваю один вопрос. Он такой. К чему людям в России готовиться в течение ближайшего года?
0: Знаете, мне кажется, что нужно готовиться к тому, что война будет более заметной. Нынешние успехи в воздухе ВСУ не будут свернуты, и нужно будет определяться по отношению к этой новой ситуации. Мы чувствуем войну, как мы на нее смотрим? Нужно выбрать для себя взгляд. Нужно привыкать к сиренам, к хлопкам, к дефициту информации. Когда я говорил, что брежневский и даже горбачевский Советский Союз был менее репрессивен, но более тотален. И если мы посмотрим, как сообщалось о Чернобыльской аварии, но мы движемся в этом направлении, значит, нужно будет думать о том, как получать информацию достоверную уже не о внешней ситуации или не о политической борьбе, которая в автократии касается немногих. А вот как добывать информацию, которая касается непосредственно тебя? Хотя автократ может выбирать стратегию сохранения власти в виде либерализации, в виде усиления репрессий, я думаю, что в нашем случае, ну, скорее, это усиление репрессий. Вот какие-нибудь собрания в малых группах, кружках, слушание поэзии, просмотр фильмов, которые сейчас допустимы, они могут вполне перестать быть допустимы. Тоже нужно думать, что с этим делать. Говорит без всякой радости, и ну, адаптироваться и к этому тоже.
3: Журналист телеканала «Настоящее время» Алексей Александров беседовал с Александром Бауновым. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио Свобода».
6: Говорит «Радио Свобода».
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
6: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
7: Говорит «Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. В возрасте 90 лет в Москве скончался российский саксофонист, композитор, актер и публицист Алексей Семенович Козлов, символ послевоенного поколения внутренне свободной молодежи, советских западников, основатель ансамбля «Арсенал», автор музыки ко многим театральным постановкам и фильмам. Козлов был участником и автором ряда программ на «Радио Свобода». Повторяем сегодня программу почти 30-летней давности. Эфир 30 июля 1998 года.
8: Говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена блатным песням. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.
9: Стою это я раз на стрёме, держусь за ногами, и вдруг ко мне подходит незнакомый мне граждан. А он говорит мне тихо, куда бы нам пойти, где бы можно было выпить и время провести. Где
10: Наверное, у многих из вас возникнет вопрос, почему я интеллигентный человек с высшим образованием, музыкант, джазмен, придаю такое значение блатным песням, вообще жизни блатных в послевоенном дворе. Я отвечу, тогда во дворах главенствующей фигурой, самым авторитетным человеком был урка. Уркой называли себя сами те, кто вел блатную жизнь, кто нарушал законы, был в законе и постоянно рисковал оказаться за решеткой в лагере. В зоне. Начинающие урки, совсем молодые шкеты, которые приобщались к такой болотной жизни, назывались огольцами. Обычные взрослые люди, всех, кто им не нравился, или все, кого они боялись, имели одно название – шпана, хулиганы. Но мы-то во дворе знали, чем настоящий урка отличается от простого хулигана. Урка – это был авторитет во дворе. Это были рискованные люди. Люди со своеобразной романтикой риска. Отчаянные, храбрые. Я, как и все мальчишки в нашем дворе, конечно, находился под обаянием настоящих урок. А у нас их было во дворе немало. И они собирались вечерами, чтобы попеть любимые песни. А я умел играть на гитаре. И вот меня обязательно вызывали: «Леха, выходи с гитарой». Я выходил, и таким образом я все время вращался в этом кругу. И поэтому я запомнил массу песен. А самое главное, у меня осталось в душе вот то настроение, с которым эти песни пелись тогда урками, и что они для них значили. Для них это была философия жизни.

0: дым.
1: Когда я начал вспоминать вообще все, что тогда было во дворе, то постепенно припомнилось вот самое главное, это то настроение, то отношение к содержанию песен, которые пели тогда блатные. Это были серьезные песни для них. В них скрывалась вся горькая правда. И во многих из песен присутствовала очень такая простая и суровая мораль, что нельзя предавать своих. Эта тема проходила во многих песнях. И всегда это кончалось справедливой местью. То есть предатели, как правило, убивали. И, конечно, в этом смысле наиболее популярной является песня под названием «Мурка». И вот я, несмотря на то, что это такая запетая уже песня, это такой как бы шлягер, я решил сделать из нее вот такую серьезную песню, взглянуть на нее по-другому. Так, как если бы это была какая-то поэма, положенная на такую серьезную симфоническую музыку. Так я пришел совершенно искренним путем, как бы как к такому новому жанру, который я назвал симфоническая блатная.

Когда я начал работать над второй пластинкой «Пионерская блатная», вот том 2, и стал вспоминать многие старые блатные песни, то обнаружил, что тексты песен, которые тогда пелись, они относились, в общем, даже иногда к гражданской войне, к НЭПу. И в то время, вот в советской послевоенной, казались нелепыми, потому что ситуация, ну, никак не подходила. Там были слова «безработица», какие-то «махновцы» там и так далее. В общем, это все было откуда-то из прошлого. И вдруг я обнаружил, что сейчас эти песни актуальны снова. То есть они подпадают под реальные ситуации, которые сейчас существуют. И вот песня с одесского кичмана мне показалась той, которая обрела как бы второй смысл сейчас. И относится она к тем, кто пострадал и в Афганистане, и в Чечне, и были, в общем, забыты и выброшены государством. Так же, как, кстати, после войны обошлось государство с инвалидами. Я тогда сам видел, как они спивались, и буквально за 2-3 года инвалидов, которые побирались тогда без рук, без ног на углах Полихи, Новослободской, их просто не стало. Они моментально все вымерли. И вот песня с одесского кичмана, мне кажется, она имеет сейчас тоже какой-то смысл.

Говорит Радио Свобода. Вы слушаете очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена блатным песням. Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

0: блатные песни были весьма поучительными и содержали иногда высокую мораль. В частности, это относится к тому, как воры относились к своим матерям с большим уважением, более того, с чувством вины, прекрасно понимая, что они ненормальные люди, что у них такая тяжелая судьба, что они хотели бы завязать, да уже никогда не смогут, поскольку это уже их судьба, это их жизнь. И вот сейчас вы услышите одну из таких самых душераздирающих песен лагерных, которую тогда пели во дворах те, для кого зона была не просто романтикой, а была частью их страшной жизни.
1: Это было...

0: увлечение блатной тематикой сначала среди пионеров и школьников, затем среди повзрослевших уже пионеров-студентов и потом среди интеллигентов было совершенно естественным. Ведь в советские времена никто не был застрахован от тюрьмы и от сумы, как говорили в старину. И действительно, попасть тогда в зону мог человек, который и не нарушал никакого закона, а просто был неугоден советской власти. Поэтому в интеллигентских кружках, где-то на кухнях, на квартирах очень часто пели блатные песни уже взрослые люди, чья судьба уже сложилась явно, они уже не были урками, не были блатными. Тогда и появились песни, которые я называю интеллигентскими подделками. Их явно сочиняли не урки, а те, кто просто с большим уважением относился к этой тематике и обладал поэтическим даром. И вот сейчас я хотел бы спеть для вас одну из таких песен. Я сделал ее в жанре симфоническая блатная.
1: Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела,

Оборили, костюмчик унесли. Теперь на мне тюремная одежда. Кусочек неба синего и звездочек вдали сверкает, словно слабая надежда. Теперь сижу я в камере и жду свой пятерик, как вдруг.

0: трудно сравнивать ту старую блатную жизнь 40-х, 50-х годов с современным блатным миром. У меня нет для этого информации. Но я знаю, что вот тот блатной мир, который я застал во дворе, когда я действительно близко видел этих людей, он вызывал у меня тогда, помимо какого-то страха, в общем, уважение. Потому что мы все знали, что среди урок, среди настоящих блатных, существуют суровейшие законы, которые они должны соблюдать. И если они их не соблюдают, они несут наказание. И эти законы, они были как внутренние, так и внешние по отношению к обычным людям, к фраерам, тем, кто жил честной жизнью. И тогда просто так никого не убивали. Тогда на мокрое дело шли только в крайней необходимости. По отношению к внешнему миру у урок тогда был закон никогда не грабить людей искусства, артистов, музыкантов. Причина такого уважения была, я думаю, в том, что людям блатного мира тогда можно было тратить свои деньги только на гульбу в ресторанах. И тратить деньги на какие-то ценные вещи, купить дом, купить машину или сделать какое-то предприятие, тогда было просто невозможно. И они эти деньги просто пропивали в ресторанах, где выступали для них артисты, музыканты, певцы. И вот их трогать было запрещено. Заканчивая передачу, я хотел бы спеть для вас еще одну песню, которая, мне кажется, тоже является интеллигентской такой подделкой на тему мечты настоящего урки о неком ресторанном рае где-то в загадочном городе под названием Марсель.
1: Стою я раз на стрёме.

0: стакан, чтоб я ему разведал советского завода план.
1: В рамках «Поверх барьеров» вы слушали очередной выпуск музыкально-мемориального цикла «Импровизация на тему». Подготовил и вел программу Алексей Козлов.
0: И вот уж вся малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет.
2: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
3: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
2: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
3: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
2: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
1: «Золотой запас свободы». Продолжаем программу. Мемуарно-музыкальный цикл Алексея Козлова «Импровизация на тему». Эфир 6 августа 1998 года.

говорит Радио Свобода. В эфире «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию очередной выпуск из мемуарно-музыкального цикла «Импровизация на тему». Сегодняшняя передача посвящена телемосту 1984 года «Москва-Калифорния». Автор и ведущий программы Алексей Козлов.

сегодня я хочу рассказать вам об одном событии, которое произошло со мной и с ансамблем «Арсенал» в 1984 году. Событие это называлось «Телемост Москва-Калифорния». Оно кажется настолько уникальным и по сей день, что трудно поверить, что оно было. Это была как научная фантастика. Но у этого события есть небольшая предыстория. Некий Стив Возняк, американец польского происхождения, страшно разбогател на первой волне компьютерного бизнеса и стал тратить деньги на разные мероприятия, крупные такие международного масштаба. И вот он и задумал провести телемост между Москвой и калифорнийским городом Сан-Бернардино. В этом месте уже и до этого проводились рок-фестивали, которые имели название «Ас-фестиваль». Пишется как «US-фестиваль». Тут такая игра слов «Наш фестиваль» или «United States фестивал». И вот предполагалось связать одну из студий в Останкино через спутник с местечком Сан-Бернардино, где в долине была установлена эстрада с гигантскими телеэкранами. На склонах гор вокруг этой эстрады, как бы по стенкам этой естественной чаши, располагалось свыше 300 тысяч зрителей. И вот Стив Возняк начал переговоры с Гостелерадио об этом проекте. Я думаю, он предложил тогда немалые деньги, поскольку наше Гостелерадио вынуждено было согласиться на одно из его условий, а именно, что из Останкинской студии будет играть на этом фестивале через космос ансамбль «Арсенал». Дело в том, что кто-то навел американских организаторов именно на наш ансамбль тогда, в том смысле, что именно он соответствует международному уровню для выступлений вот на таком широком фестивале. Поэтому ко мне домой, незадолго до этого мероприятия, явились два американца и объяснили все, что должно происходить. И я очень обрадовался. Почему тогда Гостелерадио в лице товарища Лапина, принципиального борца с джазом и рок-музыкой, согласилось на эту акцию, мне, в общем-то, до сих пор непонятно. Несмотря на то, что мы уже 8 лет официально работали в системе Росконцерта от Калининградской филармонии, разъезжали по всей стране и даже уже начали выступать в Москве, негласный запрет на ансамбль «Арсенал», да и на мою персону, очевидно, продолжал действовать. Нас не показывали по телевизору, о нас не писали центральные газеты. Лишь только местные газеты в тех городах, где мы выступали, откликались рецензиями на наши концерты. И вот переговоры перешли уже в новую стадию. Если сначала я разговаривал с американцами, то потом мне стали звонить уже из студии Останкино и спрашивать, куда подавать автобус, в какое время нам приехать и так далее. И вот здесь у меня зародилась слабая надежда. Наконец-то о нас что-то скажут по телевизору, нас покажут, потому что это событие международного масштаба. И вот я стал с радостью готовиться к этой ночи, потому что выступать надо было ранним утром, где-то часа в 4. Это было связано с разницей во времени между Москвой и Калифорнией. Нашей базой, где мы хранили аппаратуру и репетировали, был тогда известный в Москве ДК «Москворечи». И вот туда подогнали автобусы с телевидения, чтобы забрать аппаратуру. Где-то часов в 11 уже вечера все мы собрались в одной из больших студий в Останкино, где был построен в середине этой студии такой помост, на котором располагались ударные инструменты, клавиши, микрофоны. Аппаратуру, то есть колонки, расставили вокруг. И вокруг должна была стоять публика. Современная советская молодежь, которую должны были показывать для американских зрителей там, в Калифорнии. Для этого кем-то были подобраны студенты, которым было велено одеться современно, модно, двигаться, реагировать так, как на Западе, на нашу музыку, вести себя раскованно и, в общем, изображать из себя западных людей. Когда часам к 2 ночи
наши техники расставили, смонтировали и настроили всю аппаратуру. Мы забрались на этот помост и начали репетировать. Репетировать как наше выступление, так и поведение публики.

Вокруг нас стояли молодые люди, действительно красивые парни и девушки, модно одетые, и слушали нас, в общем, привыкая как-то и реагировать на такую современную музыку в стиле фанки-фьюжн, джаз-рок, инструментальную. И, в общем, мы наладили контакт с этой публикой. Но включения эфира пока еще не было. Зато мы увидели в одном из концов этой студии совершенное чудо. Огромный плоский экран, на котором мы должны были видеть все, что происходит в Калифорнии. А перед этим нам показали фотографии того, что будет там, какие там стоят экраны. То есть нас эта публика будет видеть на огромнейших экранах, все детали там будут видны. В общем, это накладывало колоссальные обязательства на то, как нам себя вести и как играть. Надо сказать, что музыку мы в тот период играли, в общем-то, довольно непростую, но в то же время достаточно понятную и доходчивую, поскольку она была замешана на жестком ритме стиля фанки. То, что мы играли в ту ночь, никто, к сожалению, не записывал. Так что те пьесы, которые я сегодня

Вы слышали сейчас фрагмент из моей композиции «Сюита в фа миноре». Но я, опережая события, поставил ее, так как мы еще тогда играть не начали. До того, как мы вышли на этот помост, произошло много смешных и неприятных событий. Ну, прежде всего, мы заметили, что в одной из соседних грим-уборных в Останкино уже нарядился большой фольклорный коллектив. Он был разнаряжен вот в эти клюквенные такие эстрадные русские одежды, которые были модны тогда, в советское время, в нашей культуре, да и сейчас осталось то же самое. И они были просто в полной готовности. Я так понял, что именно они собираются выступать, а не мы. И тогда я нашел в толпе суетящихся работников телевидения вот тех двух американцев, представителей Стива Возняка, и сказал, что тут готовится что-то такое непонятное, какой-то еще фольклорный коллектив. В чем тут дело? Они обратились сразу к организаторам. Те уклончиво что-то там отвечали, но мы поняли, что, в общем, имеет место типичный заговор. Они хотели выпустить вместо нас русский народный коллектив, так как руководство телевидения считало, что показывать на Запад, в Америке, ансамбль, который играет, в общем, западную музыку, это неправильно. Надо показывать наше родное русское. И тогда организаторы, они вообще пришли в какое-то такое негодование и сказали, что если не выйдет «Арсенал», то тогда ничего не состоится и будет неустойка, и они должны выполнить условия того контракта, который был составлен. Незадолго до начала связи в студии появился Владимир Познер. Тогда я впервые познакомился с ним. Это был новый для нас человек. Он, в общем, проработал довольно долго в Соединенных Штатах, очень хорошо знал американскую аудиторию, и поэтому именно его и выбрали для ведения этой передачи туда, из Останкино. Ему предстояла нелегкая задача. С одной стороны, надо было не ударить в грязь лицом перед американской аудиторией на рок-фестивале и перед американскими организаторами, а с другой стороны, выполнить все требования идеологические высокого начальства советского телевидения. И, в общем-то, он с этой задачей справился. Ему пришлось нелегко.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Телемост» 84 года, Москва, Калифорния, входящую в цикл «Импровизация на тему». Автор и ведущий Алексей Козлов.
1: И вот настало время включения эфира, включения телемоста. Мы заняли свои места на нашей сцене, вокруг столпилась молодежь, зажегся гигантский плоский телеэкран, и мы увидели, как две руки с гербами СССР и Соединенных Штатов сливаются в мультипликационном рукопожатии. Прозвучала торжественная музыка, и эта фантастика началась. После непродолжительной политической части нам дали посмотреть на экране, что же происходит там, в Сан-Бернардино. Мы увидели эту гигантскую чашу, где сидели сотни тысяч людей. И этот гигантский помост, на котором стала выступать очень популярная в то время австралийская группа «Man at Work». Мы, сидя в Останкино, увидели на этом гигантском экране их выступление. И когда они закончили, там, в Сан-Бернардино, публике объявили, что сейчас выступит ансамбль из Москвы. Джаз-рок группа «Арсенал». Несмотря на то, что наш ансамбль имел уже большой опыт выступления с гастролями по стране и на разных фестивалях, и у нас, и за рубежом, здесь мы немножко дрогнули, заволновались. Все-таки так

звучит фрагмент из пьесы американского саксофониста Марка Колби, которая называется «Chain Reaction», то есть «Цепная реакция».

фантастичность всей этой ситуации состояла в том, что, играя, мы глядели иногда на этот экран, он был против нас. И там мы видели, как публика реагирует на наше выступление. Мы видели себя на гигантских телеэкранах высотой с восьмиэтажный дом приблизительно, которые стояли за аппаратурой на сцене. И там мы видели самих себя и видели публику, которая реагировала на нашу музыку. И это нас очень здорово подбодрило. Мы увидели, что наша музыка нравится американской аудитории. Ведь это был первый контакт вот такого масштаба. В то время, как мы играли, меня не покидало чувство какой-то нереальности. Может ли это быть? И удивляло то, что вообще это разрешено. Но, тем не менее, были такие некоторые события, которые отрезвляли. Молодежь, которая завелась от нашей музыки, от вообще от всей этой ситуации, стала танцевать уже совершенно даже не в попад с музыкой. И вот когда некоторые люди уж особенно так как-то себя развязно вели, в этот момент появлялись в толпе люди, которые стояли так по периметру незаметно, одетые в костюмчики и в галстуки, и очень быстро, профессионально уводили слишком таких раздухарившихся танцоров. Я сам, в общем, этого, честно сказать, не видел, поскольку, во-первых, я был занят оркестром, много смотрел на экран, а вот наш барабанщик Виктор Сигал, который сидел выше нас на специальном помосте, он это наблюдал все сверху и потом нам рассказал. Когда мы сыграли свои три пьесы, произошло еще одно событие. Это джем-сэшн. Это когда музыканты играют без подготовки вместе, импровизируют. Мы должны были играть джем-сэшн с американской группой, которая сидела там, в Калифорнии, но в студии. Нам предстояло сыграть что-то, о чем мы должны были договориться заранее. Меня соединили по телефону с руководителем этой группы, и мы решили сыграть медленный блюз в фа-мажоре. Почему медленный? Потому что была разница в 2 секунды за счет того, что сигнал шел из Останкино туда через спутник и возвращался обратно. И вот, несмотря на эти космические скорости, все-таки 2 секунды набегали. Если бы мы играли что-нибудь очень быстрое, то для слушателей, которые были там или здесь, была бы полная каша. Было бы отставание, ну, приблизительно на 1 такт. А так где-то около 1/4. В общем, мы ловили друг друга, и этот джем-сэшн, в общем-то, удался. На следующее утро я сразу стал включать телевизор, чтобы посмотреть новости, и стал смотреть центральные газеты, надеясь обнаружить там, наконец-то, информацию об ансамбле «Арсенал» и об этом, в общем, грандиозном событии. Ни о каком ансамбле «Арсенал», ни о каком 40-минутном действии о джем-сэшене, о концерте, который туда транслировался, ничего не было в центральной прессе и по телевидению, и по радио. Вот это меня просто подкосило. Я понял, что все равно мы находимся как бы под колпаком у Мюллера. Было очень обидно, но в глубине души я все-таки был горд. Я знал, что нам удалось пробить еще раз этот железный занавес, теперь уже через космос.

0: Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Телемост» 84 года, Москва, Калифорния. Подготовил и вел передачу Алексей Козлов.
1: У нас остается еще немного времени, и я познакомлю вас с фрагментом из специальной передачи «35 лет Ялтинской конференции». Эфир 3 февраля 80 года.
2: У микрофона Виктор Лавров. 4 февраля 1945 год. Дворец Николая II в Ливадии, в 3 километрах к юго-западу от Ялты. За круглым столом 23 человека. Сталин в белом кителе с маршальскими погонами, нарком иностранных дел Молотов, его заместитель, бывший посол в Англии Майский, советский посол в Соединенных Штатах Моложавый Громыко, новый советский посол в Англии Гусев, начальник штаба Красной Армии Антонов, переводчик Павлов. Напротив, американский президент Рузвельт, переводчик Чарльз Болин, генерал-маршал, адмирал Лихи, государственный секретарь Стетиниус. Между Сталиным и Рузвельтом английский премьер Черчилль с неизменной сигарой, рядом, как всегда, элегантный, подтянутый министр иностранных дел Иден, помощники Черчилля. Ливадийский дворец и близлежащие районы наводнены автоматчиками и специальной охраной НКВД. 5 часов дня по московскому времени. По праву хозяина Сталин заговорил первым.
3: Я прошу президента Рузвельта открыть первое заседание.
2: Рузвельт.
3: Не в законе. Ни в истории не предусмотрено, чтобы я открывал совещание. Лишь случайно я начинал совещание также в Тегеране. Я считаю для себя большой честью открыть нынешнее совещание. Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность за оказанное мне гостеприимство.
2: Разными путями прибыли 3 февраля сюда, в Ливадийский дворец, главы 3 великих держав. И не менее разные заботы привели их в феврале 45 года в Крым. Да простит мне слушатель слишком легкое и тривиальное сравнение, но как лебедь, рак и щука в крыловской басне в разные стороны тянули Рузвельт, Сталин и Черчилль. Рузвельт отплыл в Крым от берегов Соединенных Штатов, где создавалось его любимое детище – Организация Объединенных Наций. В ней американский президент видел панацею от всех будущих войн и конфликтов. Черчилль собирался в Ялту с острова Мальта, с уже чреватого новой напряженностью Средиземноморья. Однако привела Черчилля в Ливадийский дворец Польша и упорство Сталина в разрешении польской проблемы. Сталин не был особенно заинтересован в крымской встрече с Рузвельтом и Черчиллем. Именно поэтому он одно время настаивал на, так сказать, разъездной дипломатии Молотова для разрешения спорных вопросов между союзниками. Однако Рузвельт и в особенности Черчилль настаивали, и Сталину пришлось уступить своим союзникам. В первый же день Крымской конференции, то есть 4 февраля 1945 года, произошел один странный эпизод. Вечером в своем кабинете Юсуповского дворца в Крыму Сталин приказал соединить его с Жуковым, который заменил Рокоссовского на посту командующего Первым Белорусским фронтом. Вот как об этом вспоминал маршал Чуйков – в своей книге «Конец Третьего рейха».
3: Я сидел возле Жукова, неподалеку от телефона. В разгар обсуждения раздался телефонный звонок. Сталин вызывал Жукова. Я оказался невольным свидетелем этого разговора. Передаю его по памяти. Сталин, где вы находитесь, что делаете? Жуков, нахожусь в штабе Колпакчи. Здесь собрались все командующие армиями фронта. Планируем операцию на Берлин. Сталин, напрасно этим занимаетесь. Мы поняли, что наступление на Берлин оттягивается на неопределенный срок. Взятие Берлина в феврале 45 года означало бы конец войны, и жертвы могли быть значительно меньше по сравнению с теми, что мы понесли в апреле.
2: В своих воспоминаниях маршал Чуйков не объяснил причину столь загадочного приказа Сталина. Почему же в феврале 45 года Сталин запретил Жукову брать Берлин? Ответ на этот вопрос можно найти в книге Джиллоса «Разговоры со Сталиным».
3: Сталин изложил нам свою точку зрения и на существенную особенность идущей войны. В этой войне, сказал он, не так, как в прошлой. Кто занимает территорию, насаждает там, куда приходит его армия, и свою социальную систему. Иначе и быть не может.
2: В феврале 45 года армия Малиновского, встретив неожиданно сильное сопротивление под Будапештом и озеро Балатон, завязла в Венгрии. Сталину нужна была не только Венгрия, но и Австрия. Не вошла еще советская армия и в Чехословакию. И если бы клин армии Жукова двинулся от Кюстрина к Берлину, и столица Третьего рейха пала бы еще в феврале 45 года, конец войны оставил бы в руках Сталина лишь Польшу, Венгрию, Румынию, Болгарию и Балканы. Сталину нужны были также Австрия и Чехословакия. Треть Германии ему уже гарантировали союзники. Весной 45 года жизнь солдат была для Сталина разменной монетой в его территориальных приобретениях в Восточной и Центральной Европе. Показательно также и то, что Сталин отдал этот приказ, находясь в Крыму на конференции с Рузвельтом и Черчиллем. Было ли причиной этому какое-то изменение в сталинских планах о послевоенной Германии? Во всяком случае, на завтра, 5 февраля 45 года, в четверть пятого дня, Сталину, Рузвельту и Черчиллю предстояло решить вопрос о Германии, победа над которой была делом ближайших месяцев. В 20 веке Германия оказалась виновницей двух кровопролитнейших в истории войн. Как не допустить, чтобы Германия и в третий раз, накопив свою военную мощь, пошла войной на европейские страны? Такова была основная забота трех союзников, собравшихся в феврале 45 года на конференцию в Ливадийском дворце. Однако на этом сходство позиций Сталина, Рузвельта и Черчилля и кончалось. Еще в декабре 43 года на первой встрече в Тегеране Рузвельт предлагал раздробить Германию на 5 отдельных частей и образовать из них независимые государства. Черчилль не согласился с планом американского президента. Южных немцев Черчилль предлагал включить в Федерацию Дунайских стран, Пруссию отделить от Германии и держать в жестких условиях. Сталин же в Тегеране так и не высказал своей точки зрения по Германии. И 5 февраля 45 года в Крыму Сталин не спешил открыть свои карты, ограничившись лишь наводящими вопросами и короткими репликами. Судя по стенограмме второго заседания в Ливадийском дворце, Сталин как бы допрашивал Рузвельта и Черчилля об их позиции по Германии, как бы выбирал в их словах, что ему, Сталину, подошло бы более всего. Чем было вызвано это, казалось бы, странное поведение Сталина на конференциях в Ялте и затем в Потсдаме? Ответить на этот вопрос поможет зияющий пропуск в материалах межгизовского сборника «Тегеран-Ялта-Потсдам». Из стенограммы второго заседания в Ливадийском дворце, которое состоялось 5 февраля 1945 года, составители сборника странным образом выпустили очень важные слова президента Рузвельта. Вспоминает Черчилль.
3: На заседании 5 февраля мистер Рузвельт сделал важное заявление. Он сказал, что Соединенные Штаты предпримут все разумные шаги для поддержания мира, но не за счет сохранения своей огромной армии в Европе за 5000 километров от дома. В течение 2 лет американские войска оставят Европу. Тяжелые мысли пришли мне на ум. Если американцы уйдут из Европы, Британии придется одной оккупировать Германию. Такая задача вряд ли была бы нам под силу.
2: Со все большей консолидацией просталинских сил в Болгарии, Румынии, Югославии и Польше Черчилль опасался, что подобная судьба может постигнуть и Германию после ухода из нее американских войск. Еще памятен был сильный довоенный изоляционизм в Америке. Трудно было забыть, с какой неохотой и медлительностью вступали Соединенные Штаты во Вторую мировую войну. Помнил и Сталин как-то сказанное Рузвельтом. «Не напади на нас японцы в Перл-Харборе, Конгресс не разрешил бы посылку американских войск за границу». Видимо, полагал Сталин, что с уходом из Европы американцев ослабевшей Англии не справится с послевоенными событиями в Германии. А события эти подготавливались Сталиным заранее. Маститые немецкие коммунисты Ульбрихт, Вильгельм Пик, прошедшие школу Коминтерна кадры немецких коммунистов готовились выехать на занятую Красной Армией территорию Германии. Пожалуй, только этим можно объяснить то, что ни в декабре 43-го года на Тегеранской конференции, ни в Ливадийском дворце в феврале 45-го года, ни на Потсдамской конференции в июле 45-го года Сталин не высказался открыто за расчленение Германии. Однако в своей победной речи 9 мая 45-го года Сталин заявил более определенно.
4: Германия разбита на голову. Германские войска капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
2: Вряд ли можно было назвать эти слова Сталина риторическими. Свое нежелание договориться с Рузвельтом и Черчиллем о политическом устройстве будущей Германии Сталин откровенно показал в феврале 45 года на Крымской конференции. 5 февраля – второе заседание в Ливадийском дворце.
3: Черчилль, теперь можно обсудить вопрос о правительстве Германии. Сталин, я предпочитаю обсудить вопрос о репарациях.
2: Расчленять ли Германию и как? Образовать ли единое немецкое правительство или разные правительства в расчлененной Германии? Эти вопросы повисли в воздухе. Сталин, видимо, полагал, что послевоенный ход событий подскажет ему дальнейшие шаги в Германии. О репарациях же с поверженной Германией можно было вполне договориться и в феврале 45 года. Изложить советский план по репарациям Сталин поручил Майскому, недавнему послу в Англии, теперешнему заместителю Молотова. План Майского требовал изъять 80% оборудования тяжелой промышленности Германии, демонтировать все авиационные и военные предприятия. Кроме того, Майский предлагал обложить побежденную Германию обязательными поставками на общую сумму в 20 миллиардов долларов, половина которой должна пойти в пользу Советского Союза. К вопросу о репарациях Рузвельт и Черчилль не были готовы. Но план Майского им явно не нравился. И без того разрушенная войной экономика Германии вряд ли могла бы прокормить ее население после гигантских репараций, которые потребовал Сталин. На этот раз Черчиллю и Рузвельту пришлось уклониться от окончательного решения. На конференции в Ливадийском дворце трое союзников решили пока организовать в Москве союзную репарационную комиссию, которая бы и разработала план контрибуции с Германией. Интересно, что, собравшись в третий и последний раз в Потсдаме в июле 45 года, союзники так и не уступят Сталину в его планах огромных репараций с Германией. Понимал тогдашний американский президент Трумэн, что тяжелое бремя изъятий приведет 80-миллионную нацию к голоду. Американцам придется тратить гигантские средства, чтобы прокормить голодающее население. По основным вопросам о Германии Рузвельт, Черчилль и Сталин так и не пришли к единому решению. На Крымской конференции в феврале 45 года им лишь удалось договориться о том, что и без того становилось фактом близкого конца войны. Англия, Америка и Советский Союз получали свои зоны оккупации в Германии, брали на себя административное управление этими зонами и устанавливали центральную контрольную комиссию из командующих тремя союзными армиями. Почувствовав нежелание Сталина обсуждать будущее политическое устройство Германии, Черчилль на следующий же день, то есть 6 февраля, настоял на отдаче части Германии под оккупационную зону Франции. Сталин не возражал, ведь французам перепадала территория за счет оккупационной зоны союзников.
1: Из программы «35 лет Ялтинской конференции» 80-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
5: Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
6: На начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
7: И оказались сразу за решеткой. В Черногории задержан основатель проекта «Рыбарь». Сторонников войны не жалуют ни в России, ни за ее пределами.
8: Когда мирных перспектив нет, у воюющих сторон всего два выхода – переговоры и договор, либо эскалация и надежда, что противник уступит. Я пересказываю комментарии американского госсекретаря насчет тупика в переговорах России и Украины. Кадры на ваших экранах намекают на выбор. Россия бьет по мостам в Киеве, а Украина отвечает горящей нефтепереработкой в Омске и дата-центрами Яндекса. Российские сторонники войны в своих блогах пишут – поздно, мало, слабо. Энтузиазм некоторых из них заканчивается в суде, но и работа в рамках дозволенного не страхует от собственных ошибок. Почему же призывы к эскалации не доводят до добра и как представление об этой эскалации отличается у Кремля и других ярых сторонников войны, разбираем сегодня в «Лицом к событию». Здравствуйте.
6: Говорят, Черногория плачет от того, что вводят визы для россиян. Уже сейчас против тех граждан, которые находятся на территории Черногории и попадают под ограничительные меры со стороны Евросоюза, начинают кошмарить. Всех, да не всех. Мы как-то здесь оказались.
9: Это последний репортаж основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука для программы «Соловьев Лайв» перед задержанием черногорскими спецслужбами. Вместе с